0: предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Богу, дорогие братья и сестры, за эту возможность, что мы можем быть в Доме Господнем, молиться. Молитва – это самое, наверное, важное служение, которое есть в жизни христианина. А без молитвы ничего не будет работать. Есть много нужных служений, нужных активностей, все нужно, все на своем месте. Точно так, как и в машине, каждая деталь, она нужна, но не залей туда бензин, она не поедет. Так и молитва. Молитва, она необходима человеку, молитва необходима христианину. Это то, без чего мы не можем. Это то, что двигает. Есть служение плоти, есть служение духа. И читая Писание, мы видим эту разницу. Мы видим, как апостол Павел во многих посланиях, он подчеркивал различия. Так ли вы начали по духу, а теперь поступаете по плоти? Вот когда человек, он теряет вот эту духовную чувствительность, он впадает в различные умствования и даже интерпретирует Слово Божие неправильно, потому что Дух Святой, он открывает нам Слово Божие, Дух Святой открывает нам Писание. И потому я рад, что есть люди, которые посвящают себя этому служению, которые приходят в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, все дни в неделю они на молитве, где-то дома, по домам, в других местах совершают это великое служение. Я хотел бы прочитать Марка 14 глава с 3 стиха. Итак, тут написано, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему эта трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие этого, во всем мире сказано будет в память ее о том, что она сделала. Пришла эта женщина, когда Иисус там сидел, и написано, взяла это мира чистого, то есть это определенный благовонный мазь, которую она взяла, разбила, помазала ее, и ноги Иисуса, и сразу что-то происходит, сразу что-то происходит. Некоторые, кто там сидел, ученики, может, еще кто-то рядом, написано, вознегодовали, братья и сестры, вознегодовали, это сильное слово, очень сильное слово. Говорят, к чему эта трата мира? Вы знаете, что нард – это такое растение, которое растет только в Гималаях. Это в Индии горы на высоте 5000 километров, 5000 метров. Это такая высота, что ну, даже таких гор в Калифорнии нету, да, даже высшая гора Шаста, она и то меньше, чем Гималаи. И вот на высоте 5000 метров, только там, в Гималаях, растет этот нард. И с давних пор была известна вот эта вот ценность этого растения, благовонное растение, из которого добывалось благовоние, готовилось. И его привозили именно оттуда, из Индии, и оно очень дорого стоило. Очень дорого. Его надо было собрать там по горам, на высоте, где жить невозможно было практически. Очень высота большая, кислорода мало. Его нужно было доставить в Израиль. Огромное расстояние. И написано, что этот сосуд, в котором было содержимое этого мира, он стоил больше, чем 300 динариев. 300 динариев. Это практически годовая зарплата рабочего в то время. Огромная сумма. Если мы на наши деньги переведем, ну, может быть, 30 тысяч, да, 40 тысяч, ну, в зависимости, кто сколько получает. Огромные деньги вот в этом сосуде, не знаю, какого он размера был, но она могла его нести, то есть это не настолько большой, что она не могла поднять его. Огромная ценность была в этом мире, в этой мазе, нард. И вот она взяла это, собрала это. Купила это, возможно, работала целый год, два года, не знаю, сколько она работала, но она заплатила большие деньги, заплатила

большие деньги, и принесла это, и разбила этот сосуд, и помазала ноги Иисуса, и отирала своими волосами, да? Она это сделала, потому что сильно любила Иисуса. Сильно любила. Она вложила все свое сердце, все свое понимание, все свое стремление. Она так прилепилась к этому учителю, что ей не жалко было времени, не жалко было работы, не жалко было ресурсов, не жалко было всего своего состояния, может быть. Она любила Иисуса, и она это сделала для Иисуса. И как только она это сделала, все окружающие, написано, вознегодовали. Вознегодовали и говорят, зачем она это сделала? Не лучше ли было бы все эти ресурсы, все это время, все это стремление, все это взять и направить в другое место? Посмотрите, сколько бедных вокруг, сколько нищих вокруг. Можно было бы отослать это в Мексику, можно было бы в Африку голодных накормить. Можно было бы окружающих людей собрать, прокаженным дать, может быть, белье чисто. И они начали думать у себя, что можно было сделать за то время, за те деньги, за те ресурсы, которые вложила в этот нарт мировый, в этот мир, вложила эта женщина. И написано, они Иисусу говорят, посмотри, зачем она это сделала. И, друзья дорогие, Иисус совсем не так посмотрел на нее. И он говорит, оставьте ее, оставьте. Она сделала доброе дело, братья и сестры. Доброе дело, когда мы влаживаем свое сердце в Иисуса, когда мы склоняемся пред Его коленами, когда мы изливаем свое сердце, это драгоценный нардовый мир, который добывается на высоте Божьего присутствия, туда, куда человеческими способностями невозможно добраться, туда, куда Бог поднимает человека в присутствие Божьей славы, там рождается драгоценный, вот этот благовонный, вот этот мира благовонное, которое очень ценно в глазах Иисуса. Это есть не что иное, как молитвенная жизнь человека, братья и сестры. Не что иное, как наши молитвы, которые собирают в этот сосуд каплю за каплей, вот этот драгоценный мир, вот эту драгоценную мазь, благовонную. И окружающие люди, они, когда человек идет этим путем, когда человек берет вот это направление жизни, серьезное, духовный поиск Бога, окружающие люди начинают негодовать. Окружающие люди начинают говорить вокруг, зачем эта трата, зачем это время тратится, зачем другие вещи тратятся. Это все впустую. Братья и сестры, но посмотрите, что говорит Иисус. Оставьте ее, не трогайте ее, она делает доброе дело пред лицом моим. О, друзья, как ценно, когда мы ищем лицо Божье. Как ценно, когда мы молимся Иисусу, когда мы влаживаем свое сердце в присутствие Божье. Нет ничего драгоценнее на этой земле, чем глубокая молитвенная жизнь христианина. И она несет с собой обильные благословения. Друзья, смотрите, когда мы смотрим на людей, которые молились, искали Бога, которые сильно близко были с Богом, и молитвы их, они просто меняли направление всех царств, направление. И были люди, которые ставили царей, пророки, они убирали по их слову цари, цари уходили с престола. Люди, которые меняли направление наций, эти люди были людьми молитвы. Например, Даниил возьмем мы, да? И вы знаете, вот против таких людей весь ад восстает. Восстает весь ад. Даниил молится, ищет Бога 3 раза в день, открывает окно к Иерусалиму и ищет лицо Божье. И что происходит? Мы знаем эту историю. Бросают его в этот ров львиный, там, где львы окружили его. Вот это не что иное, как прообраз духовной брани против христианина. Когда он начинает искать Бога, когда он идет этим путем, вот это вот скопище вот этих вот демонических сил, как львы эти, окружают человека, чтобы устрашить, остановить, чтобы ослабить его, чтобы руки опустились. Но, друзья дорогие, Бог заградил эти пасти этих львов. Когда мы идем этим путем, Бог на нашей стороне, Бог с нами, Он защита наша, Он победа наша и упование наше. И даже если окружают нас эти львы, Бог с нами. Мы читаем о царе Сауле и пророк Самуил. Написано, когда Бог сказал, что я отверг Саула. Тогда Писание так говорит, что он и опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. Целую ночь. Друзья, вот как важно вот это вот сердце иметь. Как важно пред Богом иметь это состояние сердца. Казалось бы, какая разница Самуилу, что произошло с Саулом? Ведь Бог отверг его. Зачем печалиться? Зачем молиться? Зачем пред Богом плакать?
Вот как много у нас вот такого подхода сегодня, что если у кого-то беда, если Бог отвергает кого-то, если Бог не благоволит к церкви своей, и мы бываем беспечны и равнодушны. Но не такой был Самуил. Мы знаем, что он видел, что Бог отверг этого царя, и печально стало Самуилу. И не просто печально, не просто он осудил, не просто он убрал, не просто он сказал что-то ему негативное, но написано, он взывал к Богу целую ночь, взывал к Богу целую ночь. Друзья, молитва, насколько она важна. Есть служение христианина, служение Марфы, служение Марии, классический пример, да? Мы знаем это. Марфа тоже вроде бы, Иисус рядом. Иисус вместе, она готовит, приготовление, все это нужно, накормите Иисуса. И вот Мария сидит, как будто бы ничего не делает, как будто бы ей все равно, как будто бы она вообще беспечная, как будто бы она не влаживает, не печется ни о чем, не заботится, как будто время тратит зря впустую. Но когда Марфа подошла к Иисусу, и подобно как те ученики, она вознегодовала в сердце своем, говорит, «Учитель, тебе что, дела нету, что она впустую время тратит?» Тебе что, дела нет, то, что она ничего не делает? Тебе дела нет, то, что она не помогает мне? То что ответил ей Иисус? Говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься о многом и суетишься о многом, но одно лишь нужно тебе, одно лишь нужно. Братья и сестры, мы живем в это время, когда нам нужно лишь одно. Нам нужно благодать и помазание Святого Духа. Аллилуйя, братья и сестры, которое все поставит на свои места, которое выровняет все буквально. Есть движение Божьей славы, есть помазание, есть Дух Святой, который начинает действовать, и тогда все приходит в движение. Но когда мы начинаем суетиться, когда мы начинаем делать вещи, которые по нашему пониманию нужно делать, но мы теряем самое главное, у нас больше нет времени. У нас мы понимаем, что нужно молиться, мы понимаем, что это нужно, но мы так увлечены всеми этими вещами, что у нас просто практически нет времени искать присутствие Божье. И потому мы не видим Божьей благодати. Но я так рад, что, друзья, так много нас здесь, хотя места еще много для больше людей. Но я верю, что Бог слышит наши молитвы, Бог принимает это, и Бог даст особое благословение в это последнее время для своего народа. Я прочитаю еще с Марка этой же главы 14, немножко ниже. Там и написано, что Иуда пошел, и он пошел и предал Иисуса за 30 серебряников. И, возможно, некоторые богословы говорят, что именно вот этот вот акт этой женщины, он как бы способствовал тому, чтобы Иуда пошел и предал Иисуса. Вы понимаете, насколько это серьезная духовная брань? Это серьезное столкновение на уровне духа, когда есть человек, который так много вложил, казалось бы, для других людей ненужное дело. Казалось бы, ну ладно, оставьте вы эту женщину. Потратила она же свои деньги, не ваши деньги. Она ни у кого не брала, она не делала сборов, материальных служений. Она не ходила с корзинкой, ей не жертвовали люди. Она сама эти деньги заработала. Друзья, вот здесь духовный принцип, что когда человек идет этим глубоким духовным молитвенным путем, когда он собирает вот эту вот драгоценную мазь в глазах Божьих, вот что-то вокруг начинает происходить. И немножко спустя ученики говорят Иисусу, они говорят, в первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? Где комната, в которой бы мне есть Пасху? Я знаю, что это прообраз того, как и сегодня Христос ищет ту комнату, ищет того человека, ищет ту семью, ищет ту церковь, где бы он мог разделить Пасху, вечерю. Вот это особое вот это драгоценное присутствие Иисуса. Где комната, братья и сестры? Где сегодня готовые сердца? Где сегодня сердца открытые? Где сегодня сердца, наполненные вот этой жаждой познать Иисуса? Где комната, братья и сестры? Есть ли место Иисусу? Мы поем песню. Есть ли место Иисусу?
И дальше Иисус говорит, что Он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовите мне. О, братья и сестры, Иисусу не просто нужно сердце. Иисусу не просто нужна церковь. Иисусу не просто нужна молитва. Написано, Он приготовит вам горницу большую. О, друзья, присутствие Божие, сила Божия, она сверх нашего понимания. Нам нужно так расшириться, нам нужно так укорениться, нам нужно так распространиться, чтобы быть готовыми вместить Божью благодать и помазание Святого Духа в это последнее время. У Бога так много дарований, у Бога так много обетований, у Бога так много действия Божьего присутствия. О, большое ли наше сердце сегодня? Готовы мы ли вместить Божью славу, Божью силу? Имеем ли мы веры достаточно, чтобы принять Божье обетование? Горницу большую, горницу усланную. То есть усланная — это приготовлено тщательно, это красиво расставлено. Там ковры были, там, другими словами, это уютная комната была. Это говорит о особой любви, о особом почтении, когда мы встречаем человека, который дорог нам, мы по-особому убираем в доме, мы делаем уют, чтобы было красиво, мы застилаем скатерть особую, да? Мы ставим особый сервиз чайный, красивый, который мы по праздникам только используем, уютную комнату, уютную. Если мы хотим, чтобы Дух Святой пребывал в нас, если мы хотим, чтобы Иисус двигался в жизни нашей, мы не можем просто так по-обычному молиться, просто так искать Бога, так невзначай. Это должны быть чувства наши, полнота чувств наших, сокрушенное сердце. Мы должны, как Давид, изливать сердце наше пред Богом. Сердце смиренное, сокрушенное, ты не презришь, говорит Давид. Говорит Исаия, пророк. Братья и сестры, комната уютная. Давайте посмотрим на свою жизнь. Когда Иисус приходит, Дух Святой приходит, находит ли Он уют в моем сердце? Когда Он приходит в церковь нашу, находит ли Он там уют? Комната уютная, большая, готовая, братья и сестры. Мы не можем просто так приходить к Иисусу с обы каким сердцем. Мы должны быть готовы, святы, непорочны, очищены. Мысли наши должны быть святы. Чувства наши должны быть непорочны. У нас не должно быть никакого лукавства в сердце нашем. Комната большая, уютная, готовая. В нее придет Иисус. Друзья, я хотел бы, чтобы мы сейчас молились. Молились. Пусть наша молитва, она будет как это, как вот эта драгоценная мазь той женщины. Друзья, никогда не поверьте в ложь дьявола, что молитва, она бесполезна. Даже если мы не знаем, о чем молиться, даже если у нас цели нету молитвы, но Дух Святой, написано, ходатайствует о нас. Если мы молимся Духом, Бог творит чудеса великие на этой земле по нашей молитве. И только небо покажет, сколько плода было на этой земле во славу Божью за наши молитвы. Давайте мы склонимся на наши колени.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Был вечер. В одежде, измятой ветрами, пустынной тропой ушел Беда слепой. На мальчика он опирался рукой, по камням ступая босыми ногами. И было все тихо и глухо кругом. Одни только сосны росли вековые, одни только скалы торчали седые, косматым и влажным покрытым мхом. Но мальчик устал. Ягод свежих отведатель, просто слепца он хотел обмануть. «Старик», — он сказал, — «я хочу отдохнуть, а ты, если хочешь, начни проповедать. С вершины видали тебя старики, какие-то старцы стоят на дороге, вот жены с детьми. Говори им о Боге, о сыне распятом за наши грехи». И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой, из уст его бледных живой рекой высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Но вот уж сгорела заря золотая, и месяца бледный луч в горы проник, в ущелье повеяла сырость ночная. И вот, проповедуя, слышит старик, зовет его мальчик, смеясь и толкая: «Довольно! Пойдем, никого уже нет!» Замолк грустно старец, головой поникая, но только замолк он от края до края. «Аминь!» — ему грянули камни в ответ. «Душа, не уставай Творца ты славить, Его величие, доброту не уставай! Спеши прославить за дар спасения, доброту! Спеши ты всем сказать о Боге, что жизнь твою всю изменил! Кто чудным светом из чертога темницу сердца озарил. Не умолкай, пусть люди слышат. Спеши сказать друзьям и недругам твоим, как этот проповедник Беда во всякий час хвалу твори. Не умолкай, пусть люди слышат. А если нет, так что же, друг, умолкнем мы, то камни скажут о Боге дивном миру вслух. Аминь.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство Валерия Меньшикова. Родился я в городе Перми, в многодетной христианской семье. Нас было 12 братьев и сестер. Когда в семье уже было 5 детей, мой отец был сослан на север Пермской области за веру в Иисуса Христа. Произошло это так. Мой папа не был служителем, но очень любил Господа. И поэтому в нашем доме, несмотря на все угрозы и запреты властей, часто проходили собрания. Моя неверующая тетя уговаривала родителей: «Образумьтесь и подумайте о детях, которые останутся без кормильца, если его посадят в тюрьму». Но родители отвечали ей, что этого еще надо удостоиться. Незадолго до ареста в нашем доме произошел интересный случай. Соседи принесли своего маленького ребенка, чтобы за ним присмотрели. В то время как ребенок играл на полу, мои родители рассуждали о том, посадят ли моего отца в тюрьму или нет. Вдруг ребенок, будучи несмышленным и не проявлявшим никакого интереса к разговору родителей, поворачивается к ним и говорит ясным языком: «Точно, так будет!» И как ни в чем не бывало, снова повернулся к игрушкам и продолжил игру. Это прозвучало как пророчество. Однажды мой отец ушел в ночную смену и не вернулся. Ночью за ним приехал воронок и отвезли его в следственный изолятор. Бабушка на следующий день пошла узнать о его судьбе. Она по своей наивности спросила у дежурного, где у них сидят за веру в Бога. Тот ей ответил: «У нас, женщина, в Советском Союзе за веру никто не сидит». «Тогда за что посадили моего сына?» — спросила она. «Может быть, он был тунеядцем?» — предположил он. Женщина даже не знала значения этого слова и попросила его объяснить. Он ответил, что тунеядец — это человек, который пил, ел, а работать не хотел. «Но ведь его забрали прямо с работы!» — удивилась бабушка. И все-таки дежурный обнаружил моего отца в списках тунеядцев. Потом был суд и ссылка на север Пермской области, в лесозаготовительный поселок Усть-Черное. Теперь в этом отдаленном поселке, куда можно беспрепятственно добраться только по зимней дороге, есть небольшая церковь, о которой заботится мой младший брат Олег, который уехал трудиться в северный поселок миссионером. Наша группа из города Осы также побывала в этом поселке с евангелизацией. Нам пришлось проделать путь около 700 километров. Это чудо Божье, что почти 40 лет спустя, там, где за веру в Бога страдал наш отец, его сыновья беспрепятственно проповедуют Евангелие. Я родился в 1970 году, уже после возвращения отца из ссылки. Когда мне было около 16 лет, в моем сердце загорелся необыкновенный огонь. Я увидел себя идущим по селам, деревням и проповедующим Евангелие. Только теперь я понимаю, что таким образом произошло божественное призвание на этот труд. Но в то время Евангелие еще не проповедовалось так открыто, и не все меня понимали. Я даже поставил тайную нужду, когда в нашу церковь приехал пророческий сосуд из другого города. Он не мог знать, о чем я спрашивал у Бога. Ко мне было такое слово: «Не смущайся, труд угоден Богу, ибо мир жаждет». О, как много детей моих еще в этом мире! Голубица моя, не укрывайся, ибо многие из мира придут. Сейте семя, ангел мой пойдет впереди. Это откровение многие годы поддерживало и вдохновляло меня на дальнейший труд для спасения людей. Когда я вернулся из армии, то ожидал направления от Бога, куда Он пошлет. В это время в Пермской церкви покаялся человек из города Осы. Он находился на лечении в областной больнице. Его зовут Игорь. Я не мог даже предположить, что нас ждет совместный труд.
когда он вернулся в свой город, там была проведена первая евангелизация. Это было 4 января 1993 года. Я приехал 10 января, так как после евангелизации стали собираться люди. Игорь был верующим только 2 года, и поэтому по телефону вызвал меня на помощь. Я подумал, что это будет хорошая практика для будущего служения, и с удовольствием приехал в ближайший выходной. Но я никак не думал, что город Оса станет местом моего постоянного служения. Мы провели собрание и уехали обратно в Пермь. В то время я работал на хлебозаводе электриком. Но эти люди, с которыми я познакомился в Осе, вошли в мое сердце. Вскоре я опять приехал на несколько дней. Потом я попросил на работе отпуск, желая побольше времени провести в работе с новообращенными. Когда закончился отпуск, то Бог проговорил моему сердцу, что я должен остаться в этом маленьком городке. Не очень легко было оставить хорошо оплачиваемую работу, где меня ценили и уважали как специалиста. Директор завода говорила, что в будущем она видит меня энергетиком всего хлебозавода. Это было заманчивое предложение. Когда я написал заявление на увольнение с работы, она была очень расстроена. В отделе кадров меня хотели задержать еще на некоторое время для отработки. Но директор, зная мои намерения посвятить себя служению Богу, сказала: «Отпустите его, он уже не наш». Я понимал, что, оставляя работу, сжигаю мосты для отступления назад. Поначалу было очень трудно. Собиралось

добрых переменах в жизни нашей сестры Валентины. Видя добрые плоды церкви, она не стала с нами сильно воевать. Вскоре вызовы в прокуратуру закончились, и мы продолжили беспрепятственно трудиться для Господа. В этом городе Господь даровал мне разумную жену Ирину и троих сыновей. Теперь в городе Оси с населением чуть больше 25 тысяч Господь создал общину около 80 человек, даровал детей, которые посещают воскресную школу, а также подростков и молодежь.

Дорогие друзья, а сейчас я предлагаю вам свидетельство Елены Кравяковой, которая является членом церкви города Осы. В 20 лет я задала себе вопрос, откуда вообще взялась вера в Бога, и решила поехать в Киев. «Киев — город древний», — думала я. «Там-то я и найду ответ на мой вопрос, откуда религия на Руси». В то время я не понимала, что религия и живая вера в Бога — это разные вещи. Села в самолет и полетела в Киев в поисках веры. В самолете познакомилась с женщиной-киевлянкой. Она удивилась, что я такая молодая отправилась в чужой город одна. Наверное, она меня пожалела, пригласила жить к себе и сопровождала меня во всех походах по историческим местам Киева. Находившись и насмотревшись, я многое узнала из истории Руси, но веры в сердце совсем не прибавилось. Я успокоилась тем знанием, что получила, и вернулась в Осу. Прошло 13 лет. Мне исполнилось 33 года. К этому времени я очень сильно заболела. Жуткие головные боли не проходили с утра до вечера. Облегчение наступало лишь тогда, когда я засыпала. Я начала терять зрение и память. Работала в строительном отделе ПТО. Я потеряла зрение и память настолько, что чертежи расплывались перед глазами, а в голове не откладывалось элементарного. Порой даже не понимала, зачем я встала и подошла к шкафу. От всего этого я плакала навзрыд. Болезнь свою я скрывала, но с работы вынуждена была уйти. Мне не хотелось жить. Все время были страшные боли, боли и боли. Когда появлялось желание покончить с жизнью, я говорила себе: «А на кого ты оставишь дочь? Кому она будет нужна?» У моей дочери была эпилепсия с частыми припадками. Да к тому же я чувствовала, что мне осталось не так долго жить. Болезнь прогрессировала, и я хотела хотя бы остаток жизни посвятить для дочери, чтобы у нее осталась память обо мне. У меня не было дороже никого, чем она. В это время в Бога уверовала моя мама. От нее я много раз слышала о Боге, но никак это не воспринимала. Я ей говорила: «Мама, уйди, у меня и так столько проблем». А моя дочь очень слушала бабушку, когда она рассказывала ей о Боге. То, что произошло потом, я буду помнить всегда. Это было 26 мая, 9 лет тому назад. День был солнечный и очень хороший. Мы с мужем собирались на дачу. Муж ушел за машиной, а я осталась одна. Включила радио. Там говорили о Боге. Выключила. Включила телевизор. Шла передача тоже о Боге. Я опять выключила. Да и мама с утра опять говорила о Боге. Я вышла на балкон и громко прямо в небо сказала: «Господи, если же Ты есть на самом деле, кругом все говорят о Тебе, дай мне Твое знамение». Вышла на улицу. Навстречу бежит моя мама с дочкой и говорит: «Лена, произошло чудо! Господь исцелил нашу Наташу». В эту ночь дочь спала спокойно, приступов не было. Когда дочь спала, я отключала телефон, закрывала двери, чтобы никакой шум не испугал ее и не спровоцировал новый приступ.

Но приступов не было неделю-две. Я наблюдала. Прошел месяц. Это действительно было чудо. У меня была такая благодарность Богу. И я сказала, я буду служить Господу. И стала посещать церковь. Один раз, когда мы молились в церкви, я стала просить Господа исцелить и меня, как Он исцелил мою дочь. И я сильно плакала, и что-то произошло внутри меня. Какое-то очищение. После этой молитвы головные боли прошли. Зрение и память постепенно восстанавливались. Дочку сняли с врачебного учета по ее заболеванию. Сейчас у меня есть водительские права. Я вожу машину, работаю. Когда в моей жизни были только горе и тьма, Господь пришел и все изменил. Я так благодарна Богу за Его милость. Бога в своей жизни я увидела реально через Его дела. Он есть, Он исцеляет и Он помогает. Он живой, и Его не надо искать ни в Москве, ни в Киеве. Только позови Его там, где ты находишься, и Он всегда рядом.

Свидетельство Давыдова Василия Ивановича. Родился я в 1956 году в городе Кизели, в шахтерской семье. Позже переехал в город Осу, где живу и по сей день. Рос не в благополучной семье, отец сильно пил. В 14 лет, видя все это, я дал себе зарок никогда не прикасаться к спиртному. По этой причине остался в армии на сверхурочную службу. В это время меня отправили в Афганистан, где я принимал участие в боевых действиях в течение 3 лет. Оттуда я приехал совсем другим человеком. В моей душе поселилось зло, ненависть, жестокость. Заболел неврастенией. Отсюда был и букет остальных заболеваний. Болезнь печени, сердца, желудка. Сопровождали страшные головные боли, бессонница, ночные кошмары. От этого всего моя жизнь превратилась в бесконечное мучение, от которого часто помышлял избавиться с помощью самоубийства. Решил с женой переехать в город Осу, надеясь на то, что тишина этого провинциального городка принесет успокоение, которого мне так не хватало. Но через 3 дня после моего приезда было совершено жестокое убийство молодой девушки. И я понял, что и здесь мне не обрести желанного покоя. Предпринимал попытки найти выход из этой ситуации с помощью духовных учителей. Следовал наставлениям Порфирия Иванова, который утверждал, что обливание водой в любую погоду даст человеку душевный покой и телесное здоровье. Вопреки его обещаниям, покоя я не нашел, да еще и заработал себе простудное заболевание. После этого я увлекся учением Шаталовой, которая предлагала вегетарианство как средство избавления от злости. Я пытался воздерживаться от мяса на протяжении 5 лет, но добрее от этого совсем не стал. Пытался обрести жизненные силы, обнимая березки, но сильнее не становился. Моя злость кипела во мне. Я бил дома посуду, мебель. От врача получил совет употреблять алкоголь для расслабления. Ко всему прочему, добавилась и алкогольная зависимость. Казалось, что жизнь моя зашла в тупик. Мой младший брат Игорь, который вместе со мной пытался найти во всех этих учениях смысл жизни, уверовал в Иисуса Христа и получил исцеление от серьезного заболевания легких. Не потребовалось никакого хирургического вмешательства. Тем не менее, его рассказы я не принимал всерьез, называя его Божьим одуванчиком. В 1994 году к нам в Осу приехала моя старшая сестра из Санкт-Петербурга, с которой мы не виделись 10 лет. Находясь у нас в гостях, она уговорила меня проводить ее на открытое христианское служение в нашем городе. Видя мое нежелание, она напомнила, как, не жалея времени и сил, она сопровождала меня по достопримечательностям Петербурга. Этот аргумент подействовал на меня, и я сказал: «Я даже посижу с тобой, если там будут говорить о мудрости». Первый же выступающий начал с таких слов: «Я сегодня хочу говорить о мудрости». Я был просто изумлен. Проповедующий продолжал: «Это не мудро выпрыгивать с 14-го этажа высотного здания или перебегать дорогу перед быстро идущей машиной. Точно так же не мудро, зная о вечности, идти в ад». Эти слова заставили меня серьезно отнестись ко всему происходящему. Проповедники говорили, что Бог обещает дать человеку как раз все то, что я так давно и мучительно искал. Они утверждали, что покой от Бога можно обрести только через покаяние. Они говорили, что Богу под силу изменить самую грязную и испорченную душу. В этот воскресный вечер, 8 октября 1994 года, все еще сомневаясь, я произнес первую в жизни молитву покаяния: «Господи, Господи,
«Неужели ты можешь изменить мою злую душу?» В понедельник я вышел, как обычно, на работу. Слушая разговоры друзей, обильно сопровождаемые сквернословием, я вдруг почувствовал, как в мою душу вбивают гвозди. Это было крайне удивительным для меня. Ведь до этого дня моя собственная речь была страшно загрязнена, а теперь мои уши не выдерживали таких слов. До моего покаяния я пытался избавиться от сквернословия. Однажды я даже попросил моего друга штрафовать меня по 5 рублей за каждое грязное слово. Но это совсем не помогло. Я проштрафился на месячную зарплату. То, что произошло со мной после молитвы покаяния, можно смело назвать чудом. Прошло уже более 10 лет с тех пор, но мой язык ни разу не произнес того, что люди называют нецензурной бранью. Ненависть ушла из моего сердца. Я перестал бить посуду и мебель, научился любить тех, кого раньше абсолютно не переносил. Все это является не моей заслугой, а результатом Божьего очищения во мне. С детства меня преследовал страх смерти. В Афганистане мы старались не говорить на эту тему, хотя однажды один капитан после первой же боевой операции сказал: «Ребята, я больше с вами не полечу, я боюсь умирать». За этот отказ его разжаловали и отправили в Советский Союз. Он честно сказал то, о чем думали все мы, и молчали об этом только из собственной гордости. Живя бесцельной жизнью, я чувствовал себя как человек, нанятый на работу без зарплаты. Пережив реальную встречу с Богом, я приобрел смысл жизни, избавился от страха перед смертью. Питание сухим пайком, нервные шоки в Афганистане послужили причиной болезни желудка. В течение 12 лет после службы эта болезнь обострялась. Весной и осенью приходилось лежать в госпитале или в больнице. В этот день, когда пришел на открытое евангельское служение, я также испытывал боли в желудке. Во время покаяния я почувствовал, что боли прекратились. С тех пор я ни разу не лежал в больнице с этими проблемами. Меня перестали беспокоить также и головные боли, сердце и печень. Анализируя свою жизнь, я вспомнил, как в прошлом Божья рука хранила меня для этого прекрасного дня — встречи с Божьей добротой. Однажды в Афганистане, когда мы летели на боевую операцию, шасси нашего вертолета зацепились за скалу. Вертолет начал скакать по склону горы, падая в ущелье. Вся десантно-штурмовая группа с побелевшими лицами мысленно прощалась с жизнью. Только чудом среди узкого пространства и разряженного воздуха вертолет снова набрал высоту. Вертолетчики сказали: «Ребята, мы выбрались из преисподней». В другой раз, когда мы продвигались в полном снаряжении по узкой горной тропе над глубокой пропастью, я от изнеможения пошатнулся. Мы шагали уже несколько дней. Из-за страшной усталости мне стало безразлично, упаду я или нет. Вдруг кто-то удержал меня и поставил обратно на тропу. Я обернулся, чтобы поблагодарить позади идущего солдата, но тот двигался в 15 метрах от меня. Это явно была Божья рука. Я помню, что, покаявшись перед Богом, я еще не решил окончательно следовать за Ним, но хотел попробовать жить по учению Христа. Так я пробовал 3 месяца. Такая жизнь мне очень понравилась. Она была наполнена надеждой, покоем и смыслом. Пусть мой небольшой рассказ поможет кому-то найти дорогу в жизни, которая не приведет его к разочарованиям и горечи, но, напротив, исцелит раны души и тела. Так произошло со мной, так происходит и с другими, так произойдет и с вами, потому что Богу дорог каждый человек.

Пустите детей, чтоб ко мне приходили. Не смейте препятствовать, взрослые, им. Хочу, чтобы все дети в небе были, и чтобы для них я не стал вдруг чужим. Пустите детей, таковых Царство Божье, и сами, как дети, примите его, чтоб небо вам было земного дороже. Ищите всегда и во всем моего. Пустите детей. Никогда вы не ждите, что сами они захотят вдруг прийти. Ведите детей, из пеленок несите. Пусть дети взрастают на Божьем пути. Пустите детей. Пусть поплачут немного, даже на маминых ручках уснут. Пусть все не поймут, но они здесь, пред Богом. А значит, я сам совершаю в них труд. Пустите детей, чтоб меня прославляли. Их песням, стихам очень радуюсь я. Молитесь с детьми и читайте, чтоб знали не прелести мира, но знали меня. Пустите детей. Все капризы в сторонку, собрание святое нельзя пропускать, чтоб их не искать и не плакать вдогонку. Ведите сейчас, а я дам благодать. Пустите детей. Будьте добрым примером, и Божие сейте, и сейте в сердца, чтоб в них зарождалась и зрела та вера, которая будет вести в дом Отца. Пустите детей, как когда-то Иоанна пред Божье лицо Самуила вела. Пусть слышат мой голос среди Божьего стана все дети, и чудные видят дела. Пустите детей не к планшету, а к Богу. Пусть каждое с Господом будет дитя. Устрою и благословлю их дорогу. Пустите детей, это точно не зря».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И собрал Давид в Иерусалим всех вождей, всех храбрых мужей, и все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинились Соломону царю. 1 Паралипоменон, 28 глава, 1 стих, и 29 глава, 24 стих. Храбрые мужи Давида. Давид окружил себя множеством храбрых мужей. К концу жизни он почувствовал, что пришло время, чтобы они все публично подчинились его сыну Соломону. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои». Желание Давида построить такой дом было обусловлено его клятвой сильному Иакова найти для него жилище. Это было его самым большим желанием со времен юности, и это соответствовало Божьему желанию и планам относительно его народа. Подчинение Соломону было частью планов Давида по отстаиванию интересов Бога и было необходимо для строительства храма. Подчинение Соломону было также на благо храбрых мужей Давида и всего народа. После смерти Давида кое-кто из его сыновей отказался от его подчинения, а в частности Адония. История церкви тоже знает нечто подобное, когда некоторые лидеры начинали отстаивать свои собственные интересы или интересы деноминации. К сожалению, такое нежелание подчиняться правам Христа в собрании можно было видеть всегда. Истинное подчинение правам нашего Господа — это вопрос любви и послушания, что подразумевает необходимость бодрствовать, знать и исполнять Его волю.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Да благословит каждого вас Господь, наполнит помазанием, благодатью и своим божественным миром. На номер, куда вы можете прислать свои сообщения и свои желания, вы можете написать или позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, и мы вместе с вами будем молиться, вместе с вами будем, конечно же, ходатайствовать и рассуждать о Слове Божьем и проходить перед лицом Господним. Молитва — это разговор с Богом, это общение с Богом. Блаженный тот, кто познал глубину молитвы. Блажен тот человек, который вкусил вкус молитвы и, знаете, переживает в молитве радость Духа Святого. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас. Мы сегодня хотим поговорить, друзья, это Езекииль, 11 глава, с 19 стиха. Езекииль, 11 глава, с 19 стиха. И здесь Бог обращается к израильскому народу через Езекииль и говорит, что Он говорит: «Я дам вам сердце плотяное. Я вырву из вас сердце каменное. Я вырву из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное».

Знаем, есть много болезней. Мы знаем, человек не будет себя хорошо чувствовать. Мы знаем, что у человека начинаются разные операции, разные приступы и вплоть до того, что человек умирает, когда неправильно работает сердце. Знаете, также в духовном смысле почему-то Бог дважды обращался к Иезекииле, потом он в той же самой главе говорит, ой, в той же самой книге Иезекииле, в 33 главе говорит, опять к израильскому народу говорит, я вырву из вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Возлюбленные, знаете, хотелось бы подчеркнуть несколько мыслей. Когда сердце каменное, да, оно не способно выполнять то, что желает делать Господь. Знаете, и Господь видел, что у израильского народа каменное сердце. То есть, что такое каменное сердце? Это сердце жестокое, это сердце не способно прощать, не способно миловать. Это сердце не способно делать то, что желает Господь производить через это сердце. Это сердце закрытое, оно жестокое, грубое, не может любить, не может благословлять и не может так же само, друзья, делать, исполнять волю Божью, потому что оно не способно это сердце делать. Сердце, оно только старается, каменно, оно только старается угодить себе, оно видит себя, оно вызывает сожаление к себе, знаете, самосожаление и многое другое каменное сердце оно делает. И знаете, в Писании мы читаем в Старом Завете, да, как было, что зуб за зуб, глаз за глаз. А Иисус, придя, и говорит, а я вам говорю, любите. А я вам говорю, прощайте. Если кто-то ударил вас по правой щеке, поставьте левую. То есть парадокс какой-то получается, где Господь абсолютно, Иисус Христос, разворачивает все и показывает, ваше сердце должно быть плотяным. Оно не должно быть таким жестоким. И в этой же самом стихе там написано, и дам вам дух новый, дух святой. Друзья, тот дух святой, который в нас, который производит в нас работу и действие. Дух святой нас обличает, научает, наставляет, ведет и учит и открывает. И хотелось, чтобы каждый из нас мы сегодня проанализировали свое сердце. Каково ж мое сердце? Друзья, многие сегодня люди, они живут и в обществе христианства. Я так хотел бы сказать, в обществе христианства. И они ходят в церковь, и они, может, принимают какие-то участия, но ихнее сердце каменное. Оно сердце не способно любить вдов, сирот, помогать, служить, благословлять. Это сердце всегда видит только себя. Абсолютно только для себя. Это сердце не способно сочувствовать, не способно благословлять. Это сердце не способно даже рассуждать на той или иной ситуации. Это сердце требует суда. Это сердце требует, каменное сердце, оно требует, знаете, смерти, воздания, зуб за зуб, глаз за глаз. Это каменное сердце. Знаете, можем часто слышать, когда сердце каменное, оно говорит, вот у твоей жизни так произойдет, у твоей жизни так будет, потому что ты мне сделал то-то, и в твоей жизни это произойдет. Друзья, это говорит каменное сердце. А сердце плотяное, которое мягкое, которое способно и выполняет волю Божью, не способно, она выполняет волю Божью, а это сердце, наоборот, благословляет. Это сердце, наоборот, благословляет. Да благословит тебя Господь. Да даст тебе Господь милость, любовь и радость. Вот такие выходят фразы, вот такие выходят слова. Друзья, хотелось, чтобы каждый из нас сегодня проверил наше свое сердце. Каково ж мое сердце? И давайте мы посмотрим
каково оно было

0: 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад и сегодня. Что-то, может, в нашей жизни поменялось. Может, в нашей жизни, знаете, пришли моменты, где наше сердце огрубело. Мы читаем к евреям, апостол Павел пишет Галатам, апостол Павел пишет Колоссянам, апостол Павел пишет, что обращается и говорит, что возлюбивший грех или полюбивший грех, он падает в него же. Человек, который принимает от этого мира или любит этот мир, он падает и согрешает. Почему? Потому что он возлюбил этот мир. Он возлюбил все, что в мире. Вот это сердце, когда, знаете, оно начинает потихоньку становиться каменным. Оно начинает любить мир. Оно начинает, ей нравится, как говорит мир, как диктует мир, как поступает этот мир, как учит этот мир. И прислушивается этому миру. И сердце начинает все грубее, грубее, грубее быть. И не только грубее, оно становится более каменным быть. И заметьте, это сердце, оно не способно начинать умещать близких, родных, друзей, братьев, сестры в церкви. В этом сердце начинает очень быть тесно. И это сердце избегает отношения со святыми людьми. Это сердце не желает иметь общение со святыми людьми. Можно слышать такие фразы: «О, ты такой святой! О, это ты такой стал тут праведный! О, ты тут что, самый праведный!» И вот эти вот фразы мы можем начинать все больше и больше слышать. И потом мы начинаем тоже слышать такие фразы: «Вам только молиться, вам будет только молиться. Вам бы только рассуждать над Словом Божьим. Вам бы только бы собираться, петь, что нельзя другими вещами заняться, другими моментами позаниматься». Друзья, вот это когда сердце становится потихоньку каменным-каменным, и оно приходит в состояние каменного сердца. Хотелось бы в этой молитве молиться, чтобы каждый из нас, мы имели сердце плотяное, сердце, которое любит, сердце, которое прощает. Вот заметьте, сердце, которое каменное, оно не прощает. Сердце, которое плотяное, оно прощает. Что бы то ни произошло. Возьмите апостола Павла, да, как Иисус его простил. Человек, который гнал церковь, убивал, садил в тюрьмы. Знаете, представьте, разрушал семьи. Разрушал, где погибал муж, жена, или садил в тюрьмы, и дети оставались сиротами, вдовами, оставались без кормильца или без мамы, потому что они сидели в тюрьмах, или их сжигали на кресте, или побивали их камнями. И Бог обращает внимание на Павла, и Павел кается, и его сердце изменяется, его сердце становится плотяным. Но при всех этих моментах, друзья, он знал, апостол Павел, Слово Божье. Он учился у ног Гамалиила. И представьте себе, человек, знающий Тору, знающий Писание, знающий все, его сердце настолько было каменным, что он гнал церковь Иисуса Христа. Он гнал тех людей, которые прощают, которые любят, которые служат, которые помогают, которые, знаете, сочувствуют, которые, знаете, медленны на зло, быстрые для дела Божьего, быстрые помочь, послужить. Он гнал такую церковь, он гнал таковых людей, которые желают жить благочестиво. И говоря про благочестие, Писание тоже нам показывает, то, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Возлюбленные, в наше время сегодня люди, которые желают жить благочестиво, они гонимы. И они гонимы в церкви, они гонимы в этом мире, они гонимы. Они, их народ и мир не принимают. Почему? потому что они не идут на компромисс с этим миром. И те люди, которые находятся в церкви, их не каменное сердце, оно не может вмещать людей, которые имеют плотяное сердце, потому что они их раздражают. Их. Те, кто имеет каменное сердце, они смотрят на плотяное сердце, оно их раздражает. Как так этот человек такой выносливый? Как так он может все-таки промолчать? Как так он может так любить? Как этот человек может только так относиться? Сколько может он терпеть? И многие фразы мы так можем слышать, друзья. Потому что каменное сердце, оно не может это делать. Им надо видеть кровь. Им нужно видеть, чтобы тоже у того человека вырвали глаз. Или тоже руку отрубили. Или тот же палец поломали. Друзья, пусть Бог поможет нам. Знаете, мы чуть-чуть затронули, поговорившие о сердце. Пусть Господь изменит наше сердце. Сделает сердце плотяным. Знаете, я вам скажу, что слово по свете, слово в Писании. Посмотрите, тот, кто имел церковь, имеет плотяное сердце, она легко может побеждать натиски греха. Она легко может противостоять, знаете, дьявольскому валу, той дьявольской буре, которая поднимает против церкви. И дьявол не может победить эту церковь, которая имеет плотяное сердце. Почему? Потому что враг, дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. А Иисус Христос пришел спасти погибающих, восстановить. Трость надломленную не доломить, а наоборот перебинтовать, чтобы она дальше укрепилась и приносила плода. Чтобы не угасить тот огонь, а больше долить туда масло, чтобы он, наоборот, больше горел для славы Господней. Пусть имя Божье будет прославлено в нашей жизни, возлюбленные. Пусть наше сердце сегодня будет плотяным. А если мы видим, что наше сердце начинает быть твердым, что наше сердце начинает быть в состоянии, где мы не можем сегодня сносить близких, родных, мы не можем сегодня, знаете, сносить тех, кто нам причиняет, может, какое-то, знаете, какие-то, может, неприятные вещи в нашу жизнь, и которые, может, делать даже нам больно, даже, может, нас предают. Давайте мы сегодня скажем: Господи, помоги мне, наполни мое сердце любовью, сделай ее плотяным, наполни Твоим Духом Святым, чтобы я радовался и переживал Твою благодать. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за всех радиослушателей, братьев, сестер, которые сегодня с нами молятся. Господь, я благодарю Тебя за каждую ячейку, за каждую молитвенную группу. Слава Тебе! Отец, я благодарен Тебе, то, что милость Твоя над нами, любовь Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Отец, я прошу Тебя, сделай наше сердце плотяным. Сделай наше сердце мягким, живым. Пусть это сердце сегодня, которое исполнено благодатью Духа Святого, чтобы Дух Святой в этом сердце имел полную власть и силу, и свободу. Господь, сделай это. Благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу. Пусть сегодня каждый тот, кто ищет Тебя, кто-то обращается к Тебе, тот, кто сегодня нуждается в Тебе, Господь, он получит ответ и получит благословение. И то сердце, которое сегодня видит, что его сердце становится грубым, его сердце становится больше каменным, холодным, не может сострадать, не может вмещать, не может служить, не может благословлять. Помоги таковым сегодня, чтобы они обратились к Тебе и сказали: Иисус, измени мое сердце. Измени мое состояние. Я раньше не был таковым, а сегодня мое состояние таково. Помилуй меня, Господь. дай мне милость Твою, подай мне благодать. И подай силу Твою, Господь. Я прошу, услышь такую молитву. Яви Твою славу, яви Твою силу. И помоги нам приносить много плода для Царства Твоего. Помоги нам сегодня делать то, что Ты желаешь, чтобы мы делали, Господь. Помоги нам сегодня быть твердым и мужественным, как Слово Твое говорит. Откровение, 3 глава, 21 стих. «Побеждающий дам сесть со мной на престоле, как я победил, сел с Отцом на престоле Его». Побеждающим Ты дашь сесть рядом. Боже, помоги нам быть победителем. Помоги нам быть сегодня подобным Тебе, взирать на Тебя, полагаться на Тебя, доверяться, любить и следовать за Тобою. Ибо Ты Альфа, и Ты Омега, Ты начало, конец. Мы за все Тебя благодарим, мы за все Тебя славим. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность, где мы с братьями и сестрами молимся, и да будет во всем прославлено Твое имя. И эти мысли, которые мы сейчас говорили, Господи, благослови наши сердца, чтобы мы были теми людьми, которые Ты, смотря на нас, радовался, что мы приносим много плода для Царства Твоего. Чтобы враг душ человеческий не имел никакого доступа сегодня к нам. Но наоборот, Господь, чтобы мы сегодня были победителями, которые сегодня наступаем, разрушаем и созерцаем Царство Твое. Будь в этом прославлен, великий Бог. Аминь. Друзья, мы приветствуем еще раз всех вас. Это передача «Молитва». Да благословит вас Господь. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И на этот же номер вы можете прислать ваши сообщения, желания, переживания, и мы вместе будем молиться. Пусть Бог благословит вас. Сейчас настало время, чтобы выслушать ваши нужды, желания, переживания, которые вы имеете, и будем вместе молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую всех радиослушателей. Мы зачитаем все нужды и благодарности, которые пришли к этому часу. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери. Прошу за Катю, ее детей, Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. Братья и сестры, прошу вас, поддержите в молитве за племянницу Аню, дочь верующих родителей. Молитесь, пожалуйста, за ее освящение, чтобы она не заигрывала с грехом, общаясь с мирскими друзьями. Да пошлет Господь любящий ей друзей, а также прошу за племянницу Софию. Она оставила Господа, да разрушит Господь все замыслы врага. Прошу помолитесь за Викторию, за Виктора, за Миколу, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Раю, Давида и Руслана. Прошу за Михаила, Ивана, Василия, мой молитвенный список, мою духовную борьбу. Прошу за здоровье. Прошу Божью помощь в работе, чтоб Господь во всем помог. Прошу помолитесь за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Драгоценные, пожалуйста, проявите сострадание, помолитесь за мое полное исцеление всего желудочно-кишечного тракта от опухоли, кист, полипов, камней, от немощи и болезни моего тела. Прошу за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Нужда за сына-подростка. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит жизнь. Очень прошу за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Друзья дорогие, у меня нужда пред Господом. Он все знает и видит. Прошу вас, помолитесь, как за свою нужду. Пусть Господь даст развязку и свою милость проявит в моей жизни. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Очень нуждаюсь, чтобы Бог послал свою защиту и устроил меня на работе. Прошу милости, чтобы Господь исцелил от болезней. Прошу за мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил покаяние. У меня нужда за сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Прошу о моих детях, которые не помирились с Богом. Пусть Бог им выйдет навстречу и откроется им, чтоб Дух Святой их обличил в их грехах и привел к искреннему покаянию. Мир вам, дорогие! Да благословит вас Господь! Сердечно благодарю Господа за охрану в пути. Прошу поддержать в молитве за сына Виктора, за его духовное состояние, чтоб Господь помог ему твердо идти за ним. Прошу за сына Тимофея, чтоб Господь вышел навстречу, просветил разум, дал покаяние и освобождение от сетей врага и устроил его судьбу. Прошу молитвенной помощи за Викторию, враг велико восстал, чтобы Господь исцелил дух, душу и тело и явил свою милость. Помолитесь за дочь, чтобы Господь помог восстановить отношения мамы и дочки, чтобы удалилось зло и соединил в любви и общении. Помолимся за Валентину, 91 год, и ее дом, за Софию и ее мужа, чтоб Господь дал освобождение и спасение. Прошу, чтоб Господь благословил меня, я нуждаюсь в помощниках, чтоб Господь благословил финансово. Благодарю Господа Бога нашего и вас за отвеченные молитвы. Прошу еще за мои нужды, Господь и их знает. Мир вам, дорогие! Благодарю Господа за вас, за всю помощь. Прошу, поддержите в молитве за моего сына Андрея. Ему в пятницу предстоит медицинская процедура под наркозом, чтоб Господь взял его под свою охрану. Благословил руки врачей, верю в силу молитвы и верю, что для Господа ничего нет невозможного. Просим помолиться за сестру Надю, у нее очень большие переживания в семье. Они переехали во Францию. Господь знает, надежда только на Господа, что Он поможет, ответит этой семье. Поддержите в молитве за спасение сына и освобождение от зависимости и за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Прошу за спасение сына, освобождение от зависимости и за устройство судьбы дочери. Давайте помолимся за покаяние Сергея и Саши, что Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от зависимостей. От всего сердца благодарю нашего Небесного Отца за милость, которую Он проявил к нам. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика. Он уже дома. И пусть всегда несется нашему Богу хвала. Дорогие молитвенники, очень сильно прошу поддержать нас в молитве. Большая нужда, Господь, чтобы вышел навстречу и помог. Прошу за покаяние родных. Поддержите в молитве брата Володю и его сестру, чтобы Господь явил свою милость и по своей воле разрешил их нужды. Нужда о покаянии и спасении брата Антона, чтобы Господь хранил его там, где он находится. Верим, что Бог, который до сих пор являл ему свою милость, совершит свой труд в его жизни. Поддержите в молитве о покаянии сестры Светы и всей семьи. Давайте будем продолжать молиться о покаянии и полном освобождении Виктора от зависимости, а также о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Прошу помолитесь за маму о духовном и физическом исцелении и укреплении. Ей предстоит операция. Пусть Господь дарует мудрость врачам, благословит весь процесс лечения и явит свою милость. Прошу помолитесь за мой дом, принесите на руках молитвы, есть очень много нужд. Пусть сам Господь своей рукой поможет и решит. Мир вам, драгоценные молитвенники, братья и сестры во Христе. Благодарю за каждого из вас, что несете молитвы народа Божьего. Это драгоценно в очах Господа. Прошу помолиться за охрану и защиту на работе. Враг направляет свои стрелы через людей, которые занимаются экстрасенсским даром. И очень тяжелая атмосфера в офисе из-за этого. Трое из нас молятся за это, за начальство, чтобы Господь открылся им и за их спасение. Прошу за мое духовное и физическое укрепление. Порой очень тяжело, и приходится кричать до Господа от отчаяния. За моих родителей, за устройство с документами и благословение в их лечении. И последнее, что я зачитаю. Прошу за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. И да будет имя Господне благословенно.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были сказаны. И хочется присоединиться еще несколько, присоединить нужд. Есть нужда помолиться за мужа, который попал в зависимости наркотиков. Есть такая нужда, где мама, где жена плачет и нуждается, чтобы Бог явил милость. Друзья, давайте мы об этом помолимся. Также есть нужда, друзья, где просят молитву семья, чтобы Бог вышел навстречу и разрешил те обстоятельства, которые сложились вокруг этой семьи. Помолимся, друзья. Есть прекрасная благодарность. Мы молились, где с Портландом молодежь церкви Конкорд ездили в Румынию. Бог благословил, и они имели прекрасное благословенное миссионерское служение. И они за это благодарят. Тоже поблагодарим Бога, друзья. И также давайте еще помолимся. Слово Божие говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Молите, умоляйте. Давайте мы помолимся, друзья, также за миссионеров. Помолимся за миссионеров, чтобы Господь благословлял, чтобы Господь поднимал новых тружеников, новых евангелистов, новых тех, которые смогут идти, проповедовать, нести Евангелие и распространять Слово Божие. Тех служителей, пасторов, диаконов, которые сегодня душепопечители, которые несут проповедь Евангелия, проповедуют. И также, друзья, которые сегодня трудятся в реабилитационных центрах, помолимся за реабилитационные центра, которые сегодня также делают, трудятся и спасают людей, которые взяты на смерть. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою. Ты Альфа и Ты Омега, Ты Начало. Ты тот, который все видишь, все знаешь. Благодарю Тебя. Ты понимаешь и каждого видишь, Господь. Ты каждому желаешь помочь. Ты сегодня каждого проводишь через обстоятельства, трудные моменты. И желаю, чтобы каждый увидел себя в этих обстоятельствах и возблагодарил, и прославил Тебя, и сказал: Господь есть Бог. Бог, который благословляющий, Бог, который ведет и устрояющий, Бог, который созидающий. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Господь, я благодарю Тебя то, что Ты сегодня держишь каждого в своей руке. Господь, Ты видишь каждое обстоятельство, Ты видишь каждую обстановку, и Ты желаешь благословлять, Ты желаешь помогать. Господь, мы просим, помоги, благослови. Господь, Ты слышал, сегодня были сказаны нужды, кто просит о том, чтобы Господь встретиться с Тобою. Он желает, этот человек, эта душа, пережить Тебя, личное отношение с Тобой. Господи, прикоснись, яви Твою милость и яви Твою благодать. Господь, дай ему познать Тебя и вкусить, как благ Ты. Отец, мы об этом молимся. Боже, мы молимся о тех людей, которые попали в зависимость алкоголя, наркотика, азартных игр, порнографии, которые сегодня рабы этого. Боже, мы молимся таковых. Яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою силу, яви Твое помазание. Боже, дай им победу. Отец Небесный, войди в их ситуацию. Господь, измени их, Господь, обстановку, чтобы они взыскали Тебя, чтобы их взор обратился на Тебя, и они возлюбили и познали Тебя. Отец Небесный, мы об этом молим и просим Тебя. Помоги и благослови. Господи, дай, чтобы никакая душа не погибла, а имела жизнь вечную. Господи, мы в молитве об этом молимся и просим. Господь, Ты слышишь, где нету мира, мира в семье, абсолютно между матерью и дочерью, где сегодня враг посеял какую-то вражду, враг посеял какое-то непонимание, недопонимание, посеял Господь, и они сегодня находятся в таком состоянии. Господи, помилуй и яви Твою благодать, и яви Твою силу, дай примирение, дай понять друг друга и полюбить друг друга больше, чем раньше, Господь. Я прошу Тебя, пошли, пусть Твой мир божественный, он наполняет такие сердца. Боже, Ты знаешь, где нету мира между мужем и женою. Господь, я прошу, пошли этот мир, пошли любовь, пошли радость, силу Духа Святого обнови и укрепи. Отец Небесный, мы об этом в молитве приносим и нуждаемся, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено. Господь, мы в молитве приносим также сегодня те семьи, где сегодня есть боль, где есть непрощение, где есть, может, даже предательство, где есть сегодня состояние, которое им трудно, тяжело, и они не знают, как правильно поступить, и они обращаются к Тебе. И они молятся, ищут лица Твоего. Господи, яви Твою милость, яви Твою благодать и яви Твою силу, Бог мой, да придет туда мир и придет благословение. Отец, мы в молитве сегодня молимся за тех, кто сегодня на одре болезни. Тот, кто сегодня находится в состоянии, где он болеет, и нуждается, чтобы Ты явил милость, и нуждается, чтобы Ты явил благодать и явил силу. Господи, пошли. Яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твое помазание, яви Твою славу. Хвала и честь да будет Тебе, и поклонение, Отец Небесный. Мы в молитве это выдаем, все в руки Твою. Прославься, возвеличься. Ты тот, который благословляешь, любишь, наполняешь и ведешь своей рукой. Господь наш и Бог наш. Господи, мы сегодня приносим перед лицем Твоим те, Господь, души, которые сегодня видят свое состояние, и они понимают, оно неправильное состояние. Мы сегодня говорили о сердце. Сердце, которое нужно плотяное. Господи, я прошу Тебя, помоги, благослови. Сделай это сердце плотяным, Господь. Сделай, Господь, я прошу, измени, чтобы это сердце сегодня радовалось в Тебе, любило Тебя, благословляло и жило Тобой, дышало Тобой. Господь, благословляй, веди, управляй и направляй. Отец Небесный, мы в молитве просим благодатью Твоей, наполняй и являй Твоей славой и силой. Господи, мы также сегодня молимся за сирот и вдов, которым сегодня трудно, тяжело, Господь. Ты отец сирот, ты отец вдов, который сегодня слышишь, видишь и помогаешь. Господи, помоги, благослови, укрепи и подай сегодня все то, что нужно и необходимо. Отец Небесный, и яви твою милость и благодать. Отец, я также в молитве молюсь за тех, кому сегодня очень трудно и тяжело. Господь, кто сегодня проходит моменты в своей жизни, где он просто вопиет и кричит до тебя, Господь, ищет тебя. Может, даже он никогда не встречался с тобой, Господь, но он ищет тебя. Откройся, Господь, пошли на дорогу тех, которые благовестников, миссионеров, детей Божьих, Господь, которые засвидетельствуют и расскажут о любви Твоей, о благодати и милости Твоей, Боже. Пошли, благослови. Господь, я молюсь сегодня за каждого пастыря, за каждого сегодня диакона, Господь, за каждого проповедника, душепопечителя, Господь, руководителя молодежи, те, кто трудятся в церкви, служат, поют, Господь. Я прошу Тебя, наделяй их благодатью Твоей, наделяй их силой Твоей, наделяй мудростью, ведение живым словом, слово, которое оживляет, слово Твое, которое благословляет, и слово Твое, которое, Господь, делает ту работу и производит действия внутри нас, Господь. Я прошу Тебя, надели и благослови. Господи, у кого, может, уже опускаются руки, у кого-то, может, уже, Господь, нету силы, надели, благослови, укрепи и яви Твою славу и силу Твою. Кому сегодня трудно финансово, Отец Небесный, мы в молитве также молимся. Господи, помоги финансово, выйди навстречу, и яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу, Господи, подай, чтобы они переживали также радость и любовь и благословение, и имели, Господь, в своем сердце мир, мир Твой, который сегодня так необходим. Пусть их сердце будет прилеплено к Тебе и любит Тебя, и служит Тебе, Отец Небесный, во всем будет прославлен и возвеличен. Боже, я благодарю Тебя за каждого молитвенника, брата и сестру, которые с нами молятся, которые сегодня ревнуют, которые сегодня ищут слава Тебе, хвала и честь и поклонение. Благослови каждому, Господь, каждого благослови Твоим благословением. Великий Бог. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас. Божье вам благословение. Это передача «Молитва». Мы благодарны вам, то, что вы присоединились и присоединяетесь с нами, молитесь. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить или написать, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь. Пишите, звоните и присоединяйтесь к молитве вместе с нами. Молитесь за те нужды, которые вы слышите также. И мы за ваши нужды будем также молиться. Пусть Бог благословит. И сейчас мы выслушаем все те нужды, которые мы получили от вас, и вместе с вами будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолитесь за брата, его жену и детей, что Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. И я продолжаю молиться за моего мужа и прошу вашей поддержки. Я вижу Божью работу в нашей семье и твердо верю, что все закончится хорошо. Спасибо вам за ваши молитвы. Пусть Бог благословит. Прошу помолиться за мою сестру, за духовное состояние, чтобы Господь ее приблизил к себе. Помолитесь за меня, за мою семью. Пусть Господь явит милость, и чтоб Его охрана была над нами. Прошу, принесите в молитве моего папу, что Бог дал ему покаяние и освободил от грехов. Я прошу помолиться о моем внуке Сэмик, ему 20, и внучка Карина, ей 24, чтобы Господь коснулся их сердец, и они покаялись от чистого сердца и оставили свои вредные для души и духа привычки, которые убивают и разрушают их души. Верю в силу молитвы. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за покаяние детей, за зятьев, за божественный мир и любовь, чтоб было прощение, чтоб Господь благословил внуками и за христианскую судьбу для доченьки Ани, и еще за проблему с зубами моего мужа. Верю в силу молитвы. Прошу за мой молитвенный список. Помолитесь за нашу семью, за детей, за внуков, а также за родных, за их семьи. Прошу за мужа и его здоровье, а также, чтобы Господь укрепил его духовно, за детей, за их устроение судьб, за сестренку Аллу и ее здоровье, за семью, за мужа, за духовное состояние, за сыночка Славика, за его духовное состояние, чтобы Господь возвратил ему первую любовь к Господу, дал желание посещать церковь. Прошу за семьи, которые не имеют мира между собой, да даст Господь им свою милость, за дочь и ее благословенные роды, за наши финансы, за документы. Благодарю Господа за услышанные молитвы, за наших служителей церкви. Прошу помолиться о финансовой проблеме. Все валится, одни неудачи. Жду защиту и помощь от Господа. Просьба помолиться за сестру Свету, ее здоровье и спасение семьи. У нас огромная благодарность. У нас родился внук. Благодарю Господа и вас за ваши молитвы. Слава Богу! Прошу помолиться за наших детей, чтоб Бог даровал чистое и доброе сердце, за мужа, чтоб Бог исцелил его, даровал ему сил духовных, чтоб Бог хранил в дороге. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтоб Бог коснулся их сердец, и они познали Господа. Прошу за освобождение и покаяние сына Богдана, чтоб Бог вступился. И сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтоб Бог дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладел и оставил церковь. Поддержите меня в молитве за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Давайте помолимся за сестер Люсю, Лиду, за сестру Олю Гришеня, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях и укрепил духовно. Прошу поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Благодать и мир вам, дорогие молитвенники, братья и сестры. Мир вам и радость в Господе. Благодарю Бога за то, что мы можем вместе молиться друг за друга. И верю, что Господь отвечает на наши молитвы в свое время. Пусть наш Небесный Отец поможет каждому в нуждах и даст сердце, исполненное благодарности, слава и честь нашему Господу. Благодарю Господа за ваш труд, дорогие труженики Радио МВИ. Я давно с вами и очень благодарна Богу за ваше служение. Пусть Господь и дальше обильно благословляет каждого из вас. Прошу поддержать за мое освящение, приближение к Богу, чтобы могла продолжать молиться с постом за свою семью, за тех, кто отступил от истины, чтобы возобновили свои обеты Богу. Помолимся за детей, они будут лететь в гости к друзьям, чтобы Господь их хранил. Нуждаемся в молитве за наш дом, особенно за зятя, чтобы Бог совершил свою работу в его сердце, он проходит трудное время. Верим, только Господь поможет. Прошу поддержать в молитве за спасение детей и внуков. Очень нуждаюсь в поддержке. Поддержите в молитве за устройство судеб детей, особенно за дочь. Она в разочаровании, и вера ослабела. Только Господь знает все слезы и переживания. Прошу за мой дом, за наши семьи, за спасение и покаяние детей, внуков, правнуков и кровных родных. Прошу помолиться за моих внуков, за Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давиду, Эвелину, Аню, чтоб Господь оградил их от мира и греха и приблизил к себе. Давайте помолимся за Богдана и Любу. Они были в аварии, и Люба сейчас в больнице, чтоб Господь явил милость. Брат Николай просит молиться за семью, за духовное пробуждение, за покаяние и призыв сына Сергея. Прошу за мое духовное состояние, чтобы Бог укрепил в вере и дал силы все пройти. Очень нуждаюсь за мужа Виктора. Он много раз каялся, но встречи с Иисусом не произошло. Пусть выйдет ему сам Господь навстречу и поможет ему. Он очень сильно болен. Благодарю всех молитвенников, что несут нужды народа. Да восполнит Господь все нужды. Помолитесь за перелет внуков и за их духовное состояние. Господь видит их жизнь, и да спасет их Господь. Сердечно благодарю вас за такую передачу молитва. Это есть большая поддержка для тех людей, кому очень сильно нужна молитвенная поддержка. Пусть Господь благословит каждого из вас. Прошу помолитесь за сына, за его отношения с Богом. Пусть Господь коснется его сердца. Прошу за сына, чтобы Господь освободил от зависимости и дал свободу. Помолимся за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Нужда за сына, который впал в пьянство. Жена и дети плачут и молятся о нем. Он уехал в другой штат временно. Ему стыдно, но он не может сам остановиться. Он член церкви и живет в грехе. Поддержите нас в молитве за доченьку и сына, чтобы Бог благословил духовно и устроил судьбу. Поддержите меня в молитве за мою дочь. Она очень больна, только Господь может помочь. Прошу милости у Господа. Поддержите в молитве всех, кто сейчас переживает бедствие из-за пожаров в районе города Спокен, штат Вашингтон. Будем просить Господа о милости, чтобы Он послал дождь, остановил распространение огня, сохранил жизни людей и защитил их дома. Помолимся также обо всех пострадавших, которые потеряли свое жилье, чтобы Господь укрепил, утешил и восполнил каждую нужду. Народ Божий, прошу помолитесь об устройстве личной жизни, что Бог даровал любящую жену. И последнее, что я зачитаю. Прошу помолиться за спасение папы, что Бог дал ему глубокое покаяние. Сердечно благодарю.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые получили от вас, и мы будем молиться. Мы видим стихийные бедствия, которые, как мы наблюдаем, друзья, это проходит и в Европе. Мы наблюдаем это в разных странах, и в Америке проходит, в разных штатах, и где мы слышим даже сегодня в Вашингтоне, в Спокене, где тоже пожары сегодня разрушают многое. И, друзья, помолимся, чтобы Бог помог тем людям, кто потерпел урон, потерпел какой-то сегодня убыток, чтобы Бог восполнил и благословил. Давайте мы помолимся за тех, как мы сегодня слышим, которые сегодня находятся в плену греха и и могут вырваться, чтобы Бог дал им свободу. Давайте мы об этом также помолимся. Давайте мы помолимся за тех, кто не встретился еще с Богом, чтобы встретились, чтобы Слово Божие достигло до краев земли, и сегодня каждый узнал о имени Иисуса Христа. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за любовь, за милость, за благодать и силу крови Твоей, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем сегодня молиться. Мы можем сегодня ходатайствовать, мы можем сегодня приносить все перед лицем Твоим, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь, Ты видишь, Ты слышишь, от Тебе ничего не скрыто. Боже, помоги, благослови, утешь, укрепи, наполни Твоим миром, любовью и радостью. Пусть Твоя ограда будет вокруг народа Твоего. Боже, Ты знаешь, где враг, дьявол, пытается сделать великое зло, разрушение. Боже, сохрани, благослови, укрепи, оживи, проявляй Твою славу, проявляй Твою силу и проявляй Твою благодать, Господь, и милость Твою во имя Иисуса Христа. Во всем будь прославлен, Господь, во всем будь возвеличен. Ты тот, который, Господь, даешь и производишь, сотворяешь и укрепляешь, Господь. Хвала и честь Тебе да будет во веки веков, Господь. Я благодарю Тебя за всех молитвенников, я благодарю Тебя за каждого, тот, кто сегодня с нами молится. Я благодарю Тебя за это время молитвы, за эту передачу, где мы можем все приносить у ног Твоих. Ты тот, который знаешь, как помочь, как выйти навстречу, как сегодня сделать более того, чего мы просим. Дух Святой, сделай более того, чего мы просим. Изменяй сердце народа, Господь. Изменяй сегодня, Господь, благословляй, веди, управляй, направляй. Делай Твою работу, Господь. Мы нуждаемся в этом. Отец Небесный, пусть любовь Твоя, пусть благодать Твоя, пусть сила Твоя, Господь, сегодня укрепляет народ Твой, Боже, укрепляет сердце народа, чтобы каждый сегодня имел радость в силе Духа Святого, переживал Твое помазание, любовь и радость. Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность, за эту милость, за эту, Господь, благодать, которую Ты даешь нам сегодня, где мы можем еще раз молиться, где мы еще раз можем ходатайствовать, где мы еще раз можем сегодня преклонять свои сердца перед Тобою, молясь за тех, кто нуждается сегодня в помощи. Хвала Тебе за все. Мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь народ Твой в авариях. Ты хранишь, Господь, где мы сегодня слышим про пожары. Ты хранишь, Господь, сегодня в каких-то ситуациях, обстановках. Ты ограждаешь, благословляешь. Слава Тебе. Во всем прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту возможность, за эту молитву, за это общение. Да благословит вас всех Господь, чтобы мир и благодать Божия, они наполняли ваши сердца и производили действие, работу в жизни нашей. Пусть Бог благословит вас. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Тема моей проповеди – люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Друзья, я замечаю, что когда мы читаем Писание, мы временами его не понимаем, глубины этого Писания или всеобъемлющей информации, которую дает Христос. Я сегодня буду читать вообще вам, наверное, на память известное место Священного Писания. Я буду читать сегодня историю о добром самарянине. Да? Да, я думаю, вы большинство знаете все на память. Но я думаю, потому что, когда Дух Святой мне говорил, я даже жене своей сказал, я говорю, ну вот читаешь, и временами Бог открывает такие вещи, которых я вообще там никогда не находил, друзья. Я никогда не находил. Я буду читать текст, и мы потихоньку двинемся в наше рассуждение. Итак, это Евангелие Луки. Пожалуйста, следите за мной, я буду читать весь текст. Предпосылка этого всего, вы знаете, законник задает ему вопрос, кто твой ближний? Я вам этот самый вопрос задам. Кто твой ближний? Вот подумайте, друзья. Кто твой ближний, да? И смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, Христос говорит ему, что, ну, вряд ли притчу. Здесь не написано что-то. Притча. Давайте почитаем эту историю. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также левит был на том месте, подошел и посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, и привез его в гостиницу, и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Я не знаю, ли вы читали толкование на эту притчу. Я масса толкований читал на них. Наверняка вы слышали, например, очень популярное толкование, что 2 динария – это 2 завета, а если что издержишь больше, это откровение Духа Святого. Не слышали такого? Ну, я читаю много толкований и так дальше. Друзья, я верю, что основная цель, которую Христос преследовал, смотрите, не все слова нашего Господа записаны, но

многих уровнях, и временами мы очень поверхностно абсолютно знаем и понимаем Священное Писание. Давайте углубимся. Писание говорит так. Был некоторый человек, о котором идет рассказ. Был некоторый человек, о котором идет рассказ. Как я уже сказал, моя тема называется «Люди, которых ты встретишь в проблеме». Первая категория людей, которых ты встретишь в своей проблеме, это люди, которые тебе эту проблему что? Принесут. Логично. Первая категория людей, которые ты встретишь, это те люди, которые в твою жизнь эту проблему принесут. Знаете, в чем ирония или в чем загадка этого всего? Ирония или загадка в том, что когда мы читаем про разбойников, то все вы представляете такого мужика с бородою, который прячется в лесу с дубиною и ждет, чтобы напасть. Да? Так вы разбойника представляете? Ну, не знаю, может, кто-то посовременнее представляет его с пистолетом в черной кожаной куртке и на БМВ. Да? Ну, это представление Советского Союза там. Я не знаю, какие разбойники здесь в Америке. Молодежь. На кого они похожи? Ну, неважно. Когда вы думаете про разбойника, у вас кто такой разбойник? Ну, вы же не скажете, что наш брат Юра разбойник. Или Саша Пышный похож на разбойника, да? Ну, не скажем, друзья. Друзья мои, послушайте меня внимательно. Разбойник может быть и при галстуке, хорошо пахнуть, красиво одетый, интеллектуальный. И Христос позволяет нам его узнать. Знаете, почему? Он сказал, давайте прочитаем еще раз этот стих. Смотрите внимательно. Иисус сказал, некоторый человек шел за Иерусалимом в Иерихон и попался разбойникам, которые, что делает разбойник, внимание, которые сняли с него, что? Одежду, изранили его, оставив едва живым. Мой первый пункт про как узнать разбойника, друзья. Я когда читаешь эту притчу, думаешь, ну интересно, потому что ничего не написано про деньги. Или написано? Не написано, что у этого человека украли деньги. Мне всегда казалось, и даже так подразумевалось как-то, что разбойник приходит, и самое главное, его задача украсть у тебя деньги. Нет, друзья, тот разбойник, о котором мы сегодня говорим, его первая и самая главная задача – украсть у тебя что? Одежду. Поймите меня правильно, сейчас Саша проповедовал немножко за освящение, это тоже часть нашего освящения. Понимаете, друзья, у нас у всех есть, я не буду сейчас повторять то, что я уже много раз говорил, да, о том, что у человека есть нижняя одежда праведности, и у человека есть верхняя одежда, которая есть его призвание. И я думаю, это не написано, я просто делаю выводы, я думаю, что нижнюю одежду разбойники с этого человека не сняли. Ну, не сняли, да. Я думаю, что то, что им надо было, и вообще так по библейским рассказам мы видим, например, возьмите того самого Самсона, он тоже нижнюю одежду с людей не снимал, он снимал только верхнюю, да? Помните эту историю все? И так дальше. Внимание, друзья, разбойник – это тот человек, который охотится на твое призвание. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я постараюсь вам очень коротко объяснить. Понимаете, друзья, молодые люди, послушайте меня внимательно. Вы идете к канцлеру и даже порой не подозреваете, что канцлер – это разбойник, который готов украсть у тебя твое призвание, потому что ты призван что-то делать в церкви, а этого человека Бог садит напротив тебя, и сатана вкладывает в него свою волю и свое направление, и он обкрадывает тебя, и вместо того, чтобы идти и посвящать время Господу, ты посвящаешь время пустым вещам, которые сгорят. Показать вам больше? Твой босс может быть что? Разбойником. Потому что ты даже не подозреваешь, что он тебя вызвал. И ты такой весь excited, потому что босс тебя вызвал и говорит тебе, слушай, Саша, я тебе подниму зарплату. А Саша спрашивает, а что надо делать? Тебе надо работать по средам и пятницам, вечером. И Саша сидит и думает, ну что, денег будет больше. Перспектива, рост в карьере. И Саша даже не подозревает, и мы временами не понимаем, друзья, что это разбойник, который сидит, и цель не деньги, не карьера, цель, друзья, забрать твое призвание, потому что что-то Бог начал делать в твоей жизни, потому что на последнем служении Господь коснулся тебя, и ты начал что-то предпринимать, чтобы что-то изменять. Более того, Бог употребил тебя, и

еще что-то. И поэтому сатана активизируется и находит разбойников, друзья. Ты провел вчера в молитве ночь? Тебя посетил Господь? Жди гостей. Они не придут к тебе с палками. Они придут к тебе с хорошим предложением. Ихняя цель, друзья, обворовать нас, украсть у нас то, что нам принадлежит. Вы понимаете, настоящему христианину очень трудно жить в этом мире. Я, когда читаю про Павла, мы временами не понимаем этого человека. Мы смотрим, мы восхищаемся им. Друзья, насколько этот человек был велик в помазании, в своей близости к Господу, не видя, друзья, что самая главная заслуга Павла именно в том, что он не допустил ни одному разбойнику себя, что обокрасть. Он не допустил. Потому что с самого начала, когда Бог его призвал, он взял свое призвание, над ним бодрствовал. И часто, друзья, мы не понимаем то, что написано в Писании. А в Писании написано: смотри, чтобы кто не восхитил твоего венца. Венец – это часть твоей что? Одежды. Это часть твоей одежды, друзья. Это та часть, на которую сильно охотится сатана. И я еще раз повторяю, друзья, знаете, когда я читал, и когда Бог начал открывать предо мной, потому что Господь тыкнул меня носом, я показал, смотри, там не на деньги они охотились, а на одежду. И когда он начал расставлять все в моих глазах, я был потрясен, потому что я понял, друзья, как сегодня много людей, тысячи людей променяли свое призвание и отдали не то, что их не ограбили, они добровольно отдали свою одежду. Они ее сняли и предложили. Они торговали за нее. И говорили: дай мне этого красного, дай мне. Я тебе дам все, что хочешь, только дай мне этого красного. Я не буду, друзья, слишком глубоко копать. Я думаю, основную мысль вы уловили насчет разбойника. Второй пример, вторая вещь, как распознать разбойника, друзья. Писание говорит, разбойники его изранили. И насчет ран я не хочу проповедовать. Я хочу просто показать результат. Потому что временами, знаете, мы можем спорить, хорошее дело, плохое дело, хорошее дело, плохое. Но всегда мы приходим к выводу, какое это дело, когда мы посмотрим, какой, что, результат этого дела. Когда мы посмотрим, мы можем спорить, вот это так, вот давайте так сделаем, вот это так. Когда уже есть результат, мы посмотрели на результат, смотрим на результат и говорим: видишь, теперь мы точно знаем, друзья, результат. Какой результат того, что делали разбойники? Били они его, заушали они его, еще результат вот такой. Он остался еле что живым. Вы понимаете, что я сейчас говорю о том же самом, о духовном? Потому что цель разбойника сегодня не просто отнять у нас призвание. Это только начальные, так сказать, шаги. Цель разбойника сегодня – сделать тебя в церкви едва живым. Аминь. Чтобы ты только по воскресеньям приходил и то опаздывал, и уходил раньше всех. Чтобы ты в церковь уходил, потому что нельзя уже совсем оставить церковь. Чтобы основная часть твоих интересов крутилась вообще не там, где Господь, где Дух Святой. Чтобы тебя интересовало не Божье призвание и Божье служение, а чтобы тебя интересовало что-то другое. Чтобы ты, друзья, не умер совсем. Обратите на это внимание. Не то, что они не забили его до смерти. Нет. Они просто сделали из него духовного инвалида. Извините, что я так скажу. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня церкви наполнены духовными инвалидами, которые ничего не могут делать. Извините, что я так скажу, братья. Сегодня среди служителей, я сейчас до этого дойду, друзья. Сегодня даже среди служителей куча духовных инвалидов. Знаете почему? Потому что одна из причин, я забегу наперед. Как вы думаете, ладно, давайте двинемся вперед. Давайте оставим это все. Давайте двинемся вперед. Смотрите, дальше написано так. По случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Там про левита написано, что левит подошел к нему и что? И посмотрел. Вот я вам хочу задать вопрос. Как вы думаете, хорошо рассмотрел священник и левит этого человека? Хорошо или нет? Все рассмотрели, все видели, да? Да? А теперь скажите, как вы думаете, какие мысли были у них в голове? Мы сейчас фантазируем. Я понимаю, что этого нету написано. Но попробуйте угадать, какие мысли были в голове у священника. Почему он не захотел ему помочь? Есть много... Вот какие мысли вам приходят? Я вам дам сейчас свою мысль. Наверняка вы так не подумали, как я. Знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что я поставил себя на место этого священника. Да? Знаете, чтобы я подошел, посмотрел на этого человека? Знаете, чтобы я подумал?
знаете, у меня нечем ему помочь. Я бы помог тебе, брат дорогой. Но что я могу сегодня сделать? Понимаете? Понимаете, друзья, что священник, он не сильно ушел в духовном состоянии от этого парада. Он священник в ризах, при параде. Все у него красиво. Но когда ты взвешиваешь, ты видишь, что это точно такая же самая проблема, потому что он смотрит и говорит, знаешь что, ну, может быть, я, конечно, сфантазировал, потому что вы скажете, это же был самарянин, это же был иудей, самаряне с иудеями не сообщаются. Друзья мои, поверьте мне, что Христос приводит этого человека, что не случайно. Знаете почему? Потому что на самом деле, кто вообще из этих всех перечисленных людей, кто первый должен протянуть руку, скажите? Согласны? Священник. Ну, если не священник, то левит. Друзья мои, когда вы будете в проблемах, я знаю, вы будете в проблемах. Знаете, что вы будете делать? Вы будете ждать, что к вам придет Саша Пышный. Поможет вам, да? Или Юра Гунько. Это же наши священники. Друзья мои, я наперед. Это не то, что мы не придем, или мы не хотим прийти. Но я вам хочу показать это место, чтобы вы понимали некоторые духовные процессы. Просто-напросто Господь так делает, вот так Он делает временами, что нечего, просто нечего. Да, мы пришли, просмотрели, порассуждали. Может, там левит этого священника догнал, ты его видел? Ну, что там? Что там вообще говорить? Не могу, да? Вы же понимаете, что я сейчас про церковные какие-то вещи говорю. Как у этого сустава? Да, что там? Давай лучше ее забудем. Давай что-то про что-то другое. Про братскую. Давай, мы на братскую спешим. Да. Давай про братскую поговорим. Аллилуйя. Аминь. О, там Дух Святой. Понимаете, друзья? И мы всегда встретим людей, которые на наш взгляд... Я сам такой, друзья. Я сам такой. Знаете, когда ты смотришь на человека, особенно когда человек есть такие проповедники, знаете, которые выйдет за кафедру и так, ну, как скажет проповедь, ты ее послушаешь, думаешь, ну, Господи, все, после подойду, чтобы за меня брат помолился, да? Подошел, помолился, думаешь, что я вообще подходил и молился? Так же, да? Понимаете, друзья, временами те, от кого мы ожидаем, Бог специально это делает, намеренно это делает, что те, от кого мы ждем, что они должны нам помочь, они приносят самое меньшее пользы. Может быть, слава Богу, что и не побили больше. Да? Слава Богу, что тот священник только пришел, просмотрел, а не копнул его еще. И такое бывает. Бывает, да? Ждали от кого-то помощи, а он тебе еще пинка поддал. Да? Причем, знаете, друзья, вот когда я это говорю, вы можете подумать, что я священников уничижаю. Неправда. Неправда. У меня лично была такая история. Я попал в то, что называется огненное искушение. Мне было 20 лет. Я не понимал, что происходит в моей жизни. Вообще не понимал. У меня не было греха. Я говорю это пред Богом. Ну как, знаете, я жил, я старался жить чисто пред Богом. Но у меня не было такого, за что мне надо было исповедоваться. Я на самом деле в эту ситуацию я вообще даже там поисповедовал все, что и надо было, и не надо. Да? И вот меня... Для совета я пошел к одному священнику. Причем я хочу сказать, что это уважаемый мною человек. Абсолютно. Я его уважаю, по сей день уважаю. Это мой пастырь, который там был на Украине и так дальше. Я пошел к нему за советом. И он вместо того, чтобы дать мне совет по моему духовному состоянию, он именно потому, что он этого духовного моего состояния не понимал, он мне еще поддал. Да, я даже могу рассказать, я когда пришел, начал рассказывать ему эти все вещи, он говорит, ну, наверное, ты крещен не тем духом. Раз с тобой такое происходит, то тебе, наверное, надо отрекаться от того духа, которым ты крещен. И я пришел домой, и у меня, если еще что-то было, как-то более-менее сражался, то я пришел домой, опустил руки и думаю, окей, я сейчас отрекусь, а если это Дух Святой, которым я крещен, если он ошибается. И я в таком огне был, а он мне туда еще поленья сюда подбросил. Понимаете? И я не хочу сегодня винить эти вещи, потому что некоторые вещи в нашей жизни, когда ты попадаешь в проблемы, они происходят потому, что Бог хочет нас кое-каким вещам научить. Аминь. Бог хочет, чтобы ты раз и навсегда научился в некоторых обстоятельствах. Не полагайся на человека, потому что ты думаешь, что он должен тебе. На самом деле, друзья, должен, не должен. Конечно, должен.
Но на самом деле, друзья, слава Богу, что у нас есть Господь, который хотя ничего нам не должен, но всегда нам поможет. Аминь. Я не буду слишком долго на этом останавливаться, потому что вот те, кто приносят проблемы, человек побитый, человек израненный, вот те, кто должен ему помочь, и они ему не помогают, друзья. И дальше, конечно, идет я так иду по тексту. Следующий, кого встретил этот человек, это был добрый самарянин. И, знаете, можно много говорить про доброго самарянина, очень много. Очень много. Можно говорить, какой он добрый, какой он милосердный, какой он всякий раз такой, и это все будет правильно. Но я вам, знаете, моя цель дать вам признак, как я вам дал признак разбойника, так я вам дам признак доброго самарянина. Знаете, зачем это все? Затем, чтобы вы были добрыми самарянами. Знаете, какой самый главный признак и самое главное отличие этого человека в этой истории от всех других? Знаете, какое? У него в запаснике что-то было. Поняли? У него что-то было. И это, что у него было, хватило и для него, и что? И для побитого. Аминь. Понимаете, что я говорю сейчас духовно? Просто-напросто я замечаю, что в последнее время вот этот закон народ Божий пренебрегает. Он не понимает, друзья, что среда, пятница, молитва во вторник – это место, где ты берешь себе запас. И запас ты должен взять не только на себя. И посмотри, друзья, если тебе самому впритык хватает, значит, может оказаться такая ситуация, когда ты исчерпаешься. У тебя всегда должен быть духовный запас. У тебя должно быть что-то, что ты мог бы другим дать. Возьмите нормальное состояние церкви. Библия говорит, когда вы собираетесь, то у каждого из вас есть нужда. Так написано? А у нас, когда мы собираемся, у каждого из нас всегда есть нужда. А Писание говорит, когда мы собираемся, у нас должен быть псалом, откровение, песнопение, проповедь, учение. Мы должны иметь, друзья, мы должны иметь. И понятно, что это Писание говорит как бы генерально, потому что навряд ли, когда соберутся все, и было бы хорошо, чтобы у всех вас было. Я бы только радовался, чтобы вы все стояли в очереди. И мы расписывали очередь по проповедям, и по номерам, и по служениям, чтобы мы расписывали на полгода вперед. Я бы только радовался. Но, друзья, конечно, оно так не происходит. Но если хотя бы вы поймете, потому что мы сейчас закончим, мы помолимся с вами. Мы помолимся. И мы помолимся друг за друга. Вы не думайте, что когда я вас учу, то я сильно много от вас отличаюсь. Я точно такой же, как вы. Я точно так же вижу, как меня обворовывает в чем-то сатана. И мне надо хранить свои одежды. И где-то, может быть, я ему всю одежду свою не отдал. Да? Но он как Саул у Самуила, где-то что? Взял и кусок мой оторвал. Так? Бывает так? Бывает, друзья. Всю одежду не отдал, ты ее держишь. Но он как этот Саул уцепился у тебя и кусок оторвал. И тебе уже надо что-то думать с этой одеждой и так дальше. Ну хорошо, друзья, двигаемся дальше. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, сжалился. У самарянина есть. Я не буду, друзья, проповедовать эту тему, можно сильно на разбор можно взять, да, и говорить. Потому что у него было масло, у него было вино. У него было масло, у него было вино. Знаете что? Неожиданно для себя и для вас, я думаю. Я вам дам такую категорию, мимо которой бы вы, наверное, прошли. Это категория тоже людей. Хотя это вообще не человек здесь, в этой истории. Знаете, кто это? Это осел. Понимаете, друзья, вы послушайте меня внимательно. Друзья, ослов в служении мы часто просто что игнорируем, не замечаем. Знаете, кто такие ослы? Юра знает, улыбается. Я хотел бы, чтобы побольше было ослов, знаете. Извините, может быть, не примите это как знаете... обзывательство. Я просто вам приведу, если вы почитаете в Писании, вы увидите, что на ослах ездили все цари израильские. Да? Осел это было какое-то удивительное животное. Все другие цари выбирали коней, благородных животных. Почему-то израильские цари любили ездить на ослах. Кто положил такую традицию, я даже не знаю. Я когда-то задавался целью, если откуда это пришло? Откуда это пришло? Потому что Исаия уже пророчествовал, он не с самого начала. То есть Исаия, это же не Моисей, который говорил про ослицу и осла и так дальше. Да? Наш Христос тоже ехал на осле. Знаете, кто такие ослы? Ослы, друзья, это те люди, которые без слова упоминают
упрека, всегда готовы другому что помочь. Поймите меня правильно, потому что осел был другом доброго самарянина. И вот часто у нас происходит так. Мы превозносим доброго самарянина, забывая, друзья, что основную работу отвалил осел. Поняли меня? Мы временами смотрим на пышную и говорим, во какой, о, пышный. Забываем, что за пышным есть ослы, которые за нас молятся, которые нам жертвуют, которые нас поддерживают. Да? И основная работа на них. А я только тортики собираю, да? Или вишенки на тортике. Потому что и все дают временами честь. Друзья, знаете, ослом быть непочетно. Ослом быть не всегда приятно. Но этот почет и эта награда будет обязательно отмечена Богом на небе. Аминь. Тяните, будьте ослами, друзья. Будьте, тяните это все. Помните, на ослу благоволил ездить кто? Наш Господь. Благоволил, да. Он взял, он посетил. Я не хочу, там очень интересная эта история. Вы почитайте ее. Там пальмовые ветви. Это все имеет там интересный такой смысл, друзья. Да? И временами вот так у нас в церкви происходит. Мы встречаем этих людей. Знаете, что интересно? Интересно то, что этот бедный пораненный и избитый, который ехал на ослу. Я уверен, он даже осла и не поблагодарил. Поняли? Он даже не поблагодарил, не нашел нужным. Так бывает временами у нас. Да, доброго самарянина мы поблагодарим. Он нам помог. А осла мы можем проигнорировать. Но тем не менее, друзья, никто у Бога, слава Богу, никогда что не забыт. Последняя категория, и мы с вами помолимся. Последняя категория – это трактирщик, содержатель гостиницы. Первая категория вас побьет, изранит. Вторая категория вас просто будет в проблемах, что делать? Игнорирует. Третья категория вам окажет ту или другую помощь. Но всегда будут люди, как трактирщики или содержатели гостиницы в вашей жизни, которые на ваших проблемах будут что делать? Зарабатывать деньги. Зарабатывать себе авторитет, зарабатывать себе кредиты на ваших проблемах. Обратите внимание, друзья, как он себя ведет. Часто, знаете, когда мы читаем про этого трактирщика, содержателя гостиницы, мы даже не обращаем внимания на этого человека. Даже многие скажут, это хороший человек. Ну как, он же все-таки этого пораненного приютил. Приютил. Но он приютил его что? Не бесплатно. Он приютил его не просто так, не из-за доброй души. И я не думаю, друзья, что он приютил бы его бесплатно, или чтобы, если он его увидел на дороге лежащим, что он бы взял бы его и завез в свою гостиницу. Завез бы, если бы этот израненный пообещал бы ему вознаграждение. Часто это нас сильно возмущает, знаете, когда мы встречаем людей, которые на наших проблемах делают себе имя, авторитет, делают деньги на наших проблемах. Это нас сильно возмущает. Я специально говорю эту проповедь, друзья, чтобы вы поняли, что вы таких людей в своей жизни обязательно что встретите. Не удивляйтесь. Когда Христос говорил эту притчу, Он говорил не только законнику, Он говорил сегодня тебе. Знай, что придут в твою жизнь люди, которые будут тебя ранить. Которые так могут тебя изранить, что ты упадешь, ты будешь бессильным. Но всегда будут люди, которых я пошлю, такие как добрый самарянин и осел. Они тебя поддержат, они тебя поднимут, они принесут тебе мое масло и мое вино. И всегда будут люди, которые на твоих проблемах будут делать себе выгоду. И когда ты их встретишь, не удивляйся. Знай, что я 2000 лет назад тебе об этом говорил. Друзья, я хотел бы помолиться. Я заканчиваю свою проповедь. У меня есть желание. Послушайте меня. У нас церковь очень интересная. Интересная в том плане, что Бог в этой церкви что-то делает. Интересная в том плане, что происходят события, которые мы не планировали и не планируем. Какие-то обстоятельства вокруг нас закручиваются, которые меня даже отчасти страшат. Я вам скажу честно и откровенно, что когда я проповедовал сегодня за священника, который подошел, посмотрел, и ничего этому человеку не дал, потому что у него не было, я себя очень часто нахожу в этой ситуации.
Понимаете, друзья, когда люди смотрят на меня, и бывают какие-то прорывы, и Дух Божий что-то делает через меня, люди имеют очень большой expectation ко мне. И я сегодня имею смелость встать перед народом Божьим и сказать, что я не всегда meet the expectation, да, как по-русски сказать. Я не всегда оправдаю ваши ожидания. Не всегда так будет. Не всегда, друзья. Но я хочу сегодня быть среди тех людей, у которых что-то есть, друзья. Я хочу сегодня быть среди тех, которые что-то для Господа делают. Не для себя, приобретая себе авторитет церкви. И приобретая финансы в церкви, богатея, еще что-то. А среди тех людей, которые с открытым сердцем готовы служить другому. Служить на любой позиции, друзья. Неважно абсолютно. И я понимаю, что в нашей церкви есть большая нужда в служащих сегодня. Большая нужда в добрых самарянах. А еще большая нужда в ком? В ослах, Юра говорит. Поймите, знаете, да, может это звучит не сильно приятно, но, друзья мои, если много людей, которые тянут, на которых можно нагрузить, на которых можно положить, и они на самом деле как этот осел, не открывают и не просят себе ничего, а делают это в надежде и в уповании на своего Бога, да, то тогда служения в церкви растут. И не думайте, что я не хочу быть ослом. Я хочу, и я стараюсь быть, где я могу. Так вот, я заканчиваю свою проповедь одним простым призывом. Друзья, давайте мы друг за друга помолимся. Если вы чувствуете, что вам не хватает, вы где-то не дотягиваете. Если вы чувствуете, что вы среди тех, у кого вам нечего дать сегодня. Вы не можете послужить другому. Или вы чувствуете, что вы среди тех, кого обокрал сегодня сатана. Да? У кого украл он вас. Верхнюю одежду, обокрал вас, побил вас. Если вы чувствуете, что вам надо ободрение и благословение, давайте мы друг за друга сейчас помолимся. Аминь. Склоним колени. А вот.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

В испытании немного, теперь поскорбев, мы свергаем с себя запинающий грех и с терпением проходим назначенный путь.

прошу, Господь, за тех, кто так устал бороться, кто все идет, но больше не бежит, чье сердце так устало бьется, кто так устал от этой суеты. Прошу, Господь, за тех, кто унывает, еще вчера, кто верил и любил, а вот сегодня выхода не знает. За тех, кто с горя руки опустил. Прошу, мой Бог, за тех, кто потерялся. Нет, не в лесу, не в городе большом. Кто в своих мыслях вдруг беспомощнее остался, в советах, данных прошлое ему.

безудержно молился: «Господь, не дай ему сейчас упасть. Прошу за тех, которые любили, на крыльях веры так парили в небесах. Но люди, ведь их крылья обломили, теперь они упали в прах. Прошу, Господь, за тех, которые прощали, которые молились за врагов, которые упавших поднимали и слушали всегда Твой тихий зов. Но вот сегодня как-то погрустнели, и нету силы верить чудеса, быть для Тебя полезными хотели, но спотыкнулись в этом мире зла. Прошу, Господь, за тех, что так ждут утешения, кому бы только Твой увидеть взгляд, кому бы только каплю вдохновения, он этому безумно был бы рад. Прошу за тех, Господь, кто усомнился, кто так устало проживает дни, кто вдруг подумал, что Ты отдалился. За всех беспомощных прошу я, помоги. Мой милый друг, может, и ты сегодня устал бороться и стремиться ввысь. Но если даже очень будет трудно, прошу тебя, тем более борись. И даже если трудно будет помолиться, от усталости и слезы не лились, и нету сил искать нового утешения, прошу тебя, тем более молись. И если крайне не хватает веры, перед тобой опять закрылась дверь, когда в тебя летят жестокие стрелы, прошу тебя,

когда любить уже нет больше силы, прошу тебя, тем более люби. Ты победишь, и Бог тебе ответит. Он тот, кто может исцелить сердца. Не бойся, что тебя он не заметит. Его любовь безмерно велика. Он знает твою грусть, твои печали, имеет утешение для тебя. И даже если б все друзья предали, он верен, он с тобою навсегда.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Завещание матери». Да благословит вас Господь!

Непростой вопрос. Вечером Вильгельм и Анни, почти не разговаривая между собой, отправились домой. Анни с беспокойством размышляла о том, кто же прав и кто не прав. Она не могла вполне понять отца, который всегда был так любезен и внимателен по отношению к другим. Вильгельм же в этот августовский вечер как никогда раньше почувствовал глубокую пропасть между городом и деревней. Вечернее утро было бледным, наполненным легкой дымкой и в то же время особенно прекрасным. По небу бежали розоватые полосы, которые, казалось, образовывали пестрый свод над мирным и ясным миром. Высокие золотые колосья стояли в этом свете, как снопы пламени, которые не знали другой цели, как только щеголять своей красотой. На просторных мягких лугах мирно лежали коровы. Тут же паслись гладкие лошади, тихо и терпеливо, без жадности и спешки. На всем лежала печать прекрасной и светлой необходимости. «Так должно быть, так хотел Творец». И так это было. Здесь не встречалось ничего сокрытого и завуалированного. Все открыто, просто и ясно. Вильгельм думал о Лизете. Она тоже была открыта и никогда не притворялась. Возможно, она исполняла волю Божию лучше многих других, которые постоянно спрашивают, размышляют и, тем не менее, никогда не бывают искренними. Вильгельму стало ясно, что в своей деловой жизни он не мог быть вполне честным и искренним. Да и большинство других людей не обладало этой безоговорочной искренностью. Лизета. Вот она стоит у садового забора и, кажется, ждет их. Да, с ней при ее своенравном характере бывает нелегко. Вильгельм не обманывался насчет того, что ее неприязнь к городу сегодня не стала меньше, и что, по сути, трудности, которые были раньше, остались. Но разве не стоит перенести все это, если обладаешь женщиной, способной любить горячо и искренне, женщиной, на слово которой можно вполне положиться, так как оно в точности соответствует действительной сущности человека? В этот вечер Вильгельм был готов во всем признаться жене. Когда они вместе зашли в дом, Вильгельм сказал: «Лизета, прости меня. Я должен был сам сказать тебе о намерении продать дом. Я был неправ». Но Лизета сделала движение рукой, как бы бросая в глубокую темную шахту то, чего уже нет и что никогда не должно появиться на поверхности. Вечером, когда стемнело, Анни, закончив работу по дому, как обычно, побежала к бабушке. Сегодня у нее на сердце было нечто особенное. Она направилась к задней двери, чтобы не встретиться с Катрин, так как побаивалась ироничного взгляда молодой женщины, которой не очень нравилось, что Анни приходит так часто. Однако бабушка сказала ей: «Ты не должна обращать внимания». И Анни продолжала приходить, как и прежде. Амри уже лежала в постели, когда пришла Анни. Она вошла, не постучав, так как знала, что бабушка еще не спит и ждет ее. Она не стала зажигать лампу, но присела на кровать и сразу же заговорила о том, что было у нее на сердце. Она рассказала о матери и о ее посещении города. «Бабушка, кто прав, мама или я? Разве мама не проявила бестактность по отношению к госпоже Хайнц? А я? Разве я не должна носить городскую одежду? Родители думают, что я позволяю госпоже Хайнц слишком влиять на себя. Но я насквозь вижу ее и понимаю, что она беспринципная и легкомысленная. Но разве я не могу кое-что перенять от нее?» Амри задумалась с той серьезностью, с какой всегда относилась ко всем вопросам детей и внуков, какими бы незначительными они ни казались, поэтому-то они со всеми мелочами всегда шли к ней. «Дорогая, что значит быть правым или неправым?» — наконец спросила она. «Ты, видимо, уверена, что я должна признать правой только тебя, но мама тоже уверена в своей правоте. Нет, нельзя ставить вопрос «или-или». «Как? Прав может быть только один».
перед адвокатами, перед судом, да, Ани. Но обычно люди только воображают, что это так. Они уверены в этом, потому что видишь ли с твоими взглядами на жизнь, ты, конечно, права. Тебе нужно приспосабливаться к условиям жизни, нужно быть городской и современной. Но разве твоя мать со своими взглядами на жизнь не права? Она любит землю, растения и животных, любит ниву и сад. Она считает недостойным, когда кто-то подражает внешности человека, чья сущность совершенно отличается. Разве в этом она не права? Ты сама говоришь, что госпожа Хайнц внутренне совершенно другая, чем ты, и ты хочешь внешне быть похожей на нее? «Боже упаси!» — засмеялась Анни. «Но она почти во всем может дать хороший совет». «Видишь ли, Анни, вопрос о правоте и неправоте возникает единственно из наших притязаний. Пока мы исходим из нас самих, наших требований и притязаний, мы спрашиваем, я права или она? Если я должна судить о вас на этом основании, то вынуждена сказать, вы обе правы». И все-таки Амри вздохнула. «Я думаю, что правильно решить вопрос о чьей-то правоте или неправоте может только Бог. Мы можем лишь искренне стараться узнать, что Бог говорит нам о нашей правоте или неправоте». «Ну, — засмеялась Анни, желая немного смягчить обстановку, — может, ты скажешь мне, что я не права с точки зрения Бога?» Сначала она хотела сказать «права», но это показалось ей несколько самонадеянным и дерзким. Да, в сущности, она и сама видела, что в некотором смысле была неправа. Видя, что бабушка молчит, она повторила: «Ну как обстоит дело со мною?» И тогда Амри начала говорить, и слова ее, казалось, исходили из далеких, полных страданий глубин и были полны нелегкого жизненного опыта. «Ах, Анни, жизненная дорога представляет собой восхождение на узкий и высокий хребет мимо глубоких пропастей. Мы постоянно находимся в опасности соскользнуть вправо или влево. Только дорога на узкий и высокий хребет является правильной перед Богом, и мы можем идти по ней, так как Он держит нас за правую руку. Если мы выпустим Его руку, то, возможно, какое-то время будем счастливы и даже сможем продолжать идти верным курсом. Но нам постоянно будет угрожать опасность сорваться в пропасть. Вот что, по сути, означают слова Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего». Анни слушала все это с некоторым страхом. «А я? Я тоже у края пропасти?» «Это ты сможешь узнать сама, Анни, если побудешь в полной тишине перед Богом».

когда у меня открылись глаза на всю мою прежнюю жизнь. Ты знаешь, что после моей тяжелой болезни мы начали новую жизнь. Я поняла, что во всем была не права, и лишь Бог прав. Тогда, Ани, я отложила свои янтарные бусы и некоторое время даже не надевала красивые платья, пока не научилась держаться за его руку и восходить на высокую стену, не скользя и не падая. Ты сама можешь проверить, как обстоит дело с тобой, Анни. Ты похожа на меня, ты очень похожа на меня. «Если бы это было так», — сказала Анни и замолчала. «А мама?» — тихо и робко спросила она через несколько минут. «Мама? Это нас не касается, Анни. Она должна сама разобраться в себе». Она не сказала Анне о том, что тоже переживает за ее мать. Поднимается ли Лизетта по Божьей воле на узкий высокий утес? Или и здесь из-за гордости имеет место скольжение в пропасть своеволия и упрямства? Нет, этого Амри не сказала внучке. Но она должна еще раз серьезно поговорить об этом с дочерью, а также и с Вильгельмом, который, кажется, совершенно ослеплен своей женой. Августовское солнце заглядывало в маленькие низенькие окна и делало посыпанный белым песком пол еще более светлым и блестящим, чем он был на самом деле. В это воскресное послеобеденное время на лице Амри лежала печать радостного ожидания, которая делала ее молодой и жизнерадостной, как это и было во все нередко горестные дни ее жизни. Она ждала Анну с детьми, которые должны были прийти к ним из города в гости. Как медленно движутся стрелки часов, намного медленнее, чем хотелось бы Амри. Но, наконец, они прибыли. Анна и все ее сыновья. Комната сразу же наполнилась веселым шумом. Всякий раз, когда Амри видела сыновей Анны, ее сердце наполнялось радостью и благодарностью Богу. Отец их, можно сказать, оказался негодяем. Сами же они были весьма деловыми и порядочными ребятами, о каких только можно мечтать, хотя и у них порой случались ошибки. Никто из них не был похож на отца ни внешне, ни по характеру. Амри чувствовала себя окруженной этим живым благословением. Так оно и было. Любящим Бога и соблюдающим Его заповеди Он обещал творить милость до тысячи родов. Ей пришлось вынести много скорбей со своими детьми, и внуки, возможно, были первым благословенным звеном в цепи родов, в которых текла ее кровь. В глубине своей смиренной души она знала, непревосходные качества ее крови сделали их такими, но исключительно Божья милость и благословение. Мальчики всегда были своего рода защитной крепостью для матери, но сегодня чувствовалась какая-то особая торжественность, подобно тому, как радостное ожидание Рождества объединяет детей или какая-то тайна соединяет людей друг с другом. Их голоса звучали приглушенно, их взгляды что-то скрывали. Что скажет бабушка? Амри не всегда была согласна с тем, что придумывали и предпринимали дети. Так было с Августом, их отцом. Хотя сейчас он находился где-то в Америке, но продолжал быть бременем для семьи Анны. Вскоре после того, как он покинул семью, продав последнюю кровать и оставив жену с детьми без всяких средств к существованию, он прислал письмо с просьбой о деньгах. Он писал, что находится в очень трудных обстоятельствах, и просил Анну еще раз помочь ему. В то время Анна жила в доме матери на ее обеспечении, совершенно не имея личных денег. Ее деверь Вильгельм, муж Лизетты, на свои деньги купил ей самые необходимые вещи, кровати и одежду для мальчиков. Амри очень рассердилась, когда из Америки пришла такая просьба. Этот Август снова пропил все деньги, которые забрал у жены и детей, и снова Анна вынуждена просить за него. «Нет, отныне этот хвостун и бабник не получит ни одного пфеннинга». «Дети Анны больше не должны страдать из-за своего непонимания».

путевого отца. Лишь старший сын Анны, который с давних пор разделял с матерью все заботы, знал о письме отца. В то время он закончил учиться на коммерсанта. Ничего не говоря матери, он весь свой небольшой заработок отослал отцу в Америку. После этого постоянно стали приходить подобные письма, и дети, которые уже сами что-то зарабатывали, складывали свои сбережения и посылали отцу все деньги, какие у них оставались. «Мама, мы не знаем, может быть, он нищенствует и лежит на улице, не будучи в состоянии сам себе помочь», — говорили они. С таким подходом Амри не могла согласиться. Разве Август относился к детям так, как положено отцу? Нет, не говоря уже о том, что он бросил их на произвол судьбы, он и раньше плохо относился к ним. Ему не было дела до того, как они живут. Он пинал их, когда был пьян, и хвалился собой, когда был трезвым. Даже Анна считала, что он снова все пропивает. Но невозможно было уговорить мальчиков перестать посылать ему деньги. Уже год от него ничего не было, ни письма, ни открытки, никаких признаков жизни. Что случилось с отцом? И вот вчера произошло то, о чем они после кофе хотели рассказать бабушке. Случилось чудо. Август, самый скверный из всех отцов, этот неисправимый хвостун и пьяница, вдруг прислал деньги. Кроме того, он написал письмо, которое уже было все измято, так как дети часто поочередно читали его. Сейчас оно, тщательно завернутое в бумагу, лежало в сумке матери. Мальчики сидели на скамье, которая стояла над окном, так что все могли смотреть на бабушку. В наступившей тишине прозвучал голос Анны. «Мама, Август прислал деньги, 10 талеров». И в то время, как глаза всех были устремлены на Амри, Анна стала читать письмо. «Дорогая Анна, мне, Бог знает, это было очень плохо. Я уже не мог сам помочь себе и потому слал вам письма с просьбой о деньгах. Я не надеялся, что получу их, однако, когда я все-таки получил деньги, я подумал, что они от матери. Ведь у тебя их не было. Так думал я. Какая она благочестивая! Она всегда была добра ко мне, хотя и часто ругала меня, заступаясь за тебя. Я не мог выносить ее взгляд, но я думал, что она не бросит меня на произвол судьбы». И тут пришли деньги от Генриха. А я полагал, что мальчишка ненавидит меня, как и остальные дети. Я плакал, я совершенно обнищал, и дети присылали мне деньги. Но деньги детей жгли меня изнутри. Они бы не жгли, если бы это были от матери, так как это могло случиться. Я не мог пропивать их, хотя материнские я бы пропил. Я нашел работу, тяжелую работу, ломать лед. Вы этого не знаете. В этом году я сэкономил деньги для детей. Я не хочу быть негодяем. Нет, я не обратился к Богу, но теперь я уже не пью. И если дети имеют жалость к своему такому плохому отцу, то, может быть, и Бог явит мне свою милость. Я болен, беден и тоскую по родине». «Анна, наши дети хорошие, и в этом твоя заслуга. Август». На этом письмо закончилось. Анна, будто пристыженная, смотрела вниз. Она не могла поднять глаза на мать. У нее в глазах стояли слезы, хотя она уже не раз читала это письмо. Дети с напряженным вниманием смотрели на бабушку. Амри молчала. «Нет». Это не была тихая молитва, как в полуденные часы о созревших нивах. Это было полное напряжение и беспокойство молчания, которое сталкивалось с напряженным ожиданием других. Что она должна сказать? Она видела перед собой Августа, молодого грубого парня, который обольстил ее дочь. Она видела всю фальшь его сущности.
Когда он стал мужчиной, его надменность и лень, его пьянство и все те пороки, на какие она не могла смотреть. Разве жизнь Анны не была опустошена и разрушена этим человеком, который замечал своих детей лишь тогда, когда они стояли на его пути, что они, по мнению, делали слишком часто? Разве в доме не царило постоянное беспокойство, пока он не покинул его? Как с того времени Анна снова расцвела, какой она стала молодой и красивой? И теперь он надел на себя личину благочестия и вскоре явится сюда и начнет проливать слезы и обнимать жену и детей, играя роль хорошего отца. И Анна, и дети примут его, и при этом еще будут счастливы от того, что могут поухаживать за ним. Но отец станет для них бременем, которое раздавит и задушит их молодую цветущую жизнь. Она, Амри, не сможет вынести такого. Так размышляла бабушка. Ее молчаливые расчеты и заботы, как серая пыль, ложились на свежую радость и напряженное ожидание присутствующих. Анна посмотрела на нее, и мать увидела в лице дочери молчаливую просьбу и страстное желание, хотя и скрытое застенчивостью и страхом. Как будто чешуя спала с глаз матери, и ей вдруг, как никогда раньше, стало понятно все затаенное страдание дочери, которое выпало на ее долю в браке. Правда, она вместе с Анной разделяла ее трудную судьбу, но теперь она заглянула в душу своей дочери, как в чужой и незнакомый колодец, который вдруг стал ясно виден до самого дна. И все внешние страдания дочери, утрата денег, имущества, жестокое обращение, супружеская неверность мужа показались ей незначительным по сравнению с тем, что лежало на ней тяжким бременем. Это был стыд за то, что у нее такой муж. Он опозорил ее, бросил, раздавил, как увядающий лист, оторванный от ветки, как вырванное с корнем дерево, лишенное своего места. Ведь что собой представляет замужняя женщина без мужа, который должен быть ее опорой и силой? Кем она является без него, какой бы важной и гордой она ни была? Ведь Бог создал ее быть помощницей мужу. Что она без него? Видимо, выносить такую жизнь позволяло Анне лишь то обстоятельство, что Иисус Христос был надежным основанием, на котором она стояла, которое наполняло ее жизнь и из которого ее дети черпали силу и радость. Кто знает, что было бы с ней, если бы не помощь свыше, и как она, Амри, могла забыть об этом? Ведь Август прислал 10 талеров. Он впервые сделал доброе дело. Каков его вес, может измерить только всемогущий Бог. Но то, что вес его большой, понимала и Амри. Он гораздо больше, чем все проблемы о прощении, которых в его жизни было немало. Видимо, первый раз со времени их брака Анна что-то получила от мужа, и теперь у нее возникло жгучее желание, чтобы Август действительно стал другим. И тогда у нее будет настоящий муж, пусть даже бедный и больной, за которым ей придется ухаживать день и ночь. Это ничего не значит, лишь бы он был хорошим. А дети? Они тоже постоянно стыдились своего отца, они тоже готовы на все, только бы он был здесь, только бы не осознавать, что все вокруг знают, у них есть плохой отец в Америке. Стыд пронзил Амри до глубины ее старого, заботливого и отчаявшегося сердца. Не была ли она похожа на старшего брата из притчи о блудном сыне? Разве у отца была какая-то гарантия, что его сын стал лучше? Что касается Августа, то у них, по крайней мере, были 10 талеров сэкономленных их денег. «Анна, дети!» — заговорила наконец Амри. «Напишите ему, чтобы он вернулся. Я буду помогать вам во всем, что у меня есть». Дети кивнули. Да разве они ожидали нечто другого от Амри, этой чудесной старой женщины,
их бабушки, которая с таким пониманием могла ставить себя на место других людей и уже издали знала их нужду. Разве они уже сотни раз не испытывали это на себе? По сути, бабушка и на этот раз была на их стороне, только они сначала все-таки немного боялись, а теперь облегченно вздохнули. Анна обернулась и через маленькое окно посмотрела на луга и поля, на видневшуюся за ними горную цепь, но видела это все как в тумане. Ей казалось, будто этот лежащий за окном дорогой для нее кусочек земли и голубое небо над ее родиной приблизились к ней. Их сфера стала сужаться, укладывая ее в свое ложе, пока она не оказалась в темном, теплом маленьком пространстве, где было понимание, покой и безопасность. Это была утроба матери. Ее сердце снова питалось от этого сердца, которое билось тихо и слабо, но тем не менее разделяло и понимало страдания детей так, как будто они проходили через ее собственное сердце.

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. А продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашла, а душа с Иисусом молодая. Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя. Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче. Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом не считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой откроет двери рая. Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной. Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь. Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью. И в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою. Пусть она тебя вновь окрылит, чтоб могла ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей могла делиться.

Чтение Писания окружает дух стеной, очищает совесть, изгоняет низкие страсти, насаждает добродетель, делает помыслы возвышенными и позволяет не теряться в неожиданных обстоятельствах, ставит выше дьявольских стрел, переселяет на самое небо, освобождает душу от уз тела, дает легкие крылья. Все хорошее, что бы кто ни назвал, оно способно вселить в души слушателей. Господь повелел изучать Писание, но, конечно, изучающие нуждаются в озарении свыше как для того, чтобы найти искомое, так и для того, чтобы сохранить найденное. Кто будет вникать в глубину смысла Священного Писания, разрешит все свои недоразумения. Не будем пренебрегать чтением Писания. Понимаем ли содержащееся в нем или не понимаем, будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении неизгладимо запечатлевает в памяти прочитанное. И то, чего вчера мы не могли понять, вдруг понимаем сегодня, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию, невозможно не заметить, как много в ней сказано о сердце человека. Премудрый Соломон говорит в своих притчах: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». В своем учении Христос всегда заострял внимание слушателей на большом значении сердца. Этим-то и отличается евангельское учение от других религий. Другие довольствуются внешними преобразованиями, а Слово Божие, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Так сказано в Слове Божьем. Поэтому, если действительно сердце является источником жизни, и если этот источник, из которого, как говорит Иисус Христос, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, не очищен, то как бы человек не преображался внешне, он остается все тем же грешным, невозрожденным человеком, так как коренных перемен в нем не произошло. В своих проповедях и беседах с людьми Христос неизменно указывал на этот источник всех наших зол, но всегда с тем, чтобы его очистить. Он постоянно напоминал, что до тех пор, пока сердце не будет очищено, жизнь по-прежнему останется загрязненной и оскверненной. Его весть для всего человечества и для всякого человека в отдельности и по сей день одна. «Должно вам родиться свыше». Иначе говоря, с внутренней натурой человека, с его сердцем должна произойти полная перемена. Человек должен переродиться, иначе он не войдет в Царствие Божие, как говорит Иисус Христос, и никогда не увидит его. Вот почему уже в своей первой проповеди Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Христос не сказал: «Блаженны имеющие чистые уста», или непорочное поведение. Нет, он сказал: блаженны чистый сердцем. Почему сердцем? А потому что если даже поведение и кажется безупречным, а язык непорочным, но мотивы человека исходят не из чистого сердца, то и доброе поведение, и чистый правильный разговор не имеет значения перед Богом. Если разговоры твои целомудренны, а в сердце твоем гнездятся скверные мысли, то знай, ты стоишь перед Богом, который не только слышит твои слова, но и знает твои помышления. Все, чего от нас требуют люди, это внешний вид непорочности, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот почему Христос говорит: блаженны чистые сердцем, а тем, у кого чистое сердце, дано самое чудное и великое из всех обетований: они Бога узрят. И вот сегодня, дорогие радиослушатели, в основу моей беседы я желаю взять эти дивные слова нашего Спасителя, сказанные им на горной проповеди: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Дал бы Господь, чтобы сегодня Дух Святой через Слово Свое проник в сердце каждого из нас, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, говорит Господь. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Один Он знает наши сердца, и один Он может дать нам сердце новое, плотяное, и вложить внутрь нас Духа Святого и сделать то, чтобы мы ходили в заповедях Его и соблюдали и выполняли уставы Его. Если чистым сердцем узрит Бога, то, согласно словам нашего текста, причиной духовной слепоты является оскверненное сердце. Если человек чистым сердцем может видеть Бога, то ясно, что человек с нечистым сердцем слеп ко всему божественному, духовному и вечному. Он не видит Бога. Подобно тому, как у человека, находящегося под влиянием наркоза, искажено зрение, так и у человека, не имеющего чистого сердца, искаженное понятие о духовных вещах. Например, один космонавт говорит, что он побывал в космосе, на околоземной орбите, и ни Бога, ни ангелов, ни духов не видел. А другой космонавт, попавший на Луну, говорит, что он видел Бога, говорил с ним и слышал его голос. Правда, последний взлетел чуть повыше, чем первый, добрался аж до самой Луны.

против истины и злословит все святое, это люди с нечистыми сердцами. Как часто приходится слышать жалобы людей, что они не могут понять Евангелие? Проверьте, и вы обнаружите, что почти всегда в таких случаях какой-либо грех гнездится в их сердце и не позволяет им верить. Можно с полной уверенностью сказать, что до тех пор, пока человек не готов исповедовать свой грех, покаяться в этом грехе и оставить его, он никогда не будет иметь ни понятия о спасении, ни радости спасения, ни уверенности в нем. Он слеп ко всему духовному и божественному. Не мудрено, что он ничего не видит. И пока грех не исповедан Богу и не омыт кровью Иисуса Христа, этот человек будет разными путями скрывать свое неверие, скрывать свою слепоту под самыми разными предлогами, часто прячась за ширмой религии. Но как бы ни была красива внешняя оболочка, она не может скрыть сердце человека от Бога. Например, тот, который хвалится своей религиозностью, думая, что она в состоянии покрыть его грехи, обманывает не Бога, а самого себя. Да, как справедливо слова пророка Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» И вот поэтому Иисус Христос всегда обращал внимание своих слушателей на необходимость иметь чистое сердце. А это, говорит он, возможно, только рождением свыше. Теперь, зная испорченность и греховность человеческого сердца, кто может сказать, кто способен сделать себя христианином? Может ли мертвый человек воскресить самого себя? Может ли слепой дать себе зрение? Конечно, нет. Это должен сделать для него кто-то другой. Да тот, который сильнее смерти, сам автор жизни, тот, который воскресил Лазаря, тот, который исцелил слепорожденного, слепого Бартимея и множество других слепых, он и только он может дать жизнь и исцелить нашу духовную слепоту, которая несравнимо ужаснее, чем слепота физическая. В Евангелии упоминается несколько случаев исцеления слепых. Все они были по-разному исцелены Иисусом Христом, при разных обстоятельствах. Однако у всех прозревших общее то, что по своему исцелению в первую очередь они увидели своего исцелителя. Я не раз пробовал вообразить, что, например, пережил слепой Вартимей или слепорожденный, которого Христос нашел после того, как его выгнали из синагоги, когда они впервые увидели Иисуса Христа. Что переживали они при виде своего исцелителя, когда открылись вдруг их глаза, и они увидели того, который их исцелил? И теперь представьте себе, что, получив зрение, они пытались передать свои впечатления другим слепцам. Как бы они ни старались описать все, что стало видимым для них, слепец может только вообразить то, что его прозревший друг теперь видит. Точно так же бывает и в духовной жизни. Люди не видят Бога по той простой причине, что иной Бог, Бог века сего, ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, как сказано в Слове Божьем. Сколько раз Христос обращался к религиозникам своего времени, называя их вождями слепых, а не слепы вожди слепых. А ученикам своим он сказал: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». И вот, возлюбленные друзья, когда сердца наши чисты, когда они омыты кровью Иисуса Христа, когда сердца наши не разделены, а едины с Богом, тогда нам открывается совершенно новый, дивный, прославленный мир, мир, в котором царствует правда. Да, чистые сердцем узрят Бога. Они Его увидят не только когда-нибудь в будущем. Нет, они увидят Его сейчас, будучи здесь, во плоти. Чистые сердцем всюду и везде видят Бога. Когда это говоришь невозрожденному человеку, то он возражает: «А я Его не вижу и никогда не видел». И не мудрено, ведь он слеп, а слепой не видит. Он во мраче.

тени. Он живет в мире тьмы, где нет света. Чистый же сердцем видит Бога везде. Тот, чье сердце очищено кровью Иисуса Христа, чадо Божие, сердце которого едино с Богом, видит Бога, во-первых, в природе. Для возрожденного человека вся вселенная возвещает славу Божию о делах рук его. Куда бы он ни посмотрел, везде он видит следы своего Творца. Но для нечестивого он нигде не виден. Нам говорят, что современный человек сделал такие прыжки в науке, совершил такие невероятные открытия в космосе, что вера в Бога – это отсталость, она нелепа в наши дни. «Мы сами боги, мы покоряем космос», – говорят они, «а вашего Бога мы там не видели». Такой разговор настолько потешен, что кажется в нем бессмысленно участвовать. Для чистого сердцем одна эта способность полета на космических кораблях только лишний раз доказывает, что это было бы невозможно, если бы не существовал Творец, который установил определенные законы и порядок во Вселенной. Обнаружив эти законы, ученые и смогли осуществить такие полеты. Да, смотря в бесконечное небесное пространство, чистый сердцем, радуясь и восхищаясь, восклицает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Далее чистый сердцем видит Бога в Библии. Для невозрожденного человека она закрытая книга. Он находит в ней только неясности, противоречия и постоянно спотыкается, читая ее. Для него это темный лес. А чадо Божие на каждой ее странице этой чудной книги видит Бога. Дух Святой раскрывает ему Иисуса Христа во всей его славе. Его чудный план спасения на каждой странице Священного Писания. В них верующий находит наставление, обличение, утешение и пищу для своей бессмертной души. Для чада Божия полны значения слова: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Притом, чистый сердцем видит водительство Божие в своей жизни и в жизни других. У чистого сердцем слова «случайно» нет в словарном запасе. Для него жизнь – это не просто ряд событий, нет. В событиях есть связь, и в этой связи и последовательности чадо Божие видит Господне провидение. Эту истину Давид выразил в известном 22-м псалме: «Господь, пастырь мой». И вот от взаимоотношения с пастырем и зависит все события и переживания в его жизни. Даже тогда, когда он проходит долиной скорби, Давид говорит: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною». И кончает он этот псалом полной уверенности, что благость и милость его чудного пастыря будут сопровождать его во все дни жизни. Когда Бог отверг царя Саула, пророк Самуил сказал ему: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Этим мужем по сердцу Божию как раз и был Давид. Бог избрал Давида, потому что сердце его было вполне предано ему. Только такой человек мог сказать слова 22-го псалма: «Человек с чистым сердцем». Но помимо того, чистый сердцем видит Бога и в Церкви Христовой. Нечистый его там не видит. Он видит в ней только недостатки, несовершенных людей, отсталых и лицемеров, и говорит: «Если это христианство, то я не хочу принадлежать к такой церкви». Другие возражают, что церковь разделена на столько течений и сект, что людям трудно разобраться, где и какая истинная церковь. Каждый твердит, говорят они, что его церковь истинная. По их представлениям, церковь – это сборище раскольников, и они ничего другого не видят в ней, кроме отрицательного. Правильно, говорит поговорка, рыбак рыбака видит издалека. Человек смотрит на вещи согласно своей природе. Вор безошибочно узнает вора,
а пьяница пьяницу. Гриф-хищник видит мертвечину и узнает ее издалека. Лев видит свою пищу в лесу, а овца находит свою пищу на злачных пажитях. Поэтому нечестивый сердцем хорошего не видит в церкви. Они только узнают своих, вкравшихся в церковь. Но чистые видят Бога в церкви. Лицемер узнает лицемеров, а чадо Божие познает своих братьев и сестер, искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои друзья, когда люди говорят, что нет Бога, нет духовного мира, не стоит на это обращать внимание, потому что они не в состоянии с авторитетом говорить о тех вещах, которых они никогда не видели. Когда безбожник говорит: «Я не верю в существование Бога, потому что я его никогда не видел», то в этом мы, конечно, ничуть не сомневаемся. Слово Божие говорит: «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Когда спросили одного брата, как он знает, что Бог есть, ведь он никогда его не видел, то брат ответил так: «Я его не только видел, я сегодня утром разговаривал с ним». Один по слепоте своей говорит, что Бога нет, а другой на личном опыте убедился, что он есть, потому что видел его, слышал его голос и беседовал с ним. Кто же прав, слепец или зрячий? Человек с опытом или без опыта? Кажется, что спорить об этом нет смысла, не так ли? Но возлюбленные чистым сердцем видят Бога не только в этой жизни, но они узрят Его в вечности. Да, можно сказать, что теперь, будучи во плоти, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь же знаем отчасти, а тогда познаем, подобно как мы познаны. О, чудный будет тот день, когда мы станем подобными Ему, как Он есть. Разве это не самое чудное из всех обетований, что мы увидим того, который нас так возлюбил, что отдал себя на позорную смерть ради нашего спасения? О, благодарение Богу за такую любовь! Мой дорогой радиослушатель, чисто ли твое сердце? Видишь ли ты Бога? Слышишь ли ты Его голос? Говорит ли Он с тобою? Имеешь ли ты беседу с Ним? Сказал ли Он когда-нибудь тебе: «Прощаются тебе грехи твои»? Если нет, то сердце твое еще в омрачении. Оно не очищено. Ты еще не родился свыше. Ибо овцы мои, говорит Иисус Христос, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Но как же мне приобрести сердце чистое, спрашиваешь ты? Мой друг, знай, что это целиком дело Христово. Все мы должны быть очищены от греха, если желаем иметь жизнь вечную, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Дорогие мои, это очищение никогда не произойдет с помощью внешних обрядов. Крещение не может очистить мое сердце. Если я не родился свыше, но крестился, то происшедшее со мной можно оценить следующим образом. Я вошел в воду сухим грешником, а вышел мокрым. Должно сперва родиться свыше, тогда крещение будет иметь святое значение для тебя. Иначе оно ничем не поможет тебе. Мой друг, никакая внешняя форма не поможет очистить твое сердце. Сколько не разукрашивай мертвеца, он по-прежнему останется мертвым. Дорогие мои друзья, только кровь Иисуса Христа, действием Духа Святого, может очистить сердце человеческое. Дух Святой нисходит на человека, он вселяется в его сердце. И это возможно только благодаря голгофским заслугам нашего Спасителя Иисуса Христа. Дух Святой не может жить в сердце, загрязненном грехом. Поверьте, что когда у Вартимея открылись глаза, и он увидел Иисуса Христа, то он, можно сказать, стал слеп ко всему остальному. Он последовал за Иисусом Христом. Христос стал для него жизнью. Он теперь целиком стал Христовым. Да, после того, как он увидел Христа, ему ничего больше не нужно было. Желаешь ли ты прозреть, мой друг? Если да, то приди, как некогда пришел к Иисусу Христу Вартимей. Он хочет дать тебе новое чистое сердце. Он может сделать это для тебя там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.
И тогда невольно запоешь новое сердце из ткани живых. Бог милосердный во мне сотворил тяжкое иго желаний плотских, мощной десницею он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь он мне дал. О, друг, взгляни на Иисуса Христа оком веры. Не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех ради нас, Его, Сына Божьего, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Да, Он всегда может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. О, дал бы Бог, чтобы сегодняшний день был днем твоего спасения. Блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят. Слава Ему!

Святое Писание дано нам от Бога для нашего спасения и прославления имени Божия. Для этого нужно его и читать, и поучаться, и внимать ему. Чтение Писания – великая защита от греха. Незнание Писания – это великая стремнина и глубокая пропасть. Благодаря чтению и слушанию Писания жизнь наша более и более совершенствуется. Старайтесь постоянно читать Божественное Слово и постоянно пребывать в святой молитве. Сколько раз будешь благодаря им с Богом, столько раз освятятся твое тело, душа и дух. Священное Писание не стремится к красоте слов или их сочетаний. Оно имеет в себе божественную благодать, которая сообщает яркость и красоту словам его. Будем совершать чтение Священного Писания с великим благоговением, чтобы быть достойным помощи Духа Святого, понимания написанного. Таково сияние духовное. Оно не требует ни лет, ни времени года, ни дней, но если упадет на благодатную душу, тотчас прорастет цветущий и зрелый колос. Таково свойство этого богатства. Чем больше станешь проникать в глубину, тем с большей силой будут истекать божественные мысли. Это источник неиссякаемый. Не по множеству рек, но по природе своей удивителен этот источник, потому что в нем не потоки воды, а дары Духа. Этот источник растекается в каждую душу верующих и не уменьшается, разделяется и не убавляется. Во всех он находится всецело и всецело в каждом.

ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Приди к Христу, пока ты молод, ты сможешь лучше жизнь прожить. Господь тебя в прекрасный город сегодня хочет пригласить. Не говори Христу «успею», ты лишь успеешь очерстветь. И с грязной душой своею однажды просто встретишь смерть. И ты, бессильный, жалкий, бледный, растратив в суете ту жизнь, свой испуская вздох последний, что сможешь сделать для души? Какой дашь выкуп перед Богом, чем оправдаться сможешь ты? Что был красив, что денег много, что строил планы и мечты? Нет, перед смертью не измерить ту душу тлением земным. В тот миг захочешь в Бога верить, в тот миг захочешь пасть пред Ним. Захочешь все отдать наряды, машину, дом и в банке счет, чтоб был Иисус с тобою рядом, когда душа с земли уйдет. Приди же ко Христу сегодня, пока ты молод, полон сил. Оставь свой грех, живи свободным, Бог на кресте тебя простил. Иисус избит был и оплеван, чтоб к Богу ты пришел сейчас. Своею кровью приобрел Он тебе счастливейшую часть. Не променяй ее на праздность, не думай, друг, потом, на этот риск идти опасно. Сегодня встреться со Христом. Сегодня грех свой исповедуй, сегодня со святыми встань, сегодня обрети победу и для хвалы открой уста. И со креста любовь Господня пустой сосуд наполни твой. И ты, счастливый и свободный, служить Христу начнешь сегодня всей своей жизнью.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

О, святая любовь, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть, все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленною. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Иисус в своем Сыне явил, чтобы в жертве Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. О, святая любовь, может самое горькое выстоять, в трудный час испытания урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силой полна. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит в себе и с врагами мягка и добра. Чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, безраздельно и искренне, до последних минут всей душой своих ближних любить, в полноте познавая Христа и великую истину. Хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать.

В глазах все темнеет. Так много людей на дороге. Земля Гадаринская громко встречает Христа. Тут все. От богатых и знатных до самых убогих. Мне только б дотронуться к краю одежды врача. Пробраться бы ближе к нему, но никто не пускает. Толпа равнодушно теснит, уже еле дышу. Истратила все на врачей. Все равно умираю. Я только дотронусь, пустите, я сразу уйду. Пожалуйста, просто дотронусь, уйду, обещаю. Не стану тревожить, не буду о чем-то просить, я знаю. Я верю, он взглядом больных исцеляет. Дотронусь до края одежды и вновь буду жить. Все ближе Христос, все сильнее толкаются люди. Последние силы, рывок, и под пальцами ткань. Застыла планета, застыли секунды, минуты, затихла толпа. Тишина. Смолк людской балаган. Смотрю на Христа. Он застыл, а потом обернулся. И смотрит сейчас сквозь толпу, сквозь людей на меня. Мне страшно. Я слышу вопрос. Кто ко мне прикоснулся? Учитель, здесь сотни людей окружают тебя. Мне нужно признаться. Он ждет. Упаду на колени и буду просить снисхождения. Может, прости. Ведь новая кровь заструилась по мертвенным венам. Впервые за несколько лет ничего не болит. Упала Спасителю в ноги. Глаза поднимаю. Он ласково смотрит. Не бойся, дочерь моя. Он руку дает. И меня с земли поднимает. С миром иди, твоя вера.

0: Как будто кто-то помолился обо мне.
1: Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе уходит прочь. Уныние и бессилье, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры, плохого не таю в самом себе. Любовь переполняет через веру, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем значения, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословения Божьи в трудный час. Но и тогда, возможно, вы не знали, что кто-то где-то молится о вас. И только на таких, скажу вам точно, на их святых молитвенных руках тяжелая земная оболочка еще не облеклась в греховный прах. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других.

Куда бы ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Так бесконечно и так знакомо, как будто в детстве дорога к дому. Так сладко летом пройтись полями, упасть на взгорки между цветами, под синевою с замиранием молчать и думать о мироздании, о смысле жизни, о чем-то вечном, о чем-то чистом и безупречном, манящем небе. И дальше много о том, что будет, о встрече с Богом. В минуты эти настолько остро в душе волнуя звучат вопросы. Коль жизнь под небом всего мгновения, в чем этой жизни предназначение? И если небо так вожделено, зачем, хватаясь за то, что тлена, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле? Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расстаться? День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. И вот почему мы с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, быть может, кому-то станет грустно, но смысл между строк усвоить всем бы. Начнем, пожалуй. Душа и небо. Душа человека как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но от рождения ее сознание хранит о небе воспоминания, о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Оно все рвется порой на волю, клянет, горюя, свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам, пока есть крылья, пока не поздно. Но нет, напрасно, закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как так получилось, что в рабство жизнью превратилось? Зачем преграда? Зачем так строго между ней и небом, между ней и Богом? И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там, в Эдеме. Плоды вкушая с древа познания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она б внимания не обращала и все как должное принимала, когда понятия не имела о том, что будет, что смерть на тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Так было просто. Она б святой была, поверьте. И как же жить ей теперь под страхом смерти? Сильней запоров земное тело. Сбежать не сможешь, хоть что ни делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не сможешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется. И что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает и забывает понемногу тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, но не земное, несет покорно свое жилище и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела, душа смирилась, а тело в дело. Всему можно найти применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает. Все так реально воспринимает. И жизнь проходит, как на экране, как смена серий в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылку в урну. Работа, в отпуск с семьей на море. Хоть раз-то в жизни, но кто же спорит? Бегут минуты, и год отмерен. И счет их строен, и бег размерен. Мелькнет что-то в минуту грусти, мелькнет, защемит, да вновь отпустит. Пожить красиво душа желает, и чистит клетку, и украшает. Но чем я хуже? А как же люди? Второй вид жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить-то надо. Душа меняет на вещи взгляды.
Уж если выбраться невозможно, то жизнь в неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз от земли поднять не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном, забыты слезы, забыты песни, и сны другие уже посещают. Душа все та же, но не летает, и крыл не чувствует за спиной. Теперь заботит ее иное, как жить, что делать, чего добиться. Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь те зимы и проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом, а может, в клетке не так и плохо? Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клеткой не так и плохи. Но предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит. Пустыни воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает? Род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи. Жить надо просто по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает? Бери, что можешь, коль сил хватает. И так промчались в водовороте года в суетной земной заботе. Душа за телом не досмотрела, что клетка вдруг как-то постарела. И душу все это удивляет. Она-то годы не ощущает. Возьмет, как прежде, не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать. Да вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, но почему-то нет здоровья. И дни рождения уже не в радость, ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо, друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью душа вдруг в небо опять захочет, заплачет лежа в своей постели, как прожила я на самом деле. Всю жизнь копила добро по нитке, а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно, быть может, совесть была б спокойной. Ах, ну почему же нет избавления? Ни обличения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет сил боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, а небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании молитвы к Богу о покаянии. Чтоб от грязи души умыться, чтоб в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, душа готова принять решение. Довольна жизни земной убогой, хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу легче стало. Душа очнулась и осознала. Открыта дверца, куда угодно. Лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ты медлишь, ты так просила, душа рванула, что было силы, да вот застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нету страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, душа вздохнула и полетела. Нет, жить как прежде душа не хочет, она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жизнь земная, лишь пар и только, а сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, ты очень много здесь можешь сделать, душа, для Бога.
но все ж настанет конец земному, а небо нам будет вечным домом. Ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше.

Не осуждай того, кто низко пал. А ты стоишь, светешь, преуспеваешь. В борьбе с грехом сегодня устоял, а завтрашнего своего не знаешь. Не возгордись, пускай ты лучше всех, духовнее, достойней и умнее. Таких, как ты, сражает чаще грех из-под тишка, безжалостней, сильнее. Оставь слова надменные свои, они уже начало всех падений. Взойди на путь возвышенной любви, прощенья путь и самоотречения. Не прикословь ты старцу с сединой, мудрее он и опытом богаче. Ты помолчи, ты овладей собой, поступок это будет не иначе. Не торопись озвучить приговор или первым бросить камень осуждения. А произнес, так наблюдай с тех пор в твоих путях подобное паденье. И не помысли даже ты о том, что кто-то тебя хуже и ничтожней. Знай, что и ты помилован Христом, достоинства без Бога невозможны. Молись о ближнем так, как о себе, а чтоб наставить, поразмысли прежде. Не прикасайся ты к чужой судьбе, чтоб не убить в ней искорки надежды. И если вместе с ближним не страдал, под его крест не смог плечо подставить, не осуждай, Бог нам суда не дал, а научись и в испытаниях славить. Христос пришел отверженных спасти, ты на Голгофе с Иисусом не был. Прости своего ближнего, прости, ведь он давно уже прощенный небом.

Стихотворение «Ева». Что же ты, Ева, наделала, праздно гуляя в саду? Плод запрещенного дерева съела себе на беду. В дом твой ворвутся расплатою муки, болезни и смерть. Горечь вины и проклятия детям придется терпеть. Что же ты, Ева, наделала? Дух ощутил пустоту. Листья смоковного дерева могут ли скрыть наготу? Плод, обещающий знания, мудрою стать не помог. В теле нести наказание определил тебе Бог. Что же ты, Ева, наделала? Змея, испробовав яд, плачешь за рая пределами. Жизнь твоя стала, как ад. Ядом греховным отравленный пот проливает Адам. Богом главою поставленный хлеб добывает он сам. Авеля в муках рожденного Каин жестоко убил. Землю грехом оскверненную братской кровью залил. Ева, ты слышишь рыдания, крики невинных детей? Люди познали страдания с Божьих свернувши путей. Плачет твое поколение, время листает века. Где ж от греха избавление, слезы и кровь, как река? Тьму пробивая кромешную, рвется из груды времен. Боже, прости меня грешную, твой раскаяние стон. Ева, довольна страдания, хватит в бессилии рыдать. Выполнил Бог обещание, в Сыне явив благодать. Людям Он стал избавителем, в мир наш сошел с высоты. В яслях родился Спасителем, став человеком, как ты. Горечь вины и проклятия Он возложил на Себя, и на Голгофе распятие принял Он вместо тебя. Это тебе во спасение льется невинная кровь, дарит всем людям прощение, вечная Божья любовь. Он белоснежной одеждою скроет твою наготу, снова заполнит надеждою грешной души пустоту. Снимет твое он проклятие, с глаз твоих слезы отрет. В нежных отцовских объятиях в рай он тебя заберет.

как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.

Дух Святой. Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа – благословение. Для людей он лучший друг. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Этот дух нам утешение, он врачует наш недуг. Дух Христа, он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему и мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно, почему нет и терпения, и не слиты все в одно, почему болезней много, гнева, ропота, обид, вместо радости – тревога, и светильник чуть горит, почему есть раздражение, много лишних колких слов, каждый носит свое мнение и смириться не готов, почему с вопросом этим все так связано у нас? Да, друзья, мы дети Божьи. Что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Аминь.

О, святая любовь, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть, все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленною. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Иисус в своем Сыне явил, чтобы в жертве Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. О, святая любовь может самое горькое выстоять в трудный час испытания, урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силой полна. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит в себе и с врагами мягка и добра. Чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, безраздельно и искренне, до последних минут всей душой своих ближних любить, в полноте познавая Христа и великую истину. Хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать.

В глазах все темнеет. Так много людей на дороге. Земля Гадаринская громко встречает Христа. Тут все. От богатых и знатных до самых убогих. Мне только б дотронуться к краю одежды врача. Пробраться бы ближе к нему, но никто не пускает. Толпа равнодушно теснит, уже еле дышу. Истратила все на врачей. Все равно умираю. Я только дотронусь, пустите, я сразу уйду. Пожалуйста, просто дотронусь, уйду, обещаю. Не стану тревожить, не буду о чем-то просить, я знаю. Я верю, он взглядом больных исцеляет. Дотронусь до края одежды и вновь буду жить. Все ближе Христос, все сильнее толкаются люди. Последние силы, рывок, и под пальцами ткань. Застыла планета, застыли секунды, минуты, затихла толпа. Тишина. Смолк людской балаган. Смотрю на Христа. Он застыл, а потом обернулся. И смотрит сейчас сквозь толпу, сквозь людей на меня. Мне страшно. Я слышу вопрос. Кто ко мне прикоснулся? Учитель, здесь сотни людей окружают тебя. Мне нужно признаться. Он ждет. Упаду на колени и буду просить снисхождения. Может, прости. Ведь новая кровь заструилась по мертвенным венам. Впервые за несколько лет ничего не болит. Упала Спасителю в ноги. Глаза поднимаю. Он ласково смотрит. Не бойся, дочерь моя. Он руку дает. И меня с земли поднимает. С миром иди. Твоя вера спасла.

0: Как будто кто-то помолился обо мне.
1: Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе уходит прочь. Уныние и бессилье, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры, плохого не таю в самом себе. Любовь переполняет через веру, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем значения, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословения Божьи в трудный час. Но и тогда, возможно, вы не знали, что кто-то где-то молится о вас. И только на таких, скажу вам точно, на их святых молитвенных руках тяжелая земная оболочка еще не облеклась в греховный прах. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других.

одно мгновение? В чем этой жизни предназначение? И если небо так вожделено, зачем, хватаясь за то, что тлено, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле? Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расстаться? День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. И вот почему мы с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, быть может, кому-то станет грустно, но смысл между строк усвоить всем бы. Начнем, пожалуй. Душа и небо. Душа человека как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но от рождения ее сознание хранит о небе воспоминания о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Оно все рвется порой на волю, клянет, горюя, свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам, пока есть крылья, пока не поздно. Но нет, напрасно, закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как так получилось, что в рабство жизнью превратилось? Зачем преграда? Зачем так строго меж ней и небом, меж ней и Богом? И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там, в Эдеме. Плоды вкушая с древа познания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она б внимания не обращала и все как должное принимала, когда понятия не имела о том, что будет, что смерть на тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Так было просто. Она б святой была, поверьте. И как же жить ей теперь под страхом смерти? Сильней запоров земное тело. Сбежать не сможешь, хоть что ни делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не сможешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется. И что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает и забывает понемногу тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, но не земное, несет покорно свое жилище и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела, душа смирилась, а тело в дело. Всему можно найти применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает. Все так реально воспринимает. И жизнь проходит, как на экране, как смена серий в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылку в урну. Работа, в отпуск с семьей на море, хоть раз-то в жизни, но кто же спорит? Бегут минуты, и год отмерен, и счет их строен, и бег размерен. Мелькнет что-то в минуту грусти, мелькнет, защемит, да вновь отпустит. Пожить красиво душа желает, и чистит клетку, и украшает. Ну чем я хуже? А как же люди? Второй ведь жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить-то надо. Душа меняет на вещи взгляды. Уж если выбраться невозможно, то жизнь неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз от земли поднять не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном. Забыты слезы, забыты песни, и сны другие уже посещают. Душа все та же, но не летает. И крыл не чувствует за спиной. Теперь заботит ее иное. Как жить, что делать, чего добиться. Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь те зимы и проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом. А может, в клетке не так и плохо?

Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клетки не так и плохи. Но предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит, в пустыне воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает, род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи, жить надо просто по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает, бери, что можешь, коль сил хватает. И так промчались в водовороте года в суетной земной заботе. Душа за телом не досмотрела, что клетка вдруг как-то постарела. И душу все это удивляет, она-то годы не ощущает. Возьмет, как прежде, не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать. Да вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, но почему-то нет здоровья. И дни рождения уже не в радость. Ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо. Друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью душа вдруг в небо опять захочет. Заплачет лежа в своей постели, как прожила я на самом деле. Всю жизнь копила добро по нитке, а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно. Быть может, совесть была б спокойной. Ах, ну почему же нет избавления? Ни обличения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет сил боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, а небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании молитвы к Богу о покаянии. Чтоб от грязи души умыться, чтоб в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, душа готова принять решение. Довольна жизни земной убогой, хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу легче стало. Душа очнулась и осознала. Открыта дверца, куда угодно. Лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ты медлишь, ты так просила, душа рванула, что было силы, да вот застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нету страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, душа вздохнула и полетела. Нет, жить как прежде душа не хочет, она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жизнь земная, лишь пар и только, а сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, ты очень много здесь можешь сделать, душа, для Бога. Но все ж настанет конец земному, а небо нам будет вечным домом. Ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше.

Не осуждай того, кто низко пал, а ты стоишь, цветешь, преуспеваешь. В борьбе с грехом сегодня устоял, а завтрашнего своего не знаешь. Не возгордись, пускай ты лучше всех, духовнее, достойней и умнее. Таких, как ты, сражает чаще грех, из-под тишка безжалостней, сильнее. Оставь слова надменные свои, они уже начало всех падений. Взойди на путь возвышенной любви, прощенья путь и самоотречения. Не прикословь ты старцу с сединой, мудрее он и опытом богаче. Ты помолчи, ты овладей собой, поступок это будет не иначе. Не торопись озвучить приговор или первым бросить камень осуждения, а произнес, так наблюдай с тех пор в твоих путях подобное паденье. И не помысли даже ты о том, что кто-то тебя хуже и ничтожней. Знай, что и ты помилован Христом, достоинства без Бога невозможны. Молись о ближнем так, как о себе, а чтоб наставить, поразмысли прежде. Не прикасайся ты к чужой судьбе, чтоб не убить в ней искорки надежды. И если вместе с ближним не страдал, под его крест не смог плечо подставить, не осуждай. Бог нам суда не дал, а научись и в испытаниях славить. Христос пришел отверженных спасти. Ты на Голгофе с Иисусом не был. Прости своего ближнего, прости, ведь он давно уже прощенный небом.

Стихотворение «Ева». Что же ты, Ева, наделала, праздно гуляя в саду? Плод запрещенного дерева съела себе на беду. В дом твой ворвутся расплатою муки, болезни и смерть. Горечь вины и проклятия детям придется терпеть. Что же ты, Ева, наделала? Дух ощутил пустоту. Листья смоковного дерева могут ли скрыть наготу? Плод, обещающий знания, мудрою стать не помог. В теле нести наказание определил тебе Бог. Что же ты, Ева, наделала? Змея, испробовав яд, плачешь за рая пределами. Жизнь твоя стала, как ад. Ядом греховным отравленный пот проливает Адам. Богом главою поставленный хлеб добывает он сам. Авеля в муках рожденного Каин жестоко убил. Землю грехом оскверненную братской кровью залил. Ева, ты слышишь рыдания, крики невинных детей? Люди познали страдания с Божьих свернувши путей. Плачет твое поколение, время листает века. Где ж от греха избавление, слезы и кровь, как река? Тьму пробивая кромешную, рвется из груды времен. Боже, прости меня грешную! Твой раскаяние стон. Ева, довольна страдания, хватит в бессилии рыдать. Выполнил Бог обещание, в Сыне явив благодать. Людям Он стал избавителем, в мир наш сошел с высоты. В яслях родился Спасителем, став человеком, как ты. Горечь вины и проклятия Он возложил на Себя, и на Голгофе распятие принял Он вместо Тебя. Это Тебе во спасение льется невинная кровь, дарит всем людям прощение, вечная Божья любовь. Он белоснежной одеждою скроет твою наготу, снова заполнит надеждою грешной души пустоту. Снимет твое он проклятие, с глаз твоих слезы отрет. В нежных отцовских объятиях в рай он тебя заберет.

как возжелены жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.

Дух Святой. Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа – благословение. Для людей он лучший друг. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Этот дух нам утешение, он врачует наш недуг. Дух Христа, он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему и мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слиты все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости – тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних колких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим – все так связано у нас. Да, друзья, мы дети Божьи. Что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Аминь.

О, святая любовь, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть, все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленною. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Иисус в своем Сыне явил, чтобы в жертве Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. О, святая любовь может самое горькое выстоять в трудный час испытания, урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силой полна. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит в себе и с врагами мягка и добра, чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, безраздельно и искренне, до последних минут всей душой своих ближних любить, в полноте познавая Христа и великую истину. Хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать.

В глазах все темнеет. Так много людей на дороге. Земля гадаринская громко встречает Христа. Тут все. От богатых и знатных до самых убогих. Мне только б дотронуться к краю одежды врача. Пробраться бы ближе к нему, но никто не пускает. Толпа равнодушно теснит, уже еле дышу. Истратила все на врачей. Все равно умираю. Я только дотронусь, пустите, я сразу уйду. Пожалуйста, просто дотронусь, уйду, обещаю. Не стану тревожить, не буду о чем-то просить, я знаю. Я верю, он взглядом больных исцеляет. Дотронусь до края одежды и вновь буду жить. Все ближе Христос, все сильнее толкаются люди. Последние силы, рывок, и под пальцами ткань. Застыла планета, застыли секунды, минуты, затихла толпа. Тишина. Смолк людской балаган. Смотрю на Христа. Он застыл, а потом обернулся. И смотрит сейчас сквозь толпу, сквозь людей на меня. Мне страшно. Я слышу вопрос. Кто ко мне прикоснулся? Учитель, здесь сотни людей окружают тебя. Мне нужно признаться. Он ждет. Упаду на колени и буду просить снисхождения. Может, прости. Ведь новая кровь заструилась по мертвенным венам. Впервые за несколько лет ничего не болит. Упала Спасителю в ноги. Глаза поднимаю. Он ласково смотрит. Не бойся, дочерь моя. Он руку дает. И меня с земли поднимает. С миром иди, твоя вера.

0: Как будто кто-то помолился обо мне.
1: Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе уходит прочь. Уныние и бессилье, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры, плохого не таю в самом себе. Любовь переполняет через душу, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем

значение, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословения Божьи в трудный час. Но и тогда, возможно, вы не знали, что кто-то где-то молится о вас. И только на таких, скажу вам точно, на их святых молитвенных руках тяжелая земная оболочка еще не облеклась в греховный прах. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других.

Куда бы ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Так бесконечно и так знакомо, как будто в детстве дорога к дому. Так сладко летом пройтись полями, упасть на взгорки между цветами, под синевою с замиранием молчать и думать о мироздании, о смысле жизни, о чем-то вечном, о чем-то чистом и безупречном, манящем небе. И дальше много о том, что будет, о встрече с Богом. В минуты эти настолько остро в душе волнуя звучат вопросы. Коль жизнь под небом всего мгновения, в чем этой жизни предназначение? И если небо так вожделено, зачем, хватаясь за то, что тлена, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле? Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расстаться? День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. И вот почему мы с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, быть может, кому-то станет грустно, но смысл между строк усвоить всем бы. Начнем, пожалуй. Душа и небо. Душа человека как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но от рождения ее сознание хранит о небе воспоминания, о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Оно все рвется порой на волю, клянет, горюя, свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам, пока есть крылья, пока не поздно. Но нет, напрасно, закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как так получилось, что в рабство жизнью превратилось? Зачем преграда? Зачем так строго между ней и небом, между ней и Богом? И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там, в Эдеме. Плоды вкушая с древа познания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она б внимания не обращала и все как должное принимала, когда понятия не имела о том, что будет, что смерть на тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Так было просто. Она б святой была, поверьте. И как же жить ей теперь под страхом смерти? Сильней запоров земное тело. Сбежать не сможешь, хоть что ни делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не сможешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется. И что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает и забывает понемногу тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, но не земное, несет покорно свое жилище и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела, душа смирилась, а тело в дело. Всему можно найти применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает. Все так реально воспринимает. И жизнь проходит, как на экране, как смена серий в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылку в урну. Работа, в отпуск, с семьей на море. Хоть раз-то в жизни, но кто же спорит? Бегут минуты, и год отмерен, и счет их строен, и бег размерен. Мелькнет что-то в минуту грусти, мелькнет, защемит, да вновь отпустит. Пожить красиво душа желает, и чистит клетку, и украшает. Но чем я хуже? А как же люди? Второй вид жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить-то надо. Душа меняет на вещи взгляды.
Уж если выбраться невозможно, то жизнь в неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз от земли поднять не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном, забыты слезы, забыты песни, и сны другие уже посещают. Душа все та же, но не летает, и крыл не чувствует за спиной. Теперь заботит ее иное, как жить, что делать, чего добиться. Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь те зимы и проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом. А может, в клетке не так и плохо? Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клетки не так и плохи. Но предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит. Пустыни воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает? Род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи. Жить надо просто по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает. Бери, что можешь, коль сил хватает. И так промчались в водовороте года в суетной земной заботе. Душа за телом не досмотрела, что клетка вдруг как-то постарела. И душу все это удивляет. Она-то годы не ощущает. Возьмет, как прежде, не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать. Да вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, но почему-то нет здоровья. И дни рождения уже не в радость, ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо, друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью душа вдруг в небо опять захочет. Заплачет, лежа в своей постели, как прожила я на самом деле. Всю жизнь копила добро по нитке, а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно. Быть может, совесть была б спокойной. Ах, ну почему же нет избавления? Ни обличения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет сил боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, а небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании молитвы к Богу о покаянии. Чтоб от грязи души умыться, чтоб в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, душа готова принять решение. Довольна жизни земной убогой, хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу легче стало. Душа очнулась и осознала. Открыта дверца, куда угодно. Лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ты медлишь, ты так просила, душа рванула, что было силы, да вот застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нету страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, душа вздохнула и полетела. Нет, жить как прежде душа не хочет, она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жизнь земная, лишь пар и только, а сколько скорби и боли сколько. Хотя, конечно, ты очень много здесь можешь сделать, душа, для Бога.
но все ж настанет конец земному, а небо нам будет вечным домом, ведь только в небе бессмертны души. Нет, небо лучше. Да, небо лучше.

Не осуждай того, кто низко пал. А ты стоишь, цветешь, преуспеваешь. В борьбе с грехом сегодня устоял, а завтрашнего своего не знаешь. Не возгордись, пускай ты лучше всех, духовнее, достойней и умнее. Таких, как ты, сражает чаще грех из-под тишка, безжалостней, сильнее. Оставь слова надменные свои, они уже начало всех падений. Взойди на путь возвышенной любви, прощенья путь и самоотречения. Не прикословь ты старцу с сединой, мудрее он и опытом богаче. Ты помолчи, ты овладей собой, поступок это будет не иначе. Не торопись озвучить приговор или первым бросить камень осуждения, а произнес: так наблюдай с тех пор в твоих путях подобное паденье. И не помысли даже ты о том, что кто-то тебя хуже и ничтожней. Знай, что и ты помилован Христом, достоинства без Бога невозможны. Молись о ближнем так, как о себе, а чтоб наставить, поразмысли прежде. Не прикасайся ты к чужой судьбе, чтоб не убить в ней искорки надежды. И если вместе с ближним не страдал, под его крест не смог плечо подставить, не осуждай, Бог нам суда не дал, а научись и в испытаниях славить. Христос пришел отверженных спасти. Ты на Голгофе с Иисусом не был. Прости своего ближнего, прости, ведь он давно уже прощенный небом.

Стихотворение «Ева». Что же ты, Ева, наделала, праздно гуляя в саду? Плод запрещенного дерева съела себе на беду. В дом твой ворвутся расплатою муки, болезни и смерть. Горечь вины и проклятия детям придется терпеть. Что же ты, Ева, наделала? Дух ощутил пустоту. Листья смоковного дерева могут ли скрыть наготу? Плод, обещающий знания, мудрою стать не помог. В теле нести наказание определил тебе Бог. Что же ты, Ева, наделала? Змея, испробовав яд, плачешь за рая пределами. Жизнь твоя стала, как ад. Ядом греховным отравленный пот проливает Адам. Богом главою поставленный хлеб добывает он сам. Авеля в муках рожденного Каин жестоко убил. Землю грехом оскверненную братскую кровью залил. Ева, ты слышишь рыдания, крики невинных детей? Люди познали страдания с Божьих свернувши путей. Плачет твое поколение, время листает века. Где ж от греха избавление, слезы и кровь, как река? Тьму пробивая кромешную, рвется из груды времен. Боже, прости меня грешную, твой раскаяние стон. Ева, довольна страдания, хватит в бессилии рыдать. Выполнил Бог обещание, в Сыне явив благодать. Людям Он стал избавителем, в мир наш сошел с высоты. В яслях родился Спасителем, став человеком, как ты. Горечь вины и проклятия Он возложил на Себя, и на Голгофе распятие принял Он вместо тебя. Это тебе во спасение льется невинная кровь, дарит всем людям прощение, вечная Божья любовь. Он белоснежной одеждою скроет твою наготу, снова заполнит надеждою грешной души пустоту. Снимет твое он проклятие, с глаз твоих слезы отрет. В нежных отцовских объятиях в рай он тебя заберет.

Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.

Дух Святой. Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа – благословение. Для людей он лучший друг. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Это дух нам утешение, он врачует наш недуг. Дух Христа, он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств все Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему и мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слиты все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости – тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних колких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано у нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Аминь.

О, святая любовь, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть, все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленною. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Иисус в своем Сыне явил, чтобы в жертве Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. О, святая любовь может самое горькое выстоять, в трудный час испытания урон не потерпит она, через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит и по-прежнему будет божественной силой полна. Не гордится любовь, не завидует, не превозносится, зла не мыслит в себе и с врагами мягка и добра, чтобы ей не пришлось пережить, переносит все и стремится сегодня сильнее любить, чем вчера. Бескорыстно и нежно любить, безраздельно и искренне, до последних минут всей душой своих ближних любить, в полноте познавая Христа и великую истину. Хорошо быть любимым, отраднее любящим быть. Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа благодать.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство Валерия Меньшикова. Родился я в городе Перми, в многодетной христианской семье. Нас было 12 братьев и сестер. Когда в семье уже было 5 детей, мой отец был сослан на север Пермской области за веру в Иисуса Христа. Произошло это так. Мой папа не был служителем, но очень любил Господа. И поэтому в нашем доме, несмотря на все угрозы и запреты властей, часто проходили собрания. Моя неверующая тетя уговаривала родителей: «Образумьтесь и подумайте о детях, которые останутся без кормильца, если его посадят в тюрьму». Но родители отвечали ей, что этого еще надо удостоиться. Незадолго до ареста в нашем доме произошел интересный случай. Соседи принесли своего маленького ребенка, чтобы за ним присмотрели. В то время как ребенок играл на полу, мои родители рассуждали о том, посадят ли моего отца в тюрьму или нет. Вдруг ребенок, будучи несмышленным и не проявлявшим никакого интереса к разговору родителей, поворачивается к ним и говорит ясным языком: «Точно, так будет!» И, как ни в чем не бывало, снова повернулся к игрушкам и продолжил игру. Это прозвучало как пророчество. Однажды мой отец ушел в ночную смену и не вернулся. Ночью за ним приехал воронок и отвезли его в следственный изолятор. Бабушка на следующий день пошла узнать о его судьбе. Она по своей наивности спросила у дежурного, где у них сидят за веру в Бога. Тот ей ответил: «У нас, женщина, в Советском Союзе за веру никто не сидит». «Тогда за что посадили моего сына?» — спросила она. «Может быть, он был тунеядцем?» — предположил он. Женщина даже не знала значения этого слова и попросила его объяснить. Он ответил, что тунеядец — это человек, который пил, ел, а работать не хотел. «Но ведь его забрали прямо с работы», — удивилась бабушка. «И все-таки дежурный обнаружил моего отца в списках тунеядцев. Потом был суд и ссылка на север Пермской области, в лесозаготовительный поселок Усть-Черное. Теперь в этом отдаленном поселке, куда можно беспрепятственно добраться только по зимней дороге, есть небольшая церковь, о которой заботится мой младший брат Олег, который уехал трудиться в северный поселок миссионером. Наша группа из города Осы также побывала в этом поселке с евангелизацией. Нам пришлось проделать путь около 700 километров. Это чудо Божье, что почти 40 лет спустя, там, где за веру в Бога страдал наш отец, его сыновья беспрепятственно проповедуют Евангелие. Я родился в 1970 году, уже после возвращения отца из ссылки. Когда мне было около 16 лет, в моем сердце загорелся необыкновенный огонь. Я увидел себя идущим по селам, деревням и проповедующим Евангелие. Только теперь я понимаю, что таким образом произошло божественное призвание на этот труд. Но в то время Евангелие еще не проповедовалось так открыто, и не все меня понимали. Я даже поставил тайную нужду, когда в нашу церковь приехал пророческий сосуд из другого города. Он не мог знать, о чем я спрашивал у Бога. Ко мне было такое слово: «Не смущайся, труд угоден Богу, ибо мир жаждет». О, как много детей моих еще в этом мире! «Голубица моя, не укрывайся, ибо многие из мира придут. Сейте семя, ангел мой

идет впереди. Это откровение многие годы поддерживало и вдохновляло меня на дальнейший труд для спасения людей. Когда я вернулся из армии, то ожидал направления от Бога, куда Он пошлет. В это время в Пермской церкви покаялся человек из города Осы. Он находился на лечении в областной больнице. Его зовут Игорь. Я не мог даже предположить, что нас ждет совместный труд. Когда он вернулся в свой город, там была проведена первая евангелизация. Это было 4 января 1993 года. Я приехал 10 января, так как после евангелизации стали собираться люди. Игорь был верующим только 2 года, и поэтому по телефону вызвал меня на помощь. Я подумал, что это будет хорошая практика для будущего служения, и с удовольствием приехал в ближайший выходной. Но я никак не думал, что город Оса станет местом моего постоянного служения. Мы провели собрание и уехали обратно в Пермь. В то время я работал на хлебозаводе электриком. Но эти люди, с которыми я познакомился в Осе, вошли в мое сердце. Вскоре я опять приехал на несколько дней. Потом я попросил на работе отпуск, желая побольше времени провести в работе с новообращенными. Когда закончился отпуск, то Бог проговорил моему сердцу, что я должен остаться в этом маленьком городке. Не очень легко было оставить хорошо оплачиваемую работу, где меня ценили и уважали как специалиста. Директор завода говорила, что в будущем она видит меня энергетиком всего хлебозавода. Это было заманчивое предложение. Когда я написал заявление на увольнение с работы, она была очень расстроена. В отделе кадров меня хотели задержать еще на некоторое время для отработки, но директор, зная мои намерения посвятить себя служению Богу, сказала: «Отпустите его, он уже не наш». Я понимал, что, оставляя работу, сжигаю мосты для отступления назад. Поначалу было очень трудно. Собиралась небольшая группа, человек 7. Со стороны неверующих было много нападок и поношений. Про нас с Игорем написали в местной газете, что мы обманываем людей, выманиваем у них деньги и много другой клеветы. После этой статьи за нас взялась местная прокуратура. По поручению властей они хотели найти какой-то предлог, чтобы нас разогнать. Наше дело поручили помощнику прокурора, которая жила по соседству с нашей сестрой Валей. В прошлом сестра Валя была пьяницей и очень шумной женщиной. Работница прокуратуры в беседах со мной засвидетельствовала о добрых переменах в жизни нашей сестры Валентины. Видя добрые плоды церкви, она не стала с нами сильно воевать. Вскоре вызовы в прокуратуру закончились, и мы продолжили беспрепятственно трудиться для Господа. В этом городе Господь даровал мне разумную жену Ирину и 3 сыновей. Теперь в городе Осе с населением чуть больше 25 тысяч Господь создал общину около 80 человек, даровал детей, которые посещают воскресную школу, а также подростков и молодежь.

дорогие друзья, а сейчас я предлагаю вам свидетельство Елены Кравяковой, которая является членом церкви города Осы. В 20 лет я задала себе вопрос, откуда вообще взялась вера в Бога, и решила поехать в Киев. «Киев — город древний», — думала я. «Там-то я и найду ответ на мой вопрос, откуда религия на Руси». В то время я не понимала, что религия и живая вера в Бога — это разные вещи. Села в самолет и полетела в Киев в поисках веры. В самолете познакомилась с женщиной-киевлянкой. Она удивилась, что я такая молодая отправилась в чужой город одна. Наверное, она меня пожалела, пригласила жить к себе и сопровождала меня во всех походах по историческим местам Киева. Находившись и насмотревшись, я многое узнала из истории Руси, но веры в сердце совсем не прибавилось. Я успокоилась тем знанием, что получила, и вернулась в Осу. Прошло 13 лет. Мне исполнилось 33 года. К этому времени я очень сильно заболела. Жуткие головные боли не проходили с утра до вечера. Облегчение наступало лишь тогда, когда я засыпала. Я начала терять зрение и память. Работала в строительном отделе ПТО. Я потеряла зрение и память настолько, что чертежи расплывались перед глазами, а в голове не откладывалось элементарного. Порой даже не понимала, зачем я встала и подошла к шкафу. От всего этого я плакала навзрыд. Болезнь свою я скрывала, но с работы вынуждена была уйти. Мне не хотелось жить. Все время были страшные боли, боли и боли. Когда появлялось желание покончить с жизнью, я говорила себе: «А на кого ты оставишь дочь? Кому она будет нужна?» У моей дочери была эпилепсия с частыми припадками. Да к тому же я чувствовала, что мне осталось не так долго жить. Болезнь прогрессировала, и я хотела хотя бы остаток жизни посвятить для дочери, чтобы у нее осталась память обо мне. У меня не было дороже никого, чем она. В это время в Бога уверовала моя мама. От нее я много раз слышала о Боге, но никак это не воспринимала. Я ей говорила: «Мама, уйди, у меня и так столько проблем». А моя дочь очень слушала бабушку, когда она рассказывала ей о Боге. То, что произошло потом, я буду помнить всегда. Это было 26 мая, 9 лет тому назад. День был солнечный и очень хороший. Мы с мужем собирались на дачу. Муж ушел за машиной, а я осталась одна. Включила радио. Там говорили о Боге. Выключила. Включила телевизор. Шла передача тоже о Боге. Я опять выключила. Да и мама с утра опять говорила о Боге. Я вышла на балкон и громко прямо в небо сказала: «Господи, если же Ты есть на самом деле, кругом все говорят о Тебе, дай мне Твое знамение». Вышла на улицу. Навстречу бежит моя мама с дочкой и говорит: «Лена, произошло чудо! Господь исцелил нашу Наташу!» В эту ночь дочь спала спокойно, приступов не было. Когда дочь спала, я отключала телефон, закрывала двери, чтобы никакой шум не испугал ее и не спровоцировал новый приступ. Но приступов не было неделю-две. Я наблюдала. Прошел месяц. Это действительно было чудо. У меня была такая благодарность Богу, и я сказала: «Я буду служить Господу», и стала посещать церковь. Один раз, когда мы молились в церкви, я стала просить Господа исцелить и меня, как Он исцелил мою дочь. Я сильно плакала, и что-то произошло внутри меня, какое-то очищение. После этой молитвы головные боли прошли, зрение и память постепенно восстанавливались. Дочку сняли с врачебного учета по ее заболеванию. Сейчас у меня есть водительские права. Я вожу машину, работаю. Когда в моей жизни были только горе и тьма, Господь пришел и все изменил.
Я так благодарна Богу за Его милость. Бога в своей жизни я увидела реально через Его дела. Он есть, Он исцеляет и Он помогает. Он живой, и Его не надо искать ни в Москве, ни в Киеве. Только позови Его там, где ты находишься, и Он всегда рядом.

Свидетельство Давыдова Василия Ивановича. Родился я в 1956 году в городе Кизели, в шахтерской семье. Позже переехал в город Осу, где живу и по сей день. Рос не в благополучной семье, отец сильно пил. В 14 лет, видя все это, я дал себе зарок никогда не прикасаться к спиртному. По этой причине остался в армии на сверхурочную службу. В это время меня отправили в Афганистан, где я принимал участие в боевых действиях в течение 3 лет. Оттуда я приехал совсем другим человеком. В моей душе поселилось зло, ненависть, жестокость. Заболел неврастенией. Отсюда был и букет остальных заболеваний. Болезнь печени, сердца, желудка. Сопровождали страшные головные боли, бессонница, ночные кошмары. От этого всего моя жизнь превратилась в бесконечное мучение, от которого часто помышлял избавиться с помощью самоубийства. Решил с женой переехать в город Осу, надеясь на то, что тишина этого провинциального городка принесет успокоение, которого мне так не хватало. Но через 3 дня после моего приезда было совершено жестокое убийство молодой девушки. И я понял, что и здесь мне не обрести желанного покоя. Предпринимал попытки найти выход из этой ситуации с помощью духовных учителей. Следовал наставлениям Порфирия Иванова, который утверждал, что обливание водой в любую погоду даст человеку душевный покой и телесное здоровье. Вопреки его обещаниям, покоя я не нашел, да еще и заработал себе простудное заболевание. После этого я увлекся учением Шаталовой, которая предлагала вегетарианство как средство избавления от злости. Я пытался воздерживаться от мяса на протяжении 5 лет, но добрее от этого совсем не стал. Пытался обрести жизненные силы, обнимая березки, но сильнее не становился. Моя злость кипела во мне. Я бил дома посуду, мебель. От врача получил совет употреблять алкоголь для расслабления. Ко всему прочему добавилась и алкогольная зависимость. Казалось, что жизнь моя зашла в тупик. Мой младший брат Игорь, который вместе со мной пытался найти во всех этих учениях смысл жизни, уверовал в Иисуса Христа и получил исцеление от серьезного заболевания легких. Не потребовалось никакого хирургического вмешательства. Тем не менее, его рассказы я не принимал всерьез, называя его Божьим одуванчиком. В 1994 году к нам в Осу приехала моя старшая сестра из Санкт-Петербурга, с которой мы не виделись 10 лет. Находясь у нас в гостях, она уговорила меня проводить ее на открытое христианское служение в нашем городе. Видя мое нежелание, она напомнила, как, не жалея времени и сил, она сопровождала меня по достопримечательностям Петербурга. Этот аргумент подействовал на меня, и я сказал: «Я даже посижу с тобой, если там будут говорить о мудрости». Первый же выступающий начал с таких слов: «Я сегодня хочу говорить о мудрости». Я был просто изумлен. Проповедующий продолжал: «Это не мудро выпрыгивать с 14-го этажа высотного здания или перебегать дорогу перед быстро идущей машиной. Точно так же не мудро, зная о вечности, идти в ад». Эти слова заставили меня серьезно отнестись ко всему происходящему. Проповедники говорили, что Бог обещает дать человеку как раз все то, что я так давно и мучительно искал. Они утверждали, что покой от Бога можно обрести только через покаяние. Они говорили, что Богу под силу изменить самую грязную и испорченную душу. В этот воскресный вечер, 8 октября 1994 года, все еще сомневаясь, я произнес первую в жизни молитву покаяния: «Господи, Господи, неужели Ты можешь изменить мою злую душу?»
понедельник я вышел, как обычно, на работу. Слушая разговоры друзей, обильно сопровождаемые сквернословием, я вдруг почувствовал, как в мою душу вбивают гвозди. Это было крайне удивительным для меня. Ведь до этого дня моя собственная речь была страшно загрязнена, а теперь мои уши не выдерживали таких слов. До моего покаяния я пытался избавиться от сквернословия. Однажды я даже попросил моего друга штрафовать меня по 5 рублей за каждое грязное слово. Но это совсем не помогло. Я проштрафился на месячную зарплату. То, что произошло со мной после молитвы покаяния, можно смело назвать чудом. Прошло уже более 10 лет с тех пор, но мой язык ни разу не произнес того, что люди называют нецензурной бранью. Ненависть ушла из моего сердца. Я перестал бить посуду и мебель, научился любить тех, кого раньше абсолютно не переносил. Все это является не моей заслугой, а результатом Божьего очищения во мне. С детства меня преследовал страх смерти. В Афганистане мы старались не говорить на эту тему, хотя однажды один капитан после первой же боевой операции сказал: «Ребята, я больше с вами не полечу, я боюсь умирать». За этот отказ его разжаловали и отправили в Советский Союз. Он честно сказал то, о чем думали все мы, и молчали об этом только из собственной гордости. Живя бесцельной жизнью, я чувствовал себя как человек, нанятый на работу без зарплаты. Пережив реальную встречу с Богом, я приобрел смысл жизни, избавился от страха перед смертью. Питание сухим пайком, нервные шоки в Афганистане послужили причиной болезни желудка. В течение 12 лет после службы эта болезнь обострялась. Весной и осенью приходилось лежать в госпитале или в больнице. В этот день, когда пришел на открытое евангельское служение, я также испытывал боли в желудке. Во время покаяния я почувствовал, что боли прекратились. С тех пор я ни разу не лежал в больнице с этими проблемами. Меня перестали беспокоить также и головные боли, сердце и печень. Анализируя свою жизнь, я вспомнил, как в прошлом Божья рука хранила меня для этого прекрасного дня — встречи с Божьей добротой. Однажды в Афганистане, когда мы летели на боевую операцию, шасси нашего вертолета зацепились за скалу. Вертолет начал скакать по склону горы, падая в ущелье. Вся десантно-штурмовая группа с побелевшими лицами мысленно прощалась с жизнью. Только чудом среди узкого пространства и разряженного воздуха вертолет снова набрал высоту. Вертолетчики сказали: «Ребята, мы выбрались из преисподней». В другой раз, когда мы продвигались в полном снаряжении по узкой горной тропе над глубокой пропастью, я от изнеможения пошатнулся. Мы шагали уже несколько дней. Из-за страшной усталости мне стало безразлично, упаду я или нет. Вдруг кто-то удержал меня и поставил обратно на тропу. И я обернулся, чтобы поблагодарить позади идущего солдата. Но тот двигался в 15 метрах от меня. Это явно была Божья рука. Я помню, что, покаявшись перед Богом, я еще не решил окончательно следовать за Ним, но хотел попробовать жить по учению Христа. Так я пробовал 3 месяца. Такая жизнь мне очень понравилась. Она была наполнена надеждой, покоем и смыслом. Пусть мой небольшой рассказ поможет кому-то найти дорогу в жизни, которая не приведет его к разочарованиям и горечи, но, напротив, исцелит раны души и тела. Так произошло со мной, так происходит и с другими, так произойдет и с вами, потому что Богу дорог каждый человек».

пустите детей, чтоб ко мне приходили. Не смейте препятствовать взрослые им. Хочу, чтобы все дети в небе были, и чтобы для них я не стал вдруг чужим. Пустите детей, таковых Царство Божье, и сами, как дети, примите его, чтоб небо вам было земного дороже. Ищите всегда и во всем моего. Пустите детей. Никогда вы не ждите, что сами они захотят вдруг прийти. Ведите детей, из пеленок несите. Пусть дети взрастают на Божьем пути. Пустите детей. Пусть поплачут немного, даже на маминых ручках уснут. Пусть все не поймут, но они здесь, пред Богом. А значит, я сам совершаю в них труд. Пустите детей, чтоб меня прославляли. Их песням, стихам очень радуюсь я. Молитесь с детьми и читайте, чтоб знали не прелести мира, но знали меня. Пустите детей. Все капризы в сторонку, собрание святое нельзя пропускать, чтоб их не искать и не плакать вдогонку. Ведите сейчас, а я дам благодать. Пустите детей. Будьте добрым примером и Божьим. Сейте и сейте в сердца, чтоб в них зарождалась и зрела та вера, которая будет вести в дом Отца. Пустите детей, как когда-то Иоанна пред Божье лицо Самуила вела. Пусть слышат мой голос среди Божьего стана все дети и чудные видят дела. Пустите детей не к планшету, а к Богу. Пусть каждое с Господом будет дитя. Устрою и благословлю их дорогу. Пустите детей, это точно не зря.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И собрал Давид в Иерусалим всех вождей, всех храбрых мужей, и все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинились Соломону царю. 1 Паралипоменон, 28 глава, 1 стих, и 29 глава, 24 стих. Храбрые мужи Давида. Давид окружил себя множеством храбрых мужей. К концу жизни он почувствовал, что пришло время, чтобы они все публично подчинились его сыну Соломону. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои». Желание Давида построить такой дом было обусловлено его клятвой сильному Иакова найти для него жилище. Это было его самым большим желанием со времен юности, и это соответствовало Божьему желанию и планам относительно его народа. Подчинение Соломону было частью планов Давида по отстаиванию интересов Бога и было необходимо для строительства храма. Подчинение Соломону было также на благо храбрых мужей Давида и всего народа. После смерти Давида кое-кто из его сыновей отказался от его подчинения, а в частности Адония. История церкви тоже знает нечто подобное, когда некоторые лидеры начинали отстаивать свои собственные интересы или интересы деноминации. К сожалению, такое нежелание подчиняться правам Христа в собрании можно было видеть всегда. Истинное подчинение правам нашего Господа — это вопрос любви и послушания, что подразумевает необходимость бодрствовать, знать и исполнять Его волю.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Девятая глава книги пророка Даниила. В первый год Дария, царя Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать голоса Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас». Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали голоса Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ свой из земли египетской рукою сильной, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от города Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего, и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал:
«Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. 10 глава книги пророка Даниила. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и голос речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с 1-го дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день,

внутренности мои повернулись во мне, и не стало силы во мне. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11 книги пророка Даниила. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и ни к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он не заложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от рук его». И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, ему не будет пользы от того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него». Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется,
падет и не

восстанет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума, и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством, враждебным и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не будет такой, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени... Сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, ливийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его,
и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». 12 глава книги пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дня».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Господь Иисус указал неверующим иудеям на большое препятствие их спасению. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Матфея 21:32. Некоторые люди пытаются верить, прежде чем раскаялись, но это невозможно. Те, кто таким образом хочет верить Богу, не могут иметь успеха. Потом есть и такие, которые уже много раз каялись, но все равно не имеют веры. Я не говорю, что они не могут верить, но не верят, ибо не согласны совершенно оставить грех. Если ты раскаялся и признавался во всех своих беззакониях, прощаешь всем, кто несправедливо с тобой поступил, от всего сердца согласен по возможности возместить хозяевам неправедно приобретенное, просить прощения у тех, кого обидел. Если ты сознался перед Богом, что ты грешник, и просил у Него прощения, тогда ты получишь эту веру. Самим Богом тебе дано право иметь веру. Ты можешь верить, и ничто не может помешать твоей вере, если ты верить хочешь. Многократное раскаяние в одном и том же грехе скорее ослабит твою веру, чем укрепит ее. Покайся от всего сердца раз и навсегда. Потом верь Богу, живи для Него и никогда больше не сомневайся. Святое Писание указывает нам на другое препятствие для веры. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Иоанна 5:44. Люди, ищущие славы у людей, молятся ли они, поют или проповедуют, не могут веровать Богу, так как только Бог является объектом нашей веры, а вера ищет славы тому, кому она принадлежит. Привычка сомневаться является следующим препятствием для веры. Душам, которые находились в оковах сомнений и обвинений, часто приходится вести большую борьбу, чтобы постоянно упражняться в вере и одерживать победу. Но если эти люди полагаются на Слово Божие и согласно Слову Божьему решительно противостоят натиску сомнений и обвинений, то они выходят из этой борьбы победителями. Даже глубоко укорененная привычка сомневаться во всем может быть полностью истреблена через веру, и душа, бывшая прежде слабой и колеблющейся, может стать сильной в Господе. Другим серьезным препятствием для веры является опора на чувства. Чувства обладают опасной способностью отводить нас от обетований Слова Божия, тогда как Слово Божие является единственным фундаментом для живой веры. Радостные чувства христианина действительно сладки, но по библейскому порядку вера предшествует радости, потому как радость Господи есть радость вере. Бог дает нам мир и радость вере, как написано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою». Римлянам 15:13. Если человек верит, что правильно стоит перед Богом, то эта вера производит в нем хорошее чувство. Но если он допускает превратные мысли и сомнения в своей принадлежности Богу, то приходят плохие, унылые чувства. Наши чувства зависят от нашей веры. При этом не имеет значения, истинна ли наша вера или ложна. Человек, уверенный в своем хорошем духовном состоянии, имеет хорошие чувства, даже если на самом деле его вера — обман. Эту мысль можно проиллюстрировать следующим примером, о котором я однажды читал.
единственный сын умирающей матери заблудился в лесу. Сострадательные соседи и друзья вышли на его поиски. Ночь была морозная, что увеличивало переживания матери о своем ребенке. Время от времени сидящему у постели больной сообщали, что поиски пока безуспешны. Между тем биение пульса матери становилось все слабее и слабее. Всем было ясно, что приближается конец. Время шло, ночь казалась бесконечной, и все короче становилось дыхание умирающей матери, страдание которой увеличивалось отчаянием. Людям было тяжело смотреть на ее муку, и прямо перед ее смертью мать известили о том, что ее сын найден и находится в безопасности в сильных руках одного друга. «Мой любимый сын найден!» — воскликнула она и с улыбкой на лице скончалась. Она умерла счастливой в вере, что ее сын найден. Но весть была ложная, так как спустя несколько дней мальчика нашли мертвым. Чтобы глубже осветить эту тему, я хочу обратить ваше внимание на страдания Иакова. Этот согбенный горем старик был близок к могиле, потому что был уверен в смерти своего сына Иосифа. На самом же деле Иосиф был жив и был первым человеком в Египте после фараона. Почему же так страдал Иаков? Потому что, когда его сыновья принесли окровавленную одежду Иосифа, он поверил, что это кровь его дорогого сына. Эти примеры показывают, какими обманчивыми бывают видимые обстоятельства жизни. Поэтому очень опасно основывать спасение наших душ на чем-либо другом, кроме неизменного Слова Божьего. Мы не должны думать, что имеем спасение только потому, что чувствуем себя счастливыми. И с другой стороны, мы не должны сомневаться в нашем спасении из-за того, что чувствуем тяжесть испытаний. Чувство того, что у тебя правильное отношение с Богом, никого не сделает праведным. Но если мы вступим в правильные отношения с Богом и будем оставаться в них, то есть будем оставаться верными Богу в своих делах и мыслях, и на основании Его обетования верить, то эта вера будет производить правильные чувства. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Псалом 29:6. Без борьбы нет победы. Кто хочет иметь духовные подвиги, должен подвязаться подвигом веры. Иногда борьба может казаться долгой и жестокой, но чем сильнее борьба, тем больше подвиг. Многие потерпели кораблекрушение, так как доверялись своим чувствам, упуская при этом Слово Божье. Свидетельство Его Слова — сильнейшее и достовернейшее доказательство для души. Было бы неразумно основывать свое спасение на чувствах и впечатлениях. Наши чувства можно сравнить со струнами арфы, из которых каждое событие нашей жизни может извлекать свой тон. Как на морском побережье чередуется отлив и прилив, так наши чувства — под влиянием радости и благополучия, поднимаются и опускаются при неприятностях и разочарованиях. Сердце христианина не свободно от человеческих чувств, но благодаря бальзаму веры печаль его подслащивается, а радость умеряется. Твои чувства могут подняться очень высоко, но будь осторожен, держи их в определенных границах. Но опять же, когда придут разочарования и неприятности, и чувства твои сильно понизятся, будь осторожен, чтобы не потерять веру, так как именно вера помогает нам сказать «Да будет воля твоя». Библия подобна тросу, который не спущен от Бога к людям и одним концом закреплен на небесный престол. И если верой ухватиться за этот трос и держаться за него, то должно случиться одно из трех. Или престол Божий должен будет поколебаться, или трос Его слова порвется, или же душа получит благословение, которого ищет. Если ты еще не научился закреплять свою душу за якорь Слова Божье, то тебе следует сейчас же прикрепить свой духовный корабль к вечной скале радости. И тогда
Пусть даже тебе придется опуститься в бездну человеческого отчаяния, где бушующие волны грозят неожиданной гибелью. Все равно якорь твой выдержит и устоит, ибо он закреплен надежным тросом веры за непоколебимую скалу истины. Совершенное доверие Слову Божьему и полное послушание Ему — единственные источники истинной и продолжительной радости. Но если ты не решился сделать первый шаг для получения христианской радости, как ты можешь надеяться достичь цели? Можно ли ожидать действия без причины, оплаты не потрудившись? Ожидаешь ли ты от кого-либо благосклонности, не веря Его Слову? Истинная христианская вера верит Богу и Его вечному Слову, но она не такова, как суеверие и невежество, которые верят чему угодно, только не истине. Истинная вера верит истинному и неизменному Слову Божью. Иаков писал: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4:3. Часто люди просят и ничего не получают, так как они просят для эгоистических целей. Эгоизм и похоть находятся в противоречии с принципами христианской веры, смирением и благочестием. Только сохраняя самоотречение и чистоту, можно упражняться в вере в Бога.

0: Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.
1: Верую, он в третий день воскрес.

Ты дал нам все, весь шар земной, с зелеными полями и лугами, и необъятный голубой простор небес, и солнце с яркими лучами. Ты дал нам жизнь, что может быть ценней, она есть дар небесной совершенства, и среди мира этого в удоле сей она несет в себе и радость, и блаженство. Но люди мечутся, зачем они живут, они об этом сами и не знают, душой терзаясь и от земли чего-то ждут, и во грехах без Бога умирают. А ты, Создатель, смотришь с высоты и видишь все, всю мерзость, запустение, что люди в помыслах так стали нечисты и словно воду пьют грехи и преступления. Очнись же, человек, живущий в черном мгле, среди безумства, подлости, разврата, ведь это ты, как Каин на земле, готов из зависти убить родного брата. Очнись же, человек, приди к Христу, прославь Его всем сердцем, без сомнения, и ты найдешь в нем мир, полноту и вечный дар любви, все прощения».

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Тема моей проповеди – люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Люди, которых ты встретишь в своих проблемах. Друзья, я замечаю, что когда мы читаем Писание, мы временами его не понимаем, глубины этого Писания или всеобъемлющей информации, которую дает Христос. Я сегодня буду читать вообще вам, наверное, на память известное место Священного Писания. Я буду читать сегодня историю о добром самарянине. Да? Да, я думаю, вы большинство знаете все на память. Но я думаю, потому что, когда Дух Святой мне говорил, я даже жене своей сказал, я говорю, ну вот читаешь, и временами Бог открывает такие вещи, которых я вообще там никогда не находил, друзья. Я никогда не находил. Я буду читать текст, и мы потихоньку двинемся в наше рассуждение. Итак, это Евангелие Луки. Пожалуйста, следите за мной, я буду читать весь текст. Предпосылка этого всего, вы знаете, законник задает ему вопрос, кто твой ближний? Я вам этот самый вопрос задам. Кто твой ближний? Вот подумайте, друзья. Кто твой ближний, да? И смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, Христос говорит ему, что, ну, вряд ли притчу. Здесь не написано что-то притча. Давайте почитаем эту историю. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел и посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, и привез его в гостиницу, и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Я не знаю, ли вы читали толкование на эту притчу. Я масса толкований читал на них. Наверняка вы слышали, например, очень популярное толкование, что 2 динария – это 2 завета, если что издержишь больше, это откровение Духа Святого. Не слышали такого? Ну, я читаю много толкований и так дальше. Друзья, я верю, что основная цель, которую Христос преследовал, смотрите, не все слова нашего Господа записаны, но кто-то ему задает вопрос. И когда Христос отвечает на какой-то вопрос, друзья мои, он отвечает не только книжнику, знаете, кому он отвечает еще? Он отвечает тебе, который родишься, через 2000 лет после этого события. Он в этом своем ответе включает все возможные варианты, вопросов, которые могут у тебя появиться, ситуации и так дальше. И я не претендую, что я вам изложу все возможное. Я вам изложу то, что мне Бог открыл. Но, друзья, я верю в то, что когда Христос говорит, Он говорит на очень многих уровнях, и временами мы очень поверхностно абсолютно знаем и понимаем Священное Писание. Давайте углубимся. Писание говорит так. Был некоторый человек, о котором идет рассказ. Как я уже сказал, моя тема называется «Люди, которых ты встретишь в проблеме». Первая категория людей, которых ты встретишь в своей проблеме, это люди, которые тебе эту проблему что? Принесут. Логично. Первая категория людей, которые ты встретишь, это те люди, которые в твою жизнь эту проблему принесут. Знаете, в чем ирония или в чем загадка этого всего? Ирония или загадка в том, что когда мы читаем про разбойников, то все вы представляете такого мужика с бородою, который прячется в лесу с дубиною, и ждет, чтобы напасть. Да? Так вы разбойника представляете? Ну, не знаю, может, кто-то посовременнее представляет его с пистолетом в черной кожаной куртке и на БМВ. Да? Ну, это представление Советского Союза там. Я не знаю, какие разбойники здесь в Америке. Молодежь. На кого они похожи? Ну, неважно. Когда вы думаете про разбойника,
У вас кто такой разбойник? Ну, вы же не скажете, что наш брат Юра разбойник. Или Саша Пышный похож на разбойника, да? Ну, нет, не скажем, друзья. Друзья мои, послушайте меня внимательно. Разбойник может быть и при галстуке, хорошо пахнуть, красиво одетый, интеллектуальный. И Христос позволяет нам его узнать. Знаете, почем? Он сказал, раз давайте прочитаем еще раз этот стих. Смотрите внимательно. Иисус сказал, некоторый человек шел за Иерусалимом в Иерихон и попался разбойником, которые, что делает разбойник? Внимание. Которые сняли с него что? Одежду. Изранили его, оставив едва живым. Мой первый пункт про как узнать разбойника, друзья. Я когда читаешь эту притчу, думаешь, ну интересно, потому что ничего не написано про деньги. Или написано? Не написано, что у этого человека украли деньги. Мне всегда казалось, и даже так подразумевалось как-то, что разбойник приходит, и самое главное, его задача – украсть у тебя деньги. Нет, друзья, тот разбойник, о котором мы сегодня говорим, его первая и самая главная задача – украсть у тебя что? Одежду. Поймите меня правильно, сейчас Саша проповедовал немножко за освящение, это тоже часть нашего освящения. Понимаете, друзья, у нас у всех есть, я не буду сейчас повторять то, что я уже много раз говорил, да, о том, что у человека есть нижняя одежда праведности, и у человека есть верхняя одежда, которая есть его призвание. И я думаю, это не написано, я просто делаю выводы, я думаю, что нижнюю одежду разбойники с этого человека не сняли. Ну, не сняли, да. Я думаю, что то, что им надо было, и вообще так по библейским рассказам мы видим, например, возьмите того самого Самсона, он тоже нижнюю одежду с людей не снимал, он снимал только верхнюю, да? Помните эту историю все, и так дальше. Внимание, друзья, разбойник – это тот человек, который охотится на твое призвание. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я постараюсь вам очень коротко объяснить. Понимаете, друзья, молодые люди, послушайте меня внимательно. Вы идете к канцлеру и даже порой не подозреваете, что канцлер – это разбойник, который готов украсть у тебя твое призвание, потому что ты призван что-то делать в церкви, а этого человека Бог садит напротив тебя, и сатана вкладывает в его свою волю и свое направление, и он обкрадывает тебя, и вместо того, чтобы идти и посвящать время Господу, ты посвящаешь время пустым вещам, которые сгорят. Показать вам больше? Твой босс может быть что? Разбойником. Потому что ты даже не подозреваешь, что он тебя вызвал. И ты такой весь excited, потому что босс тебя вызвал и говорит тебе, слушай, Саша, я тебе подниму зарплату. А Саша спрашивает, а что надо делать? Тебе надо работать по средам и пятницам, вечером. И Саша сидит и думает, ну что, денег будет больше. Перспектива, рост в карьере. И Саша даже не подозревает, и мы временами не понимаем, друзья, что это разбойник, который сидит, и цель не деньги, не карьера, цель, друзья, забрать твое призвание, потому что что-то Бог начал делать в твоей жизни, потому что на последнем служении Господь коснулся тебя, и ты начал что-то предпринимать, чтобы что-то изменять. Более того, Бог употребил тебя, еще что-то, и поэтому сатана активизируется и находит разбойников, друзья. Ты провел вчера в молитве ночь? Тебя посетил Господь? Жди гостей. Они не придут к тебе с палками. Они придут к тебе с хорошим предложением. Ихняя

Писании, а в Писании написано: смотри, чтобы кто не восхитил твоего венца. Венец – это часть твоей что? Одежды. Это часть твоей одежды, друзья. Это та часть, на которую сильно охотится сатана. И я еще раз повторяю, друзья, знаете, когда я читал, и когда Бог начал открывать предо мной, потому что Господь тыкнул меня носом, я показал, смотри, там не на деньги они охотились, а на одежду. И когда он начал расставлять все в моих глазах, я был потрясен, потому что я понял, друзья, как сегодня много людей, тысячи людей променяли свое призвание и отдали не то, что их не ограбили, они добровольно отдали свою одежду. Они ее сняли и предложили. Они торговали за нее. И говорили: дай мне этого красного, дай мне. Я тебе дам все, что хочешь, только дай мне этого красного. Я не буду, друзья, слишком глубоко копать. Я думаю, основную мысль вы уловили насчет разбойника. Второй пример, вторая вещь, как распознать разбойника, друзья. Писание говорит, разбойники его изранили. И насчет ран я не хочу проповедовать. Я хочу просто показать результат. Потому что временами, знаете, мы можем спорить, хорошее дело, плохое дело, хорошее дело, плохое. Но всегда мы приходим к выводу, какое это дело, когда мы посмотрим, какой, что, результат этого дела. Когда мы посмотрим, мы можем спорить, вот это так, вот давайте так сделаем, это так. Когда уже есть результат, мы посмотрели на результат, смотрим на результат и говорим, видишь, теперь мы точно знаем, друзья, результат. Какой результат того, что делали разбойники? Били они его, заушали они его, еще результат вот такой. Он остался еле что живым. Вы понимаете, что я сейчас говорю о том же самом, о духовном? Потому что цель разбойника сегодня не просто отнять у нас призвание. Это только начальные, так сказать, шаги. Цель разбойника сегодня – сделать тебя в церкви едва живым. Аминь. Чтобы ты только по воскресеньям приходил и то опаздывал, и уходил раньше всех. Чтобы ты в церковь уходил, потому что ну, нельзя уже совсем оставить церковь. Чтобы основная часть твоих интересов крутилась вообще не там, где Господь, где Дух Святой. Чтобы тебя интересовало не Божье призвание и Божье служение, а чтобы тебя интересовало что-то другое. Чтобы ты, друзья, не умер совсем. Обратите на это внимание. Не то, что они не забили его до смерти. Нет. Они просто сделали из него духовного инвалида. Извините, что я так скажу. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня церкви наполнены духовными инвалидами, которые ничего не могут делать. Извините, что я так скажу, братья. Сегодня среди служителей, я сейчас до этого дойду, друзья. Сегодня даже среди служителей куча духовных инвалидов. Знаете почему? Потому что одна из причин, я забегу наперед. Как вы думаете, ладно, давайте двинемся вперед. Давайте оставим это все. Давайте двинемся вперед. Смотрите. Дальше написано так. По случаю один священник шел той дорогою. И, увидев его, прошел мимо. Там про левита написано, что левит подошел к нему и что? И посмотрел. Вот я вам хочу задать вопрос. Как вы думаете, хорошо рассмотрел священник и левит этого человека? Хорошо или нет? Все рассмотрели, все видели, да? Да? А теперь скажите, как вы думаете, какие мысли были у них в голове? Мы сейчас фантазируем. Я понимаю, что этого нету написано. Но попробуйте угадать, какие мысли были в голове у священника. Почему он не захотел ему помочь? Есть много... Вот какие мысли вам приходят? Я вам дам сейчас свою мысль. Наверняка вы так не подумали, как я. Знаете, почему? Я вам скажу, почему. Потому что я поставил себя на место этого священника, да? Знаете, чтобы я подошел, посмотрел на этого человека? Знаете, чтобы я подумал? Знаете? У меня нечем ему помочь. Я бы помог тебе, брат дорогой. Но что я могу сегодня сделать? Понимаете? Понимаете, друзья, что священник, он не сильно ушел в духовном состоянии от этого парада, он священник в ризах, при параде, все у него красиво. Но когда ты взвешиваешь, ты видишь, что это точно такая же самая проблема, потому что он смотрит и говорит, знаешь что? Ну, может быть, я, конечно, сфантазировал, потому что вы скажете, это же был самарянин, это же был иудей. Самаряне с иудеями не сообщаются. Друзья мои, поверьте мне, что Христос приводит этого человека, что не случайно. Знаете почему? Потому что на самом деле, кто вообще из этих всех перечисленных людей, кто первый должен протянуть руку, скажите? Согласны?

священник. Ну, если не священник, то левит. Друзья мои, когда вы будете в проблемах, я знаю, вы будете в проблемах. Знаете, что вы будете делать? Вы будете ждать, что к вам придет Саша Пышный. Поможет вам, да? Или Юра Гунько. Это же наши священники. Друзья мои, я наперед, это не то, что мы не придем, или мы не хотим прийти, но я вам хочу показать это место, чтобы вы понимали некоторые духовные процессы. Просто-напросто Господь так делает, вот так Он делает временами, что нечего, просто нечего. Мы пришли, просмотрели, порассуждали. Может, там левит этого священника догнал, ты его видел? Ну, что там? Да. Что там вообще говорить? Не могу говорить. Да? Вы же понимаете, что я сейчас про церковные какие-то вещи говорю. Как у этого состояния? Да, что там? Давай лучше ее забудем. Давай что-то про что-то другое. Про братскую. Давай, мы на братскую спешим. Да. Давай про братскую поговорим. Аллилуйя. Аминь. О, там Дух Святой. Понимаете, друзья? И мы всегда встретим людей, которые на наш взгляд... Я сам такой, друзья. Я сам такой. Знаете, когда ты смотришь на человека, особенно когда человек есть такие проповедники, знаете, который выйдет за кафедру и так, ну, как скажет проповедь, ты его послушаешь, думаешь, ну, Господи, Бог, все, после подойду, чтобы за меня брат помолился, да? Подошел, помолился, думаешь, что я вообще подходил и молился? Так же, да? Понимаете, друзья, временами те, от кого мы ожидаем, Бог специально это делает, намеренно это делает, что те, от кого мы ждем, что они должны нам помочь, они приносят самое меньшее пользы. Может быть, слава Богу, что и не побили больше. Да? Слава Богу, что тот священник только пришел, просмотрел, а не копнул его еще. И такое бывает. Бывает, да? Ждали от кого-то помощи, а он тебе еще пинка поддал. Да? Причем, знаете, друзья, вот когда я это говорю, вы можете подумать, что я священников уничижаю. Неправда. Неправда. У меня лично была такая история. Я попал в то, что называется огненное искушение. Мне было 20 лет. Я не понимал, что происходит в моей жизни. Вообще не понимал. У меня не было греха. Я говорю это пред Богом. Ну как, знаете, я жил, я старался жить чисто пред Богом. Но у меня не было такого, за что мне надо было исповедоваться. Я на самом деле в эту ситуацию я вообще даже там поисповедовал все, что и надо было, и не надо. Да. И вот для совета я пошел к одному священнику. Причем я хочу сказать, что это уважаемый мною человек. Абсолютно. Я его уважаю, по сей день уважаю. Это мой пастырь, который там был на Украине и так дальше. Я пошел к нему за советом. И он вместо того, чтобы дать мне совет по моему духовному состоянию, он именно потому, что он этого духовного моего состояния не понимал, он мне еще поддал. Да, я даже могу рассказать. Я когда пришел, начал рассказывать ему эти все вещи. Он говорит, ну, наверное, ты крещен не тем духом. Раз с тобой такое происходит, то тебе, наверное, надо отрекаться от того духа, которым ты крещен. Я пришел домой, и у меня, если еще что-то было, как-то более-менее сражался, то я пришел домой, опустил руки и думаю, окей, я сейчас отрекусь, а если это Дух Святой, которым я крещен, если он ошибается. И я в таком огне был, а он мне туда еще поленья сюда подбросил. Понимаете? И я не хочу сегодня винить эти вещи, потому что некоторые вещи в нашей жизни, когда ты попадаешь в проблемы, они происходят потому, что Бог хочет нас кое-каким вещам научить. Аминь. Бог хочет, чтобы ты раз и навсегда научился в некоторых обстоятельствах. Не полагайся на человека, потому что ты думаешь, что он должен тебе. На самом деле, друзья, должен, не должен? Конечно, должен. Но на самом деле, друзья, слава Богу, что у нас есть Господь, который хотя ничего нам не должен, но всегда нам поможет. Аминь. Я не буду слишком долго на этом останавливаться, потому что вот те, кто приносят проблемы, человек побитый, человек израненный, вот те, кто должен ему помочь, и они ему не помогают, друзья. И дальше, конечно, идет я так иду по тексту. Следующий, кого встретил этот человек, это был добрый самарянин. И, знаете, можно много говорить про доброго самарянина, очень много. Очень много. Можно говорить, какой он добрый, какой он милосердный, какой он всякий раз такой, и это все будет правильно. Но я вам, знаете, моя цель дать вам признак, как я вам дал признак разбойника, так я вам дам признак доброго самарянина. Знаете, зачем это все? Затем, чтобы вы были добрыми самарянами. Знаете, какой самый главный признак и самое главное отличие этого человека в этой истории от всех других? Знаете, какое? У него в запаснике что-то было. Поняли? У него что-то было.
И это, что у него было, хватило и для него, и что? И для побитого. Аминь. Понимаете, что я говорю сейчас духовно? Просто-напросто я замечаю, что в последнее время вот этот закон народ Божий пренебрегает. Он не понимает, друзья, что среда, пятница, молитва во вторник – это место, где ты берешь себе запас. И запас ты должен взять не только на себя. И посмотри, друзья, если тебе самому впритык хватает, значит, может оказаться такая ситуация, когда ты исчерпаешься. У тебя всегда должен быть духовный запас. У тебя должно быть что-то, что ты мог бы другим дать. Возьмите нормальное состояние церкви. Библия говорит, когда вы собираетесь, то у каждого из вас есть нужда. Так написано. А у нас, когда мы собираемся, у каждого из нас всегда есть нужда. А Писание говорит, когда мы собираемся, у нас должен быть псалом, откровение, песнопение, проповедь, учение. Мы должны иметь, друзья, мы должны иметь. И понятно, что это Писание говорит как бы генерально, потому что навряд ли, когда соберутся все, и было бы хорошо, чтобы у всех вас было. Я бы только радовался, чтобы вы все стояли в очереди. И мы расписывали очередь по проповедям и по номерам, и по служениям, чтобы мы расписывали на полгода вперед. Я бы только радовался. Но, друзья, конечно, оно так не происходит. Но если хотя бы вы поймете, потому что мы сейчас закончим, мы помолимся с вами. Мы помолимся. И мы помолимся друг за друга. Вы не думайте, что когда я вас учу, то я сильно много от вас отличаюсь. Я точно такой же, как вы. Я точно так же вижу, как меня обворовывает в чем-то сатана. И мне надо хранить свои одежды. И где-то, может быть, я ему всю одежду свою не отдал. Да? Но он как Саул у Самуила, где-то что? Взял и кусок мой оторвал. Так? Бывает так? Бывает, друзья. Всю одежду не отдал, ты ее держишь. Но он как этот Саул уцепился у тебя и кусок оторвал. И тебе уже надо что-то думать с этой одеждой и так дальше. Ну хорошо, друзья, двигаемся дальше. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, жалился. У самарянина есть. Я не буду, друзья, проповедовать эту тему, можно сильно, на разбор можно взять, да, и говорить. Потому что у него было масло, у него было вино. У него было масло, у него было вино. Знаете что? Неожиданно для себя и для вас, я думаю. Я вам дам такую категорию, мимо которой бы вы, наверное, прошли. Это категория тоже людей, хотя это вообще не человек здесь, в этой истории. Знаете, кто это? Это осел. Понимаете, друзья, вы послушайте меня внимательно. Друзья, ослов в служении мы часто просто что игнорируем, не замечаем. Знаете, кто такие ослы? Юра знает, улыбается. Я хотел бы, чтобы побольше было ослов, знаете. Извините, что, может быть, не примите это как знаете, обзывательство. Я просто вам приведу, если вы почитаете в Писании, вы увидите, что на ослах ездили все цари израильские. Да? Осел – это было какое-то удивительное животное. Все другие цари выбирали коней, благородных животных. Почему-то израильские цари любили ездить на ослах. Кто положил такую традицию, я даже не знаю. Я когда-то задавался целью, если откуда это пришло? Откуда это пришло? Потому что Исаия уже пророчествовал, он не сам начал. Исаия – это же не Моисей, который говорил про ослицу и осла и так дальше. Да? Наш Христос тоже ехал на осле. Знаете, кто такие ослы? Ослы, друзья, это те люди, которые без слова упрека всегда готовы другому что помочь. Поймите меня правильно, потому что осел был другом доброго самарянина. И вот часто у нас происходит так. Мы превозносим доброго самарянина, забывая, друзья, что основную работу отвалил осел. Поняли меня? Мы временами смотрим на пышную и говорим, о, какой, о, пышный. Забываем, что за пышным есть ослы, которые за нас молятся, которые нам жертвуют, которые нас поддерживают, да, и основная работа на них, а я только тортики собираю, да, или вишенки на тортике, потому что и все дают временами честь. Друзья, знаете, ослом быть непочетно, ослом быть не всегда приятно, но этот почет и эта награда будет обязательно отмечена Богом на небе, аминь. Тяните, будьте ослами, друзья, будьте, тяните это все, помните, на ослу благоволил ездить кто? Наш Господь. Благоволил. Да?
Он взял, он после... Я не хочу... Там очень интересная эта история. Вы почитайте ее. Там пальмовые ветви. Это все имеет там интересный такой смысл, друзья. Да? И временами вот так у нас в церкви происходит. Мы встречаем этих людей. Знаете, что интересно? Интересно то, что этот бедный, пораненный и избитый, который ехал на услугу, Я уверен, он даже усла и не поблагодарил. Поняли? Он даже не поблагодарил, не нашел нужным. Так бывает временами у нас. Да, доброго самарянина мы поблагодарим. Он нам помог. А осла мы можем проигнорировать. Но тем не менее, друзья, никто у Бога, слава Богу, никогда что не забыт. Последняя категория, и мы с вами помолимся. Последняя категория – это трактирщик, содержатель гостиницы. Первая категория вас побьет, изранит. Вторая категория вас просто будет в проблемах, что делать? Игнорирует. Третья категория вам окажет ту или другую помощь. Но всегда будут люди, как трактирщики или содержатели гостиницы в вашей жизни, которые на ваших проблемах будут что делать? Зарабатывать деньги. Зарабатывать себе авторитет, зарабатывать себе кредиты на ваших проблемах. Обратите внимание, друзья, как он себя ведет. Часто, знаете, когда мы читаем про этого трактирщика, содержателя гостиницы, мы даже не обращаем внимания на этого человека. Даже многие скажут, это хороший человек. Ну как, он же все-таки этого пораненного приютил. Приютил. Но он приютил его что? Не бесплатно. Он приютил его не просто так, не из-за доброй души. И я не думаю, друзья, что он приютил бы его бесплатно, или чтобы, если он его увидел на дороге лежащим, что он бы взял бы его и завез в свою гостиницу. Завез бы, если бы этот израненный пообещал бы ему вознаграждение. Часто это нас сильно возмущает, знаете, когда мы встречаем людей, которые на наших проблемах делают себе имя, авторитет, делают деньги на наших проблемах. Это нас сильно возмущает. Я специально говорю эту проповедь, друзья, чтобы вы поняли, что вы таких людей в своей жизни обязательно что встретите. Не удивляйтесь. Когда Христос говорил эту притчу, Он говорил не только законнику, Он говорил сегодня тебе. Знай, что придут в твою жизнь люди, которые будут тебе ранить. Которые так могут тебя изранить, что ты упадешь, ты будешь бессильным. Но всегда будут люди, которых я пошлю, такие как добрый самарянин и осел. Они тебя поддержат, они тебя поднимут, они принесут тебе мое масло и мое вино. И всегда будут люди, которые на твоих проблемах будут делать себе выгоду. И когда ты их встретишь, не удивляйся. Знай, что я 2000 лет назад тебе об этом говорил. Друзья, я хотел бы помолиться. Я заканчиваю свою проповедь. У меня есть желание. Послушайте меня. У нас церковь очень интересная. Интересная в том плане, что Бог в этой церкви что-то делает. Интересная в том плане, что происходят события, которые мы не планировали и не планируем. Какие-то обстоятельства вокруг нас закручиваются, которые... Меня даже отчасти страшат. Я вам скажу честно и откровенно, что когда я проповедовал сегодня за священника, который подошел, посмотрел, и ничего этому человеку не дал, потому что у него не было, я себя очень часто нахожу в этой ситуации. Понимаете, друзья, когда люди смотрят на меня, и бывают какие-то прорывы, и Дух Божий что-то делает через меня, люди имеют очень большое expectation ко мне. И я сегодня имею смелость встать перед народом Божьим и сказать, что я не всегда meet the expectation, да, как по-русски сказать. Я не всегда оправдаю ваше ожидание. Не всегда так будет. Не всегда, друзья. Но я хочу сегодня быть среди тех людей, у которых что-то есть, друзья. Я хочу сегодня быть среди тех, которые что-то для Господа делают. Не для себя, приобретая себе авторитет в церкви. И приобретая финансы в церкви, богатея, еще что-то. А среди тех людей, которые с открытым сердцем готовы служить другому. Служить на любой позиции, друзья. Неважно абсолютно. И я понимаю, что в нашей церкви есть большая нужда в служащих сегодня. Большая нужда в добрых самарянах. А еще большая нужда в ком?
В ослах Юра говорит. Поймите, знаете, да, может это звучит не сильно приятно, но, друзья мои, есть ли много людей, которые тянут, на которых можно нагрузить, на которых можно положить, и они на самом деле, как этот осел, не открывают и не просят себя ничего, а делают это в надежде и в уповании на своего Бога, да, то тогда служения в церкви растут. И не думайте, что я не хочу быть ослом. Я хочу, и я стараюсь быть, где я могу. Так вот, я заканчиваю свою проповедь одним простым призывом. Друзья, давайте мы друг за друга помолимся. Если вы чувствуете, что вам не хватает, вы где-то не дотягиваете. Если вы чувствуете, что вы среди тех, у кого вам нечего дать сегодня. Вы не можете послужить другому. Или вы чувствуете, что вы среди тех, кого обокрал сегодня сатана. Да? У кого украл он вас, верхнюю одежду, обокрал вас, побил вас. Если вы чувствуете, что вам надо ободрение и благословение, давайте мы друг за друга сейчас помолимся. Аминь. Склоним колени. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

В испытании немного, теперь поскорбев, мы свергаем себя, запинающий грех, и с терпением проходим назначенный

прошу, Господь, за тех, кто так устал бороться, кто все идет, но больше не бежит, чье сердце так устало бьется, кто так устал от этой суеты. Прошу, Господь, за тех, кто унывает, еще вчера, кто верил и любил, а вот сегодня выхода не знает. За тех, кто с горя руки опустил. Прошу, мой Бог, за тех, кто потерялся. Нет, не в лесу, не в городе большом, кто в своих мыслях вдруг беспомощный остался в советах, данных прошлое ему. Прошу, Господь, за тех, кто падает с обрыва, кто оступился, лишний сделал шаг, но кто до этого безудержно молился. Господь, не дай ему сейчас упасть. Прошу за тех, которые любили, на крыльях веры так парили в небесах, но люди, ведь их крылья обломили, теперь они упали в прах. Прошу, Господь, за тех, которые прощали, которые молились за врагов, которые упавших поднимали и слушали всегда Твой тихий зов. Но вот сегодня как-то погрустнели, и нету силы верить в чудеса, быть для Тебя полезными хотели, но спотыкнулись в этом мире зла. Прошу, Господь, за тех, что так ждут утешения, кому бы только Твой увидеть взгляд, кому бы только каплю вдохновения, он этому безумно был бы рад. Прошу за тех, Господь, кто усомнился, кто так устало проживает дни, кто вдруг подумал, что Ты отдалился. За всех беспомощных прошу я, помоги. Мой милый друг, может, и ты сегодня устал бороться и стремиться ввысь. Но если даже очень будет трудно, прошу тебя, тем более борись. И даже если трудно будет помолиться, а от усталости и слезы не лились, и нету сил искать нового утешения, прошу тебя, тем более молись. И если крайне не хватает веры, перед тобой опять закрылась дверь, когда в тебя летят жестокие стрелы, прошу тебя,

Когда любить уже нет больше силы, прошу тебя, тем более люби. Ты победишь, и Бог тебе ответит. Он тот, кто может исцелить сердца. Не бойся, что тебя он не заметит. Его любовь безмерно велика. Он знает твою грусть, твои печали, имеет утешение для тебя. И даже если б все друзья предали, он верен, он с тобою.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Завещание матери». Да благословит вас Господь!

Непростой вопрос. Вечером Вильгельм и Анни, почти не разговаривая между собой, отправились домой. Анни с беспокойством размышляла о том, кто же прав и кто не прав. Она не могла вполне понять отца, который всегда был так любезен и внимателен по отношению к другим. Вильгельм же в этот августовский вечер как никогда раньше почувствовал глубокую пропасть между городом и деревней. Вечернее утро было бледным, наполненным легкой дымкой и в то же время особенно прекрасным. По небу бежали розоватые полосы, которые, казалось, образовывали пестрый свод над мирным и ясным миром. Высокие золотые колосья стояли в этом свете, как снопы пламени, которые не знали другой цели, как только щеголять своей красотой. На просторных мягких лугах мирно лежали коровы. Тут же паслись гладкие лошади, тихо и терпеливо, без жадности и спешки. На всем лежала печать прекрасной и светлой необходимости. Так должно быть, так хотел Творец, и так это было. Здесь не встречалось ничего сокрытого и завуалированного. Все открыто, просто и ясно. Вильгельм думал о Лизете. Она тоже была открыта и никогда не притворялась. Возможно, она исполняла волю Божию лучше многих других, которые постоянно спрашивают, размышляют и, тем не менее, никогда не бывают искренними. Вильгельму стало ясно, что в своей деловой жизни он не мог быть вполне честным и искренним. Да и большинство других людей не обладало этой безоговорочной искренностью. Лизета. Вот она стоит у садового забора и, кажется, ждет их. Да, с ней при ее своенравном характере бывает нелегко. Вильгельм не обманывался насчет того, что ее неприязнь к городу сегодня не стала меньше, и что, по сути, трудности, которые были раньше, остались. Но разве не стоит перенести все это, если обладаешь женщиной, способной любить горячо и искренне, женщиной, на слово которой можно вполне положиться, так как оно в точности соответствует действительной сущности человека. В этот вечер Вильгельм был готов во всем признаться жене. Когда они вместе зашли в дом, Вильгельм сказал: «Лизета, прости меня. Я должен был сам сказать тебе о намерении продать дом. Я был неправ». Но Лизета сделала движение рукой, как бы бросая в глубокую темную шахту то, чего уже нет и что никогда не должно появиться на поверхности. Вечером, когда стемнело, Анни, закончив работу по дому, как обычно, побежала к бабушке. Сегодня у нее на сердце было нечто особенное. Она направилась к задней двери, чтобы не встретиться с Катрин, так как побаивалась ироничного взгляда молодой женщины, которой не очень нравилось, что Анни приходит так часто. Однако бабушка сказала ей: «Ты не должна обращать внимания». И Анни продолжала приходить, как и прежде. Амри уже лежала в постели, когда пришла Анни. Она вошла, не постучав, так как знала, что бабушка еще не спит и ждет ее. Она не стала зажигать лампу, но присела на кровать и сразу же заговорила о том, что было у нее на сердце. Она рассказала о матери и о ее посещении города. «Бабушка, кто прав, мама или я? Разве мама не проявила бестактность по отношению к госпоже Хайнц? А я? Разве я не должна носить городскую одежду? Родители думают, что я позволяю госпоже Хайнц слишком влиять на себя. Но я насквозь вижу ее и понимаю, что она беспринципная и легкомысленная. Но разве я не могу кое-что перенять от нее?» Амри задумалась с той серьезностью, с какой всегда относилась ко всем вопросам детей и внуков, какими бы незначительными они ни казались, поэтому-то они со всеми мелочами всегда шли к ней. «Дорогая, что значит быть правым или неправым?» — наконец спросила она. «Ты, видимо, уверена, что я должна признать правой только тебя, но мама тоже уверена в своей правоте. Нет, нельзя ставить вопрос «или-или». «Как? Прав может быть только один».
перед адвокатами, перед судом, да, Ани. Но обычно люди только воображают, что это так. Они уверены в этом, потому что видишь ли с твоими взглядами на жизнь, ты, конечно, права. Тебе нужно приспосабливаться к условиям жизни, нужно быть городской и современной. Но разве твоя мать со своими взглядами на жизнь не права? Она любит землю, растения и животных, любит ниву и сад. Она считает недостойным, когда кто-то подражает внешности человека, чья сущность совершенно отличается. Разве в этом она не права? Ты сама говоришь, что госпожа Хайнц внутренне совершенно другая, чем ты, и ты хочешь внешне быть похожей на нее? «Боже упаси!» — засмеялась Анни. «Но она почти во всем может дать хороший совет». «Видишь ли, Анни, вопрос о правоте и неправоте возникает единственный из наших притязаний. Пока мы исходим из нас самих, наших требований и притязаний, мы спрашиваем, я права или она? Если я должна судить о вас на этом основании, то вынуждена сказать, вы обе правы». И все-таки Амри вздохнула. «Я думаю, что правильно решить вопрос о чьей-то правоте или неправоте может только Бог. Мы можем лишь искренне стараться узнать, что Бог говорит нам о нашей правоте или неправоте». «Ну, — засмеялась Анни, желая немного смягчить обстановку, — может, ты скажешь мне, что я не права с точки зрения Бога?» Сначала она хотела сказать «права», но это показалось ей несколько самонадеянным и дерзким. Да, в сущности, она и сама видела, что в некотором смысле была неправа. Видя, что бабушка молчит, она повторила: «Ну как обстоит дело со мною?» И тогда Амри начала говорить, и слова ее, казалось, исходили из далеких, полных страданий глубин и были полны нелегкого жизненного опыта. «Ах, Анни, жизненная дорога представляет собой восхождение на узкий и высокий хребет мимо глубоких пропастей. Мы постоянно находимся в опасности соскользнуть вправо или влево. Только дорога на узкий и высокий хребет является правильной перед Богом, и мы можем идти по ней, так как Он держит нас за правую руку. Если мы выпустим Его руку, то, возможно, какое-то время будем счастливы и даже сможем продолжать идти верным курсом. Но нам постоянно будет угрожать опасность сорваться в пропасть. Вот что, по сути, означают слова Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего». Анни слушала все это с некоторым страхом. «А я? Я тоже у края пропасти?» «Это ты сможешь узнать сама, Ани, если побудешь в полной тишине перед Богом. Принеси-ка мне из шкафа дневник моего отца, твоего прадеда Каспера Генриха Хидермайера. Ты знаешь, где он лежит?» Анни зажгла ночник и принесла книгу. Бабушка открыла ее и показала внучке место, где ее отец с горечью пишет о фронтовстве своих детей Амри и Хермидидера. Она прочитала это место при слабом свете лампы. «Анни, тогда я думала, — продолжала бабушка, — что были правы именно мы, твой дедушка и я, когда старались красиво одеться, а мой отец, твой прадед, был неправ. Но настал день, когда у меня открылись глаза на всю мою прежнюю жизнь. Ты знаешь, что после моей тяжелой болезни мы начали новую жизнь. Я поняла, что во всем была неправа, и лишь Бог прав. Тогда, Ани, я отложила свои янтарные бусы и некоторое время даже не надевала красивые платья, пока не научилась держаться за его руку и восходить на высокую стену, не скользя и не падая. Ты сама можешь проверить, как обстоит дело с тобой, Анни. Ты похожа на меня, ты очень похожа на меня». «Если бы это было так», — сказала Анни и замолчала. «А мама?» — тихо и робко спросила она через несколько минут. «Мама? Это нас не касается, Анни. Она должна сама разобраться в себе.
Она не сказала Ане о том, что тоже переживает за ее мать. Поднимается ли Лизетта по Божьей воле на узкий высокий утес, или и здесь из-за гордости имеет место скольжение в пропасть своеволия и упрямства? Нет, этого Амри не сказала внучке, но она должна еще раз серьезно поговорить об этом с дочерью, а также и с Вильгельмом, который, кажется, совершенно ослеплен своей женой. Августовское солнце заглядывало в маленькие низенькие окна и делало посыпанный белым песком пол еще более светлым и блестящим, чем он был на самом деле. В это воскресное послеобеденное время на лице Амри лежала печать радостного ожидания, которая делала ее молодой и жизнерадостной, как это и было во все нередко горестные дни ее жизни. Она ждала Анну с детьми, которые должны были прийти к ним из города в гости. Как медленно движутся стрелки часов, намного медленнее, чем хотелось бы Амри. Но, наконец, они прибыли. Анна и все ее сыновья. Комната сразу же наполнилась веселым шумом. Всякий раз, когда Амри видела сыновей Анны, ее сердце наполнялось радостью и благодарностью Богу. Отец их, можно сказать, оказался негодяем. Сами же они были весьма деловыми и порядочными ребятами, о каких только можно мечтать, хотя и у них порой случались ошибки. Никто из них не был похож на отца ни внешне, ни по характеру. Амри чувствовала себя окруженной этим живым благословением. Так оно и было. Любящим Бога и соблюдающим Его заповеди Он обещал творить милость до тысячи родов. Ей пришлось вынести много скорбей со своими детьми, и внуки, возможно, были первым благословенным звеном в цепи родов, в которых текла ее кровь. В глубине своей смиренной души она знала, не превосходные качества ее крови сделали их такими, но исключительно Божья милость и благословение. Мальчики всегда были своего рода защитной крепостью для матери, но сегодня чувствовалась какая-то особая торжественность, подобно тому, как радостное ожидание Рождества объединяет детей или какая-то тайна соединяет людей друг с другом. Их голоса звучали приглушенно, их взгляды что-то скрывали. «Что скажет бабушка?» Амри не всегда была согласна с тем, что придумывали и предпринимали дети. Так было с Августом, их отцом. Хотя сейчас он находился где-то в Америке, но продолжал быть бременем для семьи Анны. Вскоре после того, как он покинул семью, продав последнюю кровать и оставив жену с детьми без всяких средств к существованию, он прислал письмо с просьбой о деньгах. Он писал, что находится в очень трудных обстоятельствах, и просил Анну еще раз помочь ему. В то время Анна жила в доме матери на ее обеспечении, совершенно не имея личных денег. Ее деверь Вильгельм, муж Лизетты, на свои деньги купил ей самые необходимые вещи, кровати и одежду для мальчиков. Амри очень рассердилась, когда из Америки пришла такая просьба. Этот Август снова пропил все деньги, которые забрал у жены и детей, и снова Анна вынуждена просить за него. Нет, отныне этот хвостун и бабник не получит ни одного пфеннинга. Дети Анны больше не должны страдать из-за своего непутевого отца. Лишь старший сын Анны, который с давних пор разделял с матерью все заботы, знал о письме отца. В то время он закончил учиться на коммерсанта. Ничего не говоря матери, он весь свой небольшой заработок отослал отцу в Америку.

был пьян и хвалился собой, когда был трезвым. Даже Анна считала, что он снова все пропивает. Но невозможно было уговорить мальчиков перестать посылать ему деньги. Уже год от него ничего не было, ни письма, ни открытки, никаких признаков жизни. Что случилось с отцом? И вот вчера произошло то, о чем они после кофе хотели рассказать бабушке. Случилось чудо. Август, самый скверный из всех отцов, этот неисправимый хвостун и пьяница, вдруг прислал деньги. Кроме того, он написал письмо, которое уже было все измято, так как дети часто поочередно читали его. Сейчас оно, тщательно завернутое в бумагу, лежало в сумке матери. Мальчики сидели на скамье, которая стояла над окном, так что все могли смотреть на бабушку. В наступившей тишине прозвучал голос Анны. «Мама, Август прислал деньги, 10 талеров». И в то время, как глаза всех были устремлены на Амри, Анна стала читать письмо. «Дорогая Анна, мне, Бог знает, это было очень плохо. Я уже не мог сам помочь себе и потому слал вам письма с просьбой о деньгах. Я не надеялся, что получу их, однако, когда я все-таки получил деньги, я подумал, что они от матери. Ведь у тебя их не было. Так думал я. Какая она благочестивая! Она всегда была добра ко мне, хотя и часто ругала меня, заступаясь за тебя. Я не мог выносить ее взгляд, но я думал, что она не бросит меня на произвол судьбы. И тут пришли деньги от Генриха, а я полагал, что мальчишка ненавидит меня, как и остальные дети. Я плакал, я совершенно обнищал, и дети присылали мне деньги. Но деньги детей жгли меня изнутри. Они бы не жгли, если бы это были от матери, так как это могло случиться. Я не мог пропивать их, хотя материнские я бы пропил. Я нашел работу, тяжелую работу, ломать лед. Вы этого не знаете. В этом году я сэкономил деньги для детей. Я не хочу быть негодяем. Нет, я не обратился к Богу, но теперь я уже не пью. И если дети имеют жалость к своему такому плохому отцу, то, может быть, и Бог явит мне свою милость. Я болен, беден и тоскую по родине. Анна, наши дети хорошие, и в этом твоя заслуга. Август». На этом письмо закончилось. Анна, будто пристыженная, смотрела вниз. Она не могла поднять глаза на мать. У нее в глазах стояли слезы, хотя она уже не раз читала это письмо. Дети с напряженным вниманием смотрели на бабушку. Амри молчала. «Нет, это не была тихая молитва, как в полуденные часы о созревших нивах. Это было полное напряжение и беспокойство молчания, которое сталкивалось с напряженным ожиданием других. Что она должна сказать? Она видела перед собой Августа, молодого грубого парня, который обольстил ее дочь. Она видела всю фальшь его сущности. Когда он стал мужчиной, его надменность и лень, его пьянство и все те пороки, на какие она не могла смотреть. Разве жизнь Анны не была опустошена и разрушена этим человеком, который замечал своих детей лишь тогда, когда они стояли на его пути, что они, по мнению, делали слишком часто? Разве в доме не царило постоянное беспокойство, пока он не покинул его? Как с того времени Анна снова расцвела, какой она стала молодой и красивой. И теперь он надел на себя личину благочестия и вскоре явится сюда и начнет проливать слезы и обнимать жену и детей, играя роль хорошего отца. И Анна, и дети примут его, и при этом еще будут счастливы от того, что могут поухаживать за ним. Но отец станет для них бременем, которое раздавит и задушит их молодую цветущую жизнь. Она, Амри, не сможет вынести такого. Так размышляла бабушка.
ее молчаливость.

И расчеты и заботы, как серая пыль, ложились на свежую радость и напряженное ожидание присутствующих. Анна посмотрела на нее, и мать увидела в лице дочери молчаливую просьбу и страстное желание, хотя и скрытое застенчивостью и страхом. Как будто чешуя спала с глаз матери, и ей вдруг, как никогда раньше, стало понятно все затаенное страдание дочери, которое выпало на ее долю в браке. Правда, она вместе с Анной разделяла ее трудную судьбу, но теперь она заглянула в душу своей дочери, как в чужой и незнакомый колодец, который вдруг стал ясно виден до самого дна. И все внешние страдания дочери, утрата денег, имущества, жестокое обращение, супружеская неверность мужа показались ей незначительным по сравнению с тем, что лежало на ней тяжким бременем. Это был стыд за то, что у нее такой муж. Он опозорил ее, бросил, раздавил, как увядающий лист, оторванный от ветки, как вырванное с корнем дерево, лишенное своего места. Ведь что собой представляет замужняя женщина без мужа, который должен быть ее опорой и силой? Кем она является без него, какой бы важной и гордой она ни была? Ведь Бог создал ее быть помощницей мужу. Что она без него? Видимо, выносить такую жизнь позволяло Анне лишь то обстоятельство, что Иисус Христос был надежным основанием, на котором она стояла, которое наполняло ее жизнь и из которого ее дети черпали силу и радость. Кто знает, что было бы с ней, если бы не помощь свыше, и как она, Амри, могла забыть об этом? Ведь Август прислал 10 талеров. Он впервые сделал доброе дело. Каков его вес, может измерить только всемогущий Бог. Но то, что вес его большой, понимала и Амри. Он гораздо больше, чем все проблемы о прощении, которых в его жизни было немало. Видимо, первый раз со времени их брака Анна что-то получила от мужа, и теперь у нее возникло жгучее желание, чтобы Август действительно стал другим. И тогда у нее будет настоящий муж, пусть даже бедный и больной, за которым ей придется ухаживать день и ночь. Это ничего не значит, лишь бы он был хорошим. А дети? Они тоже постоянно стыдились своего отца, они тоже готовы на все, только бы он был здесь, только бы не осознавать, что все вокруг знают, у них есть плохой отец в Америке. Стыд пронзил Амри до глубины ее старого, заботливого и отчаявшегося сердца. Не была ли она похожа на старшего брата из притчи о блудном сыне? Разве у отца была какая-то гарантия, что его сын стал лучше? Что касается Августа, то у них, по крайней мере, были 10 талеров сэкономленных их денег. «Анна, дети!» — заговорила наконец Амри. «Напишите ему, чтобы он вернулся. Я буду помогать вам во всем, что у меня есть». Дети кивнули. Да разве они ожидали нечто другого от Амри, этой чудесной старой женщины, их бабушки, которая с таким пониманием могла ставить себя на место других людей и уже издали знала их нужду? Разве они уже сотни раз не испытывали это на себе? По сути, бабушка и на этот раз была на их стороне, только они сначала все-таки немного боялись, а теперь облегченно вздохнули. Анна обернулась и через маленькое окно посмотрела на луга и поля, на видневшуюся за ними горную цепь, но видела это все как в тумане. Ей казалось, будто этот лежащий за окном дорогой для нее кусочек земли и голубое небо над ее родиной приблизились к ней. Их сфера стала сужаться, укладывая ее в свое ложе, пока она не оказалась в темном, теплом маленьком пространстве, где было понимание, покой и безопасность. Это была утроба матери. Ее сердце снова питалось от этого сердца, которое билось тихо и слабо, но тем не менее разделяло и понимало страдания детей так, как будто...

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. А продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашла, а душа с Иисусом молодая. Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя. Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче. Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом не считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой откроет двери рая. Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной. Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь. Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль. Только радость будет пусть с тобою, пусть она тебя вновь окрылит, чтоб могла ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей могла делиться».

Чтение Писания окружает дух стеной, очищает совесть, изгоняет низкие страсти, насаждает добродетель, делает помыслы возвышенными и позволяет не теряться в неожиданных обстоятельствах, ставит выше дьявольских стрел, переселяет на самое небо, освобождает душу от уз тела, дает легкие крылья. Все хорошее, что бы кто ни назвал, оно способно вселить в души слушателей. Господь повелел изучать Писание, но, конечно, изучающие нуждаются в озарении свыше как для того, чтобы найти искомое, так и для того, чтобы сохранить найденное. Кто будет вникать в глубину смысла Священного Писания, разрешит все свои недоразумения. Не будем пренебрегать чтением Писания. Понимаем ли содержащееся в нем или не понимаем, будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении неизгладимо запечатлевает в памяти прочитанное. И то, чего вчера мы не могли понять, вдруг понимаем сегодня. Потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию, невозможно не заметить, как много в ней сказано о сердце человека. Премудрый Соломон говорит в своих притчах: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». В своем учении Христос всегда заострял внимание слушателей на большом значении сердца. Этим-то и отличается евангельское учение от других религий. Другие довольствуются внешними преобразованиями, а Слово Божие, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Так сказано в Слове Божьем. Поэтому, если действительно сердце является источником жизни, и если этот источник, из которого, как говорит Иисус Христос, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, не очищен, то как бы человек не преображался внешне, он остается все тем же грешным, невозрожденным человеком, так как коренных перемен в нем не произошло. В своих проповедях и беседах с людьми Христос неизменно указывал на этот источник всех наших зол, но всегда с тем, чтобы его очистить. Он постоянно напоминал, что до тех пор, пока сердце не будет очищено, жизнь по-прежнему останется загрязненной и оскверненной. Его весть для всего человечества и для всякого человека в отдельности и по сей день одна: «Должно вам родиться свыше». Иначе говоря, с внутренней натурой человека, с его сердцем должна произойти полная перемена. Человек должен переродиться, иначе он не войдет в Царствие Божие, как говорит Иисус Христос, и никогда не увидит его. Вот почему уже в своей первой проповеди Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Христос не сказал: «Блаженны имеющие чистые уста», или «непорочное поведение». Нет, он сказал: «Блаженны чистые сердцем». Почему сердцем? А потому что если даже поведение и кажется безупречным, а язык непорочным, но мотивы человека исходят не из чистого сердца, то и доброе поведение, и чистый правильный разговор не имеет значения перед Богом. Если разговоры твои целомудренны, а в сердце твоем гнездятся скверные мысли, то знай, ты стоишь перед Богом, который не только слышит твои слова, но и знает твои помышления. Все, чего от нас требуют люди, это внешний вид непорочности, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот почему Христос говорит: «Блаженны чистые сердцем», а тем, у кого чистое сердце, дано самое чудное и великое из всех обетований: они Бога узрят. И вот сегодня, дорогие радиослушатели, в основу моей беседы я желаю взять эти дивные слова нашего Спасителя, сказанные им на горной проповеди: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Дал бы Господь, чтобы сегодня Дух Святой через Слово Свое проник в сердце каждого из нас, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, говорит Господь. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Один Он знает наши сердца, и один Он может дать нам сердце новое, плотяное, и вложить внутрь нас Духа Святого и сделать то, чтобы мы ходили в заповедях Его и соблюдали и выполняли уставы Его. Если чистым сердцем узрит Бога, то, согласно словам нашего текста, причиной духовной слепоты является оскверненное сердце. Если человек чистым сердцем может видеть Бога, то ясно, что человек с нечистым сердцем слеп ко всему божественному, духовному и вечному. Он не видит Бога. Подобно тому, как у человека, находящегося под влиянием наркоза, искажено зрение, так и у человека, не имеющего чистого сердца, искаженное понятие о духовных вещах. Например, один космонавт говорит, что он побывал в космосе, на околоземной орбите, и ни Бога, ни ангелов, ни духов не видел. А другой космонавт, попавший на Луну, говорит, что он видел Бога, говорил с ним и слышал его голос. Правда, последний взлетел чуть повыше, чем первый, добрался аж до самой Луны. Но не в этом дело. Первый, если бы даже и смог взлететь выше, по-прежнему ничего не увидел бы, потому что он слеп, он не верит в Бога, у него нет чистого сердца. А второй, чадо Божие, сердце его омыто кровью Иисуса Христа, и, следовательно, сердце его чисто. Он видит и слышит то, чего другой не видеть, не слышать не может. Для него не составляет проблемы увидеть Бога везде, будь он на земле или на луне. Как правило, вы обнаружите, что люди, которые выступают против истины и злословят все святое, это люди с нечистыми сердцами. Как часто приходится слышать жалобы людей, что они не могут понять Евангелие? Проверьте, и вы обнаружите, что почти всегда в таких случаях какой-либо грех гнездится в их сердце и не позволяет им верить. Можно с полной уверенностью сказать, что до тех пор, пока человек не готов исповедовать свой грех, покаяться в этом грехе и оставить его, он никогда не будет иметь ни понятия о спасении, ни радости спасения, ни уверенности в нем. Он слеп ко всему духовному и божественному. Не мудрено, что он ничего не видит. И пока грех не исповедан Богу и не омыт кровью Иисуса Христа, этот человек будет разными путями скрывать свое неверие, скрывать свою слепоту под самыми разными предлогами, часто прячась за ширмой религии. Но как бы ни была красива внешняя оболочка, она не может скрыть сердце человека от Бога. Например, тот, который хвалится своей религиозностью, думая, что она в состоянии покрыть его грехи, обманывает не Бога, а самого себя. Да, как справедливо слова пророка Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» И вот поэтому Иисус Христос всегда обращал внимание своих слушателей на необходимость иметь чистое сердце. А это, говорит он, возможно, только рождением свыше. Теперь, зная испорченность и греховность человеческого сердца, кто может сказать, кто способен сделать себя христианином? Может ли мертвый человек воскресить самого себя? Может ли слепой дать себе зрение? Конечно, нет. Это должен сделать для него кто-то другой. Да тот, который сильнее смерти, сам автор жизни, тот, который воскресил Лазаря, тот, который исцелил слепорожденного, слепого Вартимея и множество других слепых, он и только он может дать жизнь и исцелить нашу духовную слепоту, которая несравнимо ужаснее, чем слепота физическая. В Евангелии упоминается несколько случаев исцеления слепых. Все они были по-разному исцелены Иисусом Христом, при разных обстоятельствах. Однако у всех прозревших общее то, что по своему исцелению в первую очередь они увидели своего исцелителя. Я не раз пробовал вообразить, что, например, пережил слепой Вартимей или слепорожденный, которого Христос нашел после того, как его выгнали из синагоги, когда они впервые увидели Иисуса Христа. Что переживали они при виде своего Исцелителя, когда открылись вдруг их глаза, и они увидели того, который их исцелил? И теперь представьте себе, что, получив зрение, они пытались передать свои впечатления другим слепцам. Как бы они ни старались описать все, что стало видимым для них, слепец может только вообразить то, что его прозревший друг теперь видит. Точно так же бывает и в духовной жизни. Люди не видят Бога по той простой причине, что иной Бог Бог века сего ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, как сказано в Слове Божьем. Сколько раз Христос обращался к религиозникам своего времени, называя их вождями слепых, а не слепы вожди слепых. А ученикам своим он сказал: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». И вот, возлюбленные друзья, когда сердца наши чисты, когда они омыты кровью Иисуса Христа, когда сердца наши не разделены, а едины с Богом, тогда нам открывается совершенно новый, дивный, прославленный мир, мир, в котором царствует правда. Да, чистые сердцем узрят Бога. Они Его увидят не только когда-нибудь в будущем. Нет, они увидят Его сейчас, будучи здесь, во плоти. Чистые сердцем всюду и везде видят Бога. Когда это говоришь невозрожденному человеку, то он возражает: «А я Его не вижу и никогда не видел». И не мудрено, ведь он слеп, а слепой не видит. Он в омрачении, он живет в мире тьмы, где нет света. Чистый же сердцем видит Бога везде. Тот, чье сердце очищено кровью Иисуса Христа, чадо Божие, сердце которого едино с Богом, видит Бога, во-первых, в природе. Для возрожденного человека вся вселенная возвещает славу Божию о делах рук его –

Был Творец, который установил определенные законы и порядок во Вселенной. Обнаружив эти законы, ученые и смогли осуществить такие полеты. Да, смотря в бесконечное небесное пространство, чистый сердцем, радуясь и восхищаясь, восклицает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Далее чистый сердцем видит Бога в Библии. Для невозрожденного человека она закрытая книга. Он находит в ней только неясности, противоречия и постоянно спотыкается, читая ее. Для него это темный лес. А чадо Божие на каждой ее странице этой чудной книги видит Бога. Дух Святой раскрывает ему Иисуса Христа во всей его славе. Его чудный план спасения на каждой странице Священного Писания. В них верующий находит наставление, обличение, утешение и пищу для своей бессмертной души. Для чада Божия полны значения слова: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Притом чистый сердцем видят водительство Божие в своей жизни и в жизни других. У чистого сердцем слова «случайно» нет в словарном запасе. Для него жизнь – это не просто ряд событий, нет. В событиях есть связь, и в этой связи и последовательности чадо Божие видит Господнее провидение. Эту истину Давид выразил в известном 22-м псалме: «Господь, пастырь мой». И вот от взаимоотношения с пастырем и зависит все события и переживания в его жизни. Даже тогда, когда он проходит долиной скорби, Давид говорит: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною». И кончает он этот псалом полной уверенности, что благость и милость его чудного пастыря будут сопровождать его во все дни жизни. Когда Бог отверг царя Саула, пророк Самуил сказал ему: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Этим мужем по сердцу Божию как раз и был Давид. Бог избрал Давида, потому что сердце его было вполне предано ему. Только такой человек мог сказать слова 22-го псалма: «Человек с чистым сердцем». Но помимо того, чистый сердцем видит Бога и в церкви Христовой. Нечистый его там не видит. Он видит в ней только недостатки, несовершенных людей, отсталых и лицемеров, и говорит: «Если это христианство, то я не хочу принадлежать к такой церкви». Другие возражают, что церковь разделена на столько течений и сект, что людям трудно разобраться, где и какая истинная церковь. Каждый твердит, говорят они, что его церковь истинная. По их представлениям, церковь – это сборище раскольников, и они ничего другого не видят в ней, кроме отрицательного. Правильно, говорит поговорка, рыбак рыбака видит издалека. Человек смотрит на вещи согласно своей природе. Вор безошибочно узнает вора, а пьяница – пьяницу. Гриф-хищник видит мертвечину и узнает ее издалека. Лев видит свою пищу в лесу, а овца находит свою пищу на злачных пажитях. Поэтому нечестивый сердцем хорошего не видят в церкви, они только узнают своих, вкравшихся в церковь. Но чистые видят Бога в церкви. Лицемер узнает лицемеров, а чадо Божие познает своих братьев и сестер, искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои друзья, когда люди говорят, что нет Бога, нет духовного мира, не стоит на это обращать внимание, потому что они не в состоянии с авторитетом говорить о тех вещах, которых они никогда не видели. Когда безбожник говорит: «Я не верю в существование Бога, потому что я его никогда не видел», то в этом мы, конечно, ничуть не сомневаемся. Слово Божие говорит: «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Когда спросили одного брата, как он знает, что Бог есть, ведь он никогда его не видел, то брат ответил так: «Я его не только видел, я сегодня утром разговаривал с ним». Один по слепоте своей говорит, что Бога нет,
а другой на личном

опыте убедился, что он есть, потому что видел его, слышал его голос и беседовал с ним. Кто же прав, слепец или зрячий? Человек с опытом или без опыта? Кажется, что спорить об этом нет смысла, не так ли? Но возлюбленные чистым сердцем видят Бога не только в этой жизни, но они узрят Его в вечности. Да, можно сказать, что теперь, будучи во плоти, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь же знаем отчасти, а тогда познаем, подобно как мы познаны. О, чудный будет тот день, когда мы станем подобными Ему, как Он есть. Разве это не самое чудное из всех обетований, что мы увидим того, который нас так возлюбил, что отдал себя на позорную смерть ради нашего спасения? О, благодарение Богу за такую любовь! Мой дорогой радиослушатель, чисто ли твое сердце? Видишь ли ты Бога? Слышишь ли ты Его голос? Говорит ли Он с тобою? Имеешь ли ты беседу с Ним? Сказал ли Он когда-нибудь тебе: «Прощаются тебе грехи твои»? Если нет, то сердце твое еще в омрачении. Оно не очищено, ты еще не родился свыше, ибо овцы мои, говорит Иисус Христос, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Но как же мне приобрести сердце чистое, спрашиваешь ты? Мой друг, знай, что это целиком дело Христово. Все мы должны быть очищены от греха, если желаем иметь жизнь вечную, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Дорогие мои, это очищение никогда не произойдет с помощью внешних обрядов. Крещение не может очистить мое сердце. Если я не родился свыше, но крестился, то происшедшее со мной можно оценить следующим образом. Я вошел в воду сухим грешником, а вышел мокрым. Должно сперва родиться свыше, тогда крещение будет иметь святое значение для тебя. Иначе оно ничем не поможет тебе. Мой друг, никакая внешняя форма не поможет очистить твое сердце. Сколько ни разукрашивай мертвеца, он по-прежнему останется мертвым. Дорогие мои друзья, только кровь Иисуса Христа, действием Духа Святого, может очистить сердце человеческое. Дух Святой нисходит на человека, он вселяется в его сердце. И это возможно только благодаря голгофским заслугам нашего Спасителя Иисуса Христа. Дух Святой не может жить в сердце, загрязненном грехом. Поверьте, что когда у Вартимея открылись глаза, и он увидел Иисуса Христа, то он, можно сказать, стал слеп ко всему остальному. Он последовал за Иисусом Христом. Христос стал для него жизнью. Он теперь целиком стал Христовым. Да, после того, как он увидел Христа, ему ничего больше не нужно было. Желаешь ли ты прозреть, мой друг? Если да, то приди, как некогда пришел к Иисусу Христу Вартимей. Он хочет дать тебе новое чистое сердце. Он может сделать это для тебя там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. И тогда невольно запоешь: новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил. Тяжкое иго желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. О, друг, взгляни на Иисуса Христа оком веры. Не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех ради нас, Его, Сына Божьего, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Да, Он всегда может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. О, дал бы Бог, чтобы сегодняшний день был днем твоего спасения. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Слава Ему!

Святое Писание дано нам от Бога для нашего спасения и прославления имени Божия. Для этого нужно его и читать, и поучаться, и внимать ему. Чтение Писания – великая защита от греха. Незнание Писания – это великая стремнина и глубокая пропасть. Благодаря чтению и слушанию Писания жизнь наша более и более совершенствуется. Старайтесь постоянно читать Божественное Слово и постоянно пребывать в святой молитве. Сколько раз будешь благодаря им с Богом, столько раз освятятся твое тело, душа и дух. Священное Писание не стремится к красоте слов или их сочетаний. Оно имеет в себе божественную благодать, которая сообщает яркость и красоту словам его. Будем совершать чтение Священного Писания с великим благоговением, чтобы быть достойным помощи Духа Святого, понимания написанного. Таково сияние духовное. Оно не требует ни лет, ни времени года, ни дней, но если упадет на благодатную душу, тотчас прорастет цветущий и зрелый колос. Таково свойство этого богатства. Чем больше станешь проникать в глубину, тем с большей силой будут истекать божественные мысли. Это источник неиссякаемый. Не по множеству рек, но по природе своей удивителен этот источник, потому что в нем не потоки воды, а дары Духа. Этот источник растекается в каждую душу верующих и не уменьшается, разделяется и не убавляется. Во всех он находится всецело и всецело в каждом.

ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Приди к Христу, пока ты молод, ты сможешь лучше жизнь прожить. Господь тебя в прекрасный город сегодня хочет пригласить. Не говори Христу «успею», ты лишь успеешь очерстветь. И с грязной душой своею однажды просто встретишь смерть. И ты, бессильный, жалкий, бледный, растратив в суете ту жизнь, свой испуская вздох последний, что сможешь сделать для души? Какой дашь выкуп перед Богом, чем оправдаться сможешь ты? Что был красив, что денег много, что строил планы и мечты? Нет, перед смертью не измерить ту душу тлением земным. В тот миг захочешь в Бога верить, в тот миг захочешь пасть пред Ним. Захочешь все отдать наряды, машину, дом и в банке счет, чтоб был Иисус с тобою рядом, когда душа с земли уйдет. Приди же ко Христу сегодня, пока ты молод, полон сил. Оставь свой грех, живи свободным, Бог на кресте тебя простил. Иисус избит был и оплеван, чтоб к Богу ты пришел сейчас. Своею кровью приобрел Он тебе счастливейшую часть. Не променяй ее на праздность, не думай, друг, потом. На этот риск идти опасно. Сегодня встреться со Христом. Сегодня грех свой исповедуй, сегодня со святыми встань, сегодня обрети победу и для хвалы открой уста. И со креста любовь Господня пустой сосуд наполни твой. И ты, счастливый и свободный, служить Христу начнешь сегодня всей своей жизнью.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. И бывшие исполнены страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» И Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын Человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедить,

приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедши к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей —

целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие. А упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит! Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет». А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющий его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет,
которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем.

Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Псалом 144:3. Направим ли мы свой взор в глубину, исследуем ли им ширину земных просторов, или устремим его в высоту манящих себе небес, везде увидим присутствие великого Бога, облаченного в ризы величия и славы, блеска и великолепия. Чудная красота небес проповедует о славе Его величия. Господь с легкостью измеряет лицо неба, и белоснежный шатер плывущих облаков, сила его мышцы превращается в мрачные и свинцовые тучи. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Иов 36. Даже маленькие капельки росы, бриллиантовой россыпью, отражающие первые лучи восходящего солнца, свидетельствуют о величии их Творца. Только Бог может давать приказание утру, чтобы для нас начался новый день. Только в Его власти давать повеление солнцу, и оно радуется, как исполин, пробежать свое поприще. Псалом 14:6. Только Его чудная мышца может раскрасить вечернее небо пылающим заревом заката, навевающим мысли о быстротечности нашей земной жизни. А это ночное небо, зияющее над тобой, как бездонная пропасть, разве не говорит о величии Его Создателя? Все Божьи дела дивны и совершенны. Они свидетельствуют людям о величии их Творца. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Иов 36:25. Размышляем ли мы о Божьем величии так, как это делал псалмопевец Давид? «Войду в размышления о силах Господа Бога» Псалом 70:16. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» Псалом 76:13. «Буду размышлять о великой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих» Псалом 144:5. На память приходит эпизод из жизни израильского народа, когда Бог на горе Синай показал ему свою славу и величие. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И пришел народ в великий страх и трепет от созерцания Божьего величия. И Господь, видя страх своего народа, сказал Моисею: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Второзаконие, 5 глава. И в наши дни для Божьего народа существует реальная опасность потерять Божий страх, который является естественным индикатором здравости человеческой души. «Я трепещу пред лицом Его, размышляю и страшусь Его», делится своими переживаниями Иов. Размышления о величии Бога, о Его силе и могуществе помогают человеку осознать свою тленность и суетность и одновременно прямую зависимость от Божьей милости. Только один Создатель знает наше лукавое, постоянно уклоняющееся от Него сердце. И Он знает, что человеческая душа бесценна. Поэтому Бог предусмотрел для нас спасение в Своем Сыне Иисусе Христе, который есть венец Его величия и славы. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем.

тот малыш, что стоял на прибрежном песке, рассмеялся в лицо разъяренной волне. Этой толщи воды, что на берег неслась, обнажив до безумия силу и власть. Словно вызов бросая пучине морской, умилялся малыш широте голубой. Лепетал ей наивно и смело вполне, протянул свои ручки навстречу волне. Тот малыш, в его детских наивных глазах не таилось волнение, растерянность, страх. Его ножки, что еле умели стоять, стали быстро навстречу стихии бежать. Возмутившись, еще стала выше вода, и, загнув пенный гребень, как гриву коня, заревела, взбесилась и, став на дыбы, устремила на берег все силы свои. Тот малыш, он с восторгом волну ожидал и всецело отцовским рукам доверял. И в тот час, когда бездна, раскрыв свою пасть, в своей ярости дикой решила напасть, отражалась стеной в его детских глазах и от маленьких ножек была в двух шагах. Руки папы подняли над ней малыша, он взлетел высоко-высоко в небеса. Тот малыш, что стоял на морском берегу, как желала бы я войти в веру твою, в эту детскую веру, что руки Христа над стихией поднимут меня в небеса. Как хочу я в глаза черной бездне смотреть, в час, когда будет дьявол свирепо реветь. И когда встанет ад предо мною стеной, я хочу иметь смелость твою и покой, с дерзновением вызов стихии бросать и всецело отцовским рукам доверять. Аминь.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Что за мужество было у этих людей, заставившее их добровольно предпочесть мученическую кончину в пламени костра во времена английской реформации? И какая у них была вера, если даже робкие становились героями? Перед вами история трех очень разных людей, которые умерли на костре, но не отреклись от своего личного опыта общения с живым Богом. Шел 1517 год, когда Мартин Лютер прибил к дверям церкви замка в Виттенберге свои 95 тезисов, которые изобличали темноту и деспотизм католической церкви и породили реформацию в Германии. В это время живописные города и утопавшие в зелени села Англии находились под правлением Генриха VIII, а религия страны была под сильным влиянием Томаса Вольси, который был в то время кардиналом и архиепископом католической церкви. Вольси, еще будучи священником, горел амбицией, хотя и дважды не сбывшейся, быть избранным в папы. После назначения на должность королевского капеллана он взбирался по лестнице церковной власти весьма эффектным образом. В 40 лет он уже был архиепископом Йоркским. В течение последующего года обрел с помощью политических интриг кардинальскую мантию, а затем сумел отобрать у архиепископа Кентербийского должность лорда-канцлера и стал самым влиятельным человеком после короля в церковных и государственных делах. Все знали Вольски как надменного и алчного правителя. Он всегда появлялся на публике, одетый в рясу из пурпурного бархата, и при этом два священника несли впереди него серебряные кресты. У него числилось 500 придворных, не считая целой армии агентов и шпионов, находившихся на его содержании. Хотя Вольси пока что не был папой римским, он вознамерился жить как папа Англии, пользуясь властью и привилегиями католической церкви. В те времена всякий, кто осмеливался оказать непочтение или непослушание католическому священнику, подвергался участи, какая постигла Джона Брауна из Ашфорда, который был настолько дерзок, что вступил со священника в публичное пререкание и показал всем его невежество. Через несколько недель его силой вытащили из дома, бросили в тюрьму и затем сожгли на костре как еретика. Вся церковная наука во времена Вольси сводилась к суеверию, иконопочитанию и пустым обрядам. Это была та вера, которую внедряли насильно, под страхом сожжения на костре. И казалось, что не могло быть никакой надежды на перемены, поскольку церковь поддерживалась мощью государства. И все же, несмотря на это, в стране стали происходить такие события, которые с течением времени привели к драматическим переменам. В Британию начали поступать небольшие партии маленьких книжечек, которые стали распространяться в университетской среде. Это были новые заветы, которые издавал датский ученый Эразм Роттердамский, сначала на греческом, а затем и на латинском языках. Появление этих новых заветов немедленно произвело бурю протеста со стороны Святой Церкви. Священники знали, что такого рода книги заставят студентов задавать крамольные вопросы и выражать сомнения в силе и власти папы и епископов. Но на самом деле эта объявленная вне закона книга стала гораздо больше. Она преобразила сердце и жизнь огромного числа своих читателей. В Кембридже в 1519 году учился один невысокий, слабого телосложения студент по имени Томас Билни, которому было тогда около 24 лет. Он недавно стал священником и теперь изучал церковный закон. Это был прилежный молодой человек,
который относился к религии очень серьезно, так как верил, что если он будет жить по Божьим заповедям, его душа будет спасена. Единственной его бедой, как и у Лютера за несколько лет до этого, было то, что он чувствовал, что не может жить по Божьим правилам. Чем больше он старался, тем больше совесть обличала его в падениях и повергала в отчаяние. Так что он был вынужден обращаться за помощью к своим коллегам-священникам. Он исповедал перед ними свои грехи, а они назначили для него ептимию. Но это никак не помогало Болни чувствовать, что его грехи омыты, и он прощен Богом. Вскоре, однако, он стал замечать, что его коллеги-священники ведут себя как волки, которые только и знают, что берут со своего стада молоко, шерсть и кожу, а души овец бросают на произвол дьяволу. Билни растратил все свои деньги на назначенные ими ептимии, но потом, отчаявшись, перестал их соблюдать и стал сомневаться в том, существует ли вообще милосердный Бог. Как жаждал он познать истину! Однажды утром он подошел к группе своих друзей и услышал, как они разговаривают об Иисусе Христе. Он очень заинтересовался их разговором и с удивлением узнал, что у них имелся экземпляр Нового Завета, который причинял так много беспокойств. Позже он писал: «При первом чтении я хорошо помню, как случайно прочел слова Павла, самые утешительные слова для моей души. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Билни ощутил, что его душа словно освободилась из темницы. «Один лишь этот стих так поднял мое сердце, до этого уязвленное чувством вины и доведенное почти до отчаяния, что я немедленно почувствовал удивительный покой и тишину, а мои разбитые кости просто прыгали от радости». Мысль о том, что первый из грешников мог иметь уверенность в спасении, просто изумила его. Если это так, то уж, конечно, и он сам мог бы быть спасенным. До этого он был убежден, что церковь имеет власть спасать души с помощью таких средств, как мессы, отпущение грехов священникам и епитимии. Но согласно Новому Завету, люди получали спасение не через посреднические действия церкви и священников, а через дар прощения, доступный всякому кающемуся грешнику, который только обращается в молитве непосредственно ко Христу. «Я все понял», — писал он, — «мои бдения, посты, паломничество, растрата денег на мессы и индульгенции не спасла. Она губила меня». В этот же день Томас Билни искренне обратился ко Христу в тайной молитве с просьбой простить и принять его к себе. Он осознал, что никак не может заслужить Божье прощение, что бы ни старался делать. Ему теперь стало понятно, что надо полагаться только на Христа, чтобы угодить Богу. И он всем сердцем поверил, что Христос понес наказание за все его грехи на Голгофском кресте. Он молился, чтобы Бог изменил его жизнь и стал для него реальностью, и он тут же посвятил ему свою жизнь. В результате он почувствовал, что прощен и стал Детем Божиим. Наконец-то он получил уверенность, что Бог совершает в его жизни свои планы. Билни был первым в группе людей из Кембриджа, кто пришел к познанию Бога через чтение Его Слова. Несмотря на свою природную робость и замкнутость, он сразу же начал рассказывать другим о своем обращении, в результате чего несколько его друзей-священников стали собираться вместе для изучения Нового Завета, и позже некоторые из них стали мучениками за Христа. Затем он посвятил себя проповеди Евангелия в городах и селах Восточной Англии, так как был уверен, что Бог призвал его евангелизировать свой народ.
По мере того, как через портовые города стали поступать из Германии книги Лютера, в стране появилось все больше грамотных людей, которые начали подвергать вопросам учения и власть церкви. Кардинал Вольси пришел просто в ярость. Дыша смертельными угрозами в адрес всех, у кого будут найдены еретические книги, он устроил публичное сожжение этих книг на площади возле собора Святого Павла. В Кембридже новые идеи стали распространяться еще более успешно. Хью Латимер был современником Томаса Билни, сын богатого фермера, обладающий большим умом и сильным характером. Он также был священником и углублял свои познания в богословии, но он был настроен категорически против новых религиозных взглядов Билни и его коллег. Латимер все еще верил в магическую силу и мистицизм католической церкви. Например, во время мессы он очень тревожился от страха, что не смешал как следует вино и воду, чтобы они превратились в кровь Христа. Он теперь не мог, когда кто-либо из лекторов преподавал Писание непосредственно из греческого манускрипта. В 1524 году, в знак завершения дипломной работы, Латимер выступил с проповедью перед всей университетской аудиторией. В качестве предмета для своей речи он выбрал очернение Филиппа Меланхтона, который был другом Мартина Лютера, и при этом употребил всю силу своего ума для нападок на книги германской формации. В толпе слушателей находился и Томас Билни. Слушая Латимера, он видел в нем священника католической церкви, приверженного ее помпезности и церемониям. Но в то же время он увидел в нем человека, который на самом деле не имел личного опыта познания Господа Бога в своей жизни. После окончания речи Билни тихо подошел к Латимеру и спросил, не захочет ли тот поговорить с ним. «Билни слышал в тот момент, — писал Латимер, — и понял, что у меня была ревность без соответствующего знания. Однажды после этого он посетил меня во время моих богословских занятий и предложил мне ради Бога выслушать его свидетельство». Я выслушал, и, по правде сказать, из его слов я понял больше, чем за многие предшествующие годы. С этого времени я стал понимать вкус в Слове Божьем и забыл то, чему учили доктора богословия, а также все подобные глупости. Беседуя с Латимером в спокойной обстановке, Билни рассказал ему, как он нашел прощение грехов, а также о том, как можно прийти к личному познанию Бога тем простым путем, который описан в Библии. Учитель Билни был тем инструментом, через который Бог призвал меня к познанию, поскольку я был таким твердолобым папистом, как ни один человек в Англии. Хью Латимер пережил обращение в подлинно библейском смысле. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Он бросил свои прежние взгляды и примкнул к Билни для распространения библейской веры. Он стал проповедником великой силы, и многие люди пришли к познанию Бога благодаря его проповеди в университете и в городе Кембридж. Противники Реформации с растущим опасением видели, как большие толпы народа собирались в церкви, когда там проповедовали Латимер, Билни и их друзья. И они начали составлять план, как заставить их замолчать. Епархиальному епископу было предложено поступить с ними как с еретиками. Но когда он в один вечер нагрянул в церковь, чтобы услышать еретические речи Латимера своими ушами, молодой человек тут же изменил тему проповеди и расстроил планы своего преследователя. Однако в течение года гонения набрали полную силу. Один из соратников Билни как-то в канун Рождества в своей проповеди осуждал злые дела епископа. Через 2 месяца он был арестован,
Он был доставлен в Лондон и там содержался под угрозой сожжения на костре. Железная рука церкви была поднята против этих верующих. Однако вскоре для распространения Слова Божьего среди простого народа появилось новое средство. Это был перевод на английский язык, но

Невозможно научить простой народ какой-либо истине, если не изложить для них Писание на их простом родном языке. Однажды Тиндейл в ответ кичливому священнику на его попытку высмеять Библию решительно заявил: «Если Бог сохранит мне жизнь, то не пройдет и нескольких лет, как я сделаю, что мальчишка за плугом будет знать Писание лучше тебя». «Люди не должны быть обмануты церковью», — рассуждал Тиндейл. «Они должны сами видеть, что говорит им Слово Божье». Сэр Джон со своей семьей разделяли взгляды Тиндаля на Библию и поощряли его попытки перевести Библию. Но в скором времени противники затеяли против него такую кампанию, что ему пришлось собрать свои скудные пожитки и отправиться в Лондон. Он надеялся заручиться покровительством лондонского епископа, который не был в то время столь откровенным врагом реформации, каким стал впоследствии. Но наивные надежды Тиндаля никак не оправдались, так как епископ совершенно не разделял его взглядов. Хотя Тиндейл нашел себе хорошего друга и спонсора в лице богатого лондонского купца, он понимал, что заниматься переводом Писания, где бы то ни было в Англии, равносильно самоубийству, и поэтому в 1524 году он отплыл в Гамбург, чтобы уже никогда не ступить ногой на свою родную землю. По прибытии он некоторое время путешествовал по Германии, затем обратился за помощью к Лютеру, который встретил его очень сердечно и нашел для него место для выполнения этой великой работы. За один год перевод был сделан и подготовлен к печати, но единственным препятствием было то, что большинство типографий находились в тех странах, где печатание Библии было запрещено. Первая попытка Тиндаля отпечатать тираж в Кельне была пресечена властями. Ему пришлось, захватив с собой лишь самое необходимое, бежать в Вормсте, где, наконец, были успешно отпечатаны первые экземпляры. Как раз в то время, когда английские власти арестовывали священников, проповедующих Библию, не менее 6000 новых заветов на английском языке были тайно переправлены в Англию через Хамфри Монмута, которому помогали купцы с материка. Вскоре после того Билни и Латимер были схвачены и предстали на суд перед кардиналом Волси. На первый раз они не были осуждены, а Латимер даже получил разрешение проповедовать по всей Англии. Однако это был предупредительный сигнал, и приверженцам Библии было строго наказано учить только в согласии с традицией католической церкви. По мере того, как новые заветы Тиндаля поступали в страну, власти стали тревожиться еще больше. Всякому, у кого находили Новый Завет, угрожала смертная казнь как еретику, а возле собора святого Павла разожгли большой костер, где публично были сожжены сотни конфискованных книг. Когда сыщики раскрыли тайные каналы, по которым доставлялись новые заветы, молодые юноши и девушки, ответственные за доставку, вынуждены были бежать за границу, спасая свою жизнь. А затем Генрих VIII по подстрекательству Вольси издал распоряжение британским заграничным разведчикам выследить Тинделя, чтобы затем его убить. Ход событий ускорился после того, как в 1527 году Билни, который все так же проповедовал Библию, был арестован по приказанию Волси. Ему пришлось лежать морозными ноябрьскими ночами в сырой камере, где он ожидал суда по обвинению в ереси. Епископ Лондонский, которого назначили быть его обвинителем и судьей, всеми силами пытался спасти его от смерти, уговаривая отречься от заблуждений. «Подчинись авторитету церкви», — упрашивал он его, «и признай, что Бог говорит только через нее». Билни, однако, решил стоять твердо. И после того, как все попытки убедить его закончились безрезультатно, разъяренный епископ произнес свой вердикт.
по совету и согласию моих коллег, которые здесь присутствуют, я объявляю

Знаю, что ты, Томас Билни, обвиняешься в ереси. Публике, включая самого короля, было любопытно увидеть, выдержит ли вера ученого из Кембриджа испытания под страхом смерти. Множество друзей приходили к Билни в камеру и упрашивали его сохранить свою жизнь. Ослабевший и больной после всех пыток, морально надломленный своими друзьями, Билни вдруг сдался, подписал документ об отречении и признал свои заблуждения. В результате этого он подвергся публичному позору, когда его заставили подбрасывать хворост в костер, где сжигались Новые Заветы и другие реформаторские книги, а затем был заключен в тюрьму на 12 месяцев, испытывая при этом невыразимые душевные мучения. Через год несчастный Билни освободился из тюрьмы совершенно обезумевшим от горя человеком, ведь он потерял душевный мир и общение с Богом. Ничто не могло его утешить. Подобно апостолу Петру, он отрекся от своего Господа. Однако в 1531 году вера Билни постепенно восстановилась, и он пришел к убеждению, что исправить свое падение можно лишь одним способом. Однажды вечером, попрощавшись со своими друзьями в Кембридже, он отправился в Норфолк проповедовать свою веру на открытом воздухе. Он говорил слово большим толпам народа, объяснял им Божий путь прощения, разоблачал католические суеверия и открыто каялся в своем малодушном отречении от библейского пути спасения. При этом он всегда читал открыто из Нового Завета, прекрасно понимая, чем это может обернуться. В июле месяце Билни продолжал проповедовать везде, где только мог, направляясь при этом к Лондону. Таким образом, он пришел в Норвич, где также проповедовал и раздавал Новые Заветы. Такая активная деятельность привела к тому, что о нем доложили сэру Томасу, заменившим Вольси на посту лорда-канцлера, а тот распорядился арестовать его и содержать в лондонской тюрьме. Затем Томаса Билни отправили назад в Норвич, где он был судим и приговорен к сожжению на костре как еретик. Сэр Томас Мор, который был фанатичным католиком и приветствовал сожжение еретиков, с радостью утвердил приговор. За день до сожжения Билни готовил себя к нему, читая Божьи обетования из Исаии. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься? И пламя не опалит тебя». «Это значит, — сказал он, — что в то время, как пламя костра сожжет, как солому мое тело, пламя Святого Духа очистит и вознесет ввысь мою душу, и я войду в неописуемую радость». 19 августа 1531 года Билни был конвоирован к месту сожжения, которое называлось Ларарди Пит, и находилась сразу же за городской стеной в Норвиче. После исповедания своей веры перед глубоко тронутой толпой, тощая фигура кембриджского новообращенного взошла на кучу хвороста, цитируя слова из Исаии и особенно повторяя стих «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Фокс, автор книги о мучениках, пишет: «Затем люди шерифа обложили его тело связками хвороста и тростника и подожгли тростник, что произвело большую вспышку огня и зачернило его лицо. Но пламя несколько раз сдувал от него сильный ветер, пока, наконец, не разгорелись дрова. Огонь стал сильнее, и так он испустил дух». Первый католический священник, обратившийся ко Христу во времена английской реформации, присоединился к сонму мучеников реформации и ушел с земли, чтобы быть со своим Господом. Менее года спустя, в 1535 году,
Тиндейл проживал в доме сочувствующего купца в Антверпене, где ему удалось укрываться от гонителей в течение нескольких лет, пока, наконец, он не был обнаружен британскими сыщиками, которые выдавали себя за его друзей. Войдя в доверие к Тиндалю, преследователь заманил его в темный переулок, где была приготовлена засада. Реформатор был схвачен, связан и доставлен в замок Волфорд в окрестностях Брюсселя, где был брошен в зловонный, кишащий крысами карцер. Через 18 месяцев Тиндейл был судим за свое утверждение, что вера в Евангелие – это все, что требуется для спасения души, а также за опровержение католических догм. Он был объявлен еретиком, лишен духовного сана, отлучен от церкви, а затем в октябре 1536 года выведен на публичную казнь. В тюремном дворе замка Вилфорд, после отказа в последний раз отречься от своих убеждений, его изнеможденное, измученное тело было привязано к столбу, вокруг которого сложили костер. Стоящие рядом изумлялись его терпению, и все слышали полные смирения слова его последней молитвы. «Господи, открой глаза королю Англии!» Его сначала задушили железной цепью, а затем сожгли тело на костре. Уильям Тиндейл, которому было около 42 лет, присоединился к сонму мучеников, сделав для перевода Библии на английский язык более, чем кто-либо другой в Англии. Хью Латимер также подвергался допросам и временному содержанию под арестом, но власти вынуждены были обращаться с ним более осторожно, так как он был назначен в 1530 году королевским капелланом и часто проповедовал перед королем, который ценил его очень высоко. Гонители Латимера сильно приуныли, когда в 1535 году Генрих пригласил его произнести еще больше проповедей в Гринвичском дворце и назначил его епископом Вустерским. Прикрытый благосклонностью короля, Латимер не прекращал проповедовать по всей стране целых 4 года, пока Генрих VIII не заставил духовенство принять католическое вероучение в качестве обязательного для церкви. Латимер выступил против этих мер, за что лишился своей епископской должности и права проповедовать на 8 лет, а затем был арестован и заключен в Тауэр, пока молодой король Эдуард VI не взошел на трон в 1547 году. Вступление Эдуарда на престол означало повторный пункт для тех, кто проповедовал библейский путь спасения. Латимер был освобожден и в течение 6 лет проповедовал для короля, а также по всей Англии, как главный евангелист среди реформаторов. Именно проповеди Латимера, говорил один уважаемый историк, более чем какие-либо другие причины, содействовали утверждению идеи реформации в сознании и сердцах людей. Епископы и священники, верные Риму, поняли, что их власть пала, но вскоре у них появилась возможность восстановить католичество, а также подвергнуть преследованию и уничтожению библейское христианство, когда после преждевременной смерти Эдуарда в 1553 году на престол взошла Мария. Мария Тюдор вышла замуж за Филиппа II из Испании и вознамерилась восстановить католическую церковь в Англии. Выполняя свой план, она сожгла на костре как еретиков Хью Латимера, Томаса Кренмера, Николаса Ридли и еще около 300 других лидеров реформации. Спешно был выдан ордер на арест Латимера, и он вместе с Кренмером и Ридли был доставлен в Тауэр, а потом предан суду. Спустя 2 года, в 1555 году, в возрасте 80 лет, его вывели на сожжение. Вместе с Ридли его привязали цепями к столбу,
как раз напротив Беллиот колледж в Оксфорде. Вокруг шеи прикрепили мешок с порохом и обложили связками хвороста. Когда зажгли огонь, Латимер произнес свои знаменитые слова. «Не бойся, учитель Ридли, будь мужественным. В этот день, по милости Божьей, мы зажжем в Англии такую свечу, которая никогда не погаснет». Он оказался прав. Месть католиков не продлилась слишком долго. Хотя верующих в Библию казнили, их книги сжигали, их проповедников заставляли скрываться, но для Слова Божия нет уз. Действующей силой в стране оставалась Библия, которая продолжала преображать духовную жизнь сотен и тысяч людей, влияя на их умы и сердца. Страна была освобождена от суеверия и темноты средневекового католицизма и оглашена евангельская весть о том, что есть прямой доступ к Богу через Христа, который умер за грешников. Реформация была принесена в Англию не благодаря королю Генриху VIII или епископам, или человеческим властям, потому что большинство из них были настроены против нее. Это произошло только благодаря силе Писания, которое и открыло для людей истинный смысл веры. И потому они, мужчины и женщины, подростки и даже дети, настолько реально обрели в своей жизни Христа, что были готовы лучше сгореть на костре, чем отречься от своего Спасителя».

По дороге в лес шел старик лет 80. Его седая голова была низко опущена. Он шел и о чем-то думал. Вдруг позади него в метрах 100 показалось 2 всадника. Они о чем-то громко разговаривали, смеялись, шутили. Когда всадники поравнялись с лесником, лесник вдруг быстро поднял голову, как будто бы давно ожидал этого момента. «Всадники молодые, куда лежит ваш путь? Успеете доехать? Хотите отдохнуть?» — спросил лесник их старый, а всадники в ответ: «А кто вас, старый, просит? На что нам ваш совет?» Лесник им не ответил, пошел своей тропой, но вдруг воскликнул: «Всадники, поехали со мной! Сейчас идет служение в той церкви на горе!» Но Эдмонд и внимание на то не обращал, лишь быстрой, резвой рысью он к лесу подъезжал. Богат наследник юный, молодая кровь была, замки и угодья, и злато серебра. И с ним его товарищ веселый Яйман был, богатым он другом и шутником служил. Вот. Едут они вместе в день праздный, и в седле, и звук их резвых песен был слышен вдалеке. Уж солнце луч вечерний на небе догорал, да шпоры коня резвых к концу их путь лежал. Вот. На гору поднялись, предстала церковь им, и молвил Эдмонд: «Яйман, давай-ка посетим, и кони уж устали, пусть отдохнут они». А церковь так и манит, так хочется зайти. Но Яйман не любитель был церковь посещать, но своему ж другу не стал он возражать. «Ну что ж, зайдем немного, пусть кони отдохнут, но только ненадолго, чтоб не познать их путь». Друзья вошли и слышат, пресвитер говорит о грешном человеке и как он крепко спит. «Проснись, проснись, бедняга! Взгляни на высоту, отбрось свои невзгоды! Отдай ты жизнь Христу! Проходят твои годы, гони прочь дремоту, предстанешь пред дверями у грозного судьи!» Еще раз призывая к спасению сердца, таким вот он примером закончил речь тогда. Лежал в лесу зеленом олень и крепко спал. Внезапно громкий выстрел оленя испугал, олень вскочил. И снова настала тишина, олень ложится, снова забыв огонь ружья. Недолго продолжалась оленя дремота. Второй ужасный выстрел был выпущен с ружья, олень вскочил, но снова настала тишина. Олень ложится снова, забыв огонь ружья. Вот. Третий выстрел громкий из ружья летит, разученный, и точно он прямо цель достиг, олень вскочил, но поздно, льется кровь с чела. О, жалкие вы души, опомнитесь в мольбе, к Иисусу вас зовите. Враг метко бьет в стрельбе, и если сон грядущий вам душу усыпал, опомнитесь, очнитесь. Иисус, Иисус вам все простит. Безмолвно, тихо Эдмонд речь слушал до конца, и глаз свести не мог он с пресвитера лица. Уж кончил речь пресвитер, а Эдмонд все стоит, воткнутый в землю очи, а сердце говорит: «Подумай, Эдмонд, сколько стрел пущено в тебя! Быть может, уж в тетиве последняя стрела!» Но тут
Внезапно Яйман взял друга за рукав, толкает вон из церкви, забыв приличие, нрав. Помог он встать на стремя, забраться на коня. И молвил Эдмонд: «Яйман, не удручай меня!» Но Яйман не желал совет дружка принять, решил во чтоб не стало его увеселять. «Ну, поезжай быстрей, товарищ грустный мой, и дай коню ты шпоры, чуть движемся с тобой. Да поезжай быстрей, отстал ты от меня, и что за настроение расстроило тебя? А, быть может, тот пресвитер твой смущает взор. Стыдись, отбрось ты грезы, то старый разговор, чтоб припугнуть немного, он смертью грозит, страх нагонять с угрозой. Я знаю их мотив. Вперед, вперед, товарищ, наш путь еще далек. Перемени ты мысли, перемени, милок. Нет, Яйман, не отбросить эти мысли из головы, чем больше рассуждаю, тем мне яснее они. Лишь правду говорил он, то твердо верю я. Но только третий выстрел, нет, не достиг меня. Лишь правду говорил он, то твердо верю я. И это пораженный олень сей я. С тех пор уже минуло. Ты помнишь это сам, когда с коня свалился, в ущелье упал. Но всемогущий Бог наш меня от смерти спас, оставил жизнь Спаситель тогда мне в первый раз. Недавно лихорадка замучила меня, за мертвого считали родные все меня. Но всемогущий Бог наш мне раны исцелил. Я чувствую, второй удар уже пробил, но третий еще не был. Господь, храни меня, пока еще есть время, дай мне познать Тебя. С пресвитером мне нужно Иисуса умолять. Немедленно, сегодня, себя хочу Христу отдать. И с этими словами свернул в обратный путь, а Яйман весь на смешках плетется лишь чуть-чуть. А церковь уж закрыта, пресвитер увезен к смертельному больному в далекое село. И Яйман тут воскликнул: «Видал, я это знал, теперь вот дожидайся до полночи, понял? С пресвитером сегодня тебе не говорить? Ну что ж, в обратный путь наш мы сможем посетить, а вера твоя крепка, Бог видит это сам. Пресвитера нет дома и кончены дела. Ну а теперь поедем. Бог хочет сам того, чтоб нас друзья не ждали и часа одного. Они уже все вместе, лишь нас с тобою нет. Подумай о веселье, то рыцарский завет. Веселье, шутки, пьянка. Нет, нет, хочу Христу отдаться, принять Его завет». Весна была в разгаре, в лесах, лугах, полях. И у Эдмонда явилась улыбка на устах. И Яйман стал доволен, он весело поет, и в шутках, и веселье к концу их путь идет. Друзья уже все вместе, и все навеселе, весь замок оживился при пении и игре, и Эдмонд оживился, бокал в руке звенит, и голос его звонкий среди друзей звучит. Вот новый тост подняли, и Эдмонд повеселел, забыты все печали, лишь ясность на лице. Но лишь губами тронул, лишь чуточку отпил, как лик его смутился, он низ голову склонился, тело содрогнуло и задрожала бровь, и вдруг со рта и с носа ручьем полила кровь. Мешком свалился на пол и тихо застонал. О, Яйман, третий выстрел, он прямо в цель попал. О, Яйман, милый Яйман, в лесу олень сия, исследуй, может, трижды враг целится в тебя.
Но милосердие Божье так велико к тебе. Приди же к Иисусу, Он рад твоей мольбе. Пока тебя, о друг мой, не ранила стрела, приди же к Иисусу, и Он простит тебя.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение двух последних недель мы беседовали на тему, как в нашей всемирной ситуации сегодня Бог осуществляет свои планы по восстановлению двух групп людей, которым Он посвятил себя по завету, договору, который никогда не будет нарушен. Эти две группы – Израиль и Церковь. В течение последней недели мы рассматривали восстановление Церкви. Теперь мы будем изучать восстановление Израиля. В каждом случае я определил восстановление как процесс возврата вещей обратно на их старое место в прежние правильные условия. Тот факт, что существует нужда в восстановлении, говорит за то, что вещи не находятся на своем месте и в правильном положении. Однако есть важная разница в порядке восстановления Израиля и Церкви. Восстановление Церкви есть прежде всего духовным, хотя это, в свою очередь, даст неизбежные результаты, которые проявятся и в естественной сфере. С другой стороны, восстановление Израиля является прежде всего политическим и географическим, но оно не завершится до тех пор, пока не достигнет кульминации духовной полноты. В нашей беседе сегодня мы поговорим о ситуации, которая сделала восстановление необходимым для Израиля как народа. То есть, я объясню, как израильский народ оказался вне своего нормального места пребывания и своего верного положения. В книге Второзакония, до того, как Израиль когда-либо вошел в землю своего данного Богом наследия, Моисей ясно предвидел три вещи. Первое – то, что Израиль будет непослушным и неверным Богу. Второе – что как наказание Бог искоренит их из места их пребывания и рассеет их по языческим странам среди других народов. И третье, что сама земля после этого станет бесплодной и опустошенной. Вот одно из таких предвидений и предсказаний, найденное в пятой книге Моисея, 28 главе, начиная со стиха 58 и дальше. Читаю. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, и как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас». И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокойся, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, и стоевание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни своей. Давайте на момент взглянем на историю, в которой осуществились эти пророчества. Исторически мы знакомы с двумя большими рассеяниями Израиля, когда он был в изгнании, оставив свою собственную землю. Первое рассеяние имело место между 720 и 600 годами до Рождества Христова. В этом рассеянии,
которое имело две стадии. Прежде всего, Северное царство, известное как Израиль, было изгнано Ассирией, и Южное царство Иудея было изгнано Вавилоном. Из вавилонского изгнания было частичное возвращение около 530 года до Рождества Христова, и в последовавшие годы второе большое рассеяние, гораздо большее, имело место около 70 года после Рождества Христова, когда все еврейское население страны Израиля было частично убито, а частично выселено из Израиля римлянами. Большинству евреев осталось в рассеянии до тех пор, пока не было возрождено государство Израиль. В 1948 году, но даже теперь, только четверть всемирного еврейского населения является жителем в стране Израиля. Для большинства периода этого второго рассеяния, начавшегося в 70-м году после Рождества Христова, состояние евреев отвечает дословно предсказанию в книге Второзакония, 28 главе, в стихах мною прочитанных. Давайте еще раз взглянем на некоторые слова, которые Моисей сказал Израилю. Читаю. «Вы будете исторгнуты из земли. Господь рассеет вас помежду народами от одного края земли до другого. Между этими народами вы не найдете покоя. Никакого места покоя для подошв ваших ног. Бог даст вам трепещущее сердце, плохое зрение, душевные муки. Каждый день и каждая ночь будет страшным, и у вас не будет уверенности, гарантии за свою жизнь. Всякий, кто знаком с еврейской историей хотя бы немного, с историей последних 2000 лет, и кто является честным, должен признать, что эти пророчества дословно и много раз исполнялись в каждой стране и в каждом народе по всему миру, где только жили или живут евреи. Дальше мы должны сказать, что осуществление этих пророчеств не закончилось в библейские времена или даже много столетий тому назад, но что оно осуществляется и в продолжении нашей истории, нашего столетия. Подобное предсказание найдено в книге Левит, 26 главе, начиная от стиха 13 до конца этой главы. Я возьму только несколько стихов из этого пророческого повествования. В стихе 32 и 33 Господь говорит: «Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Стих 36. «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Стих 37. «И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим». Мы должны заметить, что все эти пророчества дословно и постоянно исполнялись во всех веках в рассеяниях Израиля в различных народах, странах и континентах. Дальше, в этом отрывке из книги Левит 26 главы, стих 13 до конца главы, даны две основные причины, почему Бог строил свои отношения с Израилем на принципе суровости. Каждая из этих причин дается четыре раза в этом отрывке. Первая причина – вы не будете слушать меня. Вторая причина – вы займете враждебное отношение ко мне. Или, как говорит иной перевод, вы будете настроены против меня. Это две главные причины Божьего суда над Израилем. Я повторю их еще раз. Первая – вы не будете слушать меня. И вторая – вы будете враждебными по отношению ко мне. Попробую суммировать их такой фразой. Упорное, постоянное сопротивление Богу.
И я бы сказал, что это проявилось в двух направлениях. Первое – непослушание данному Богом закону, и второе – отрицание, отвержение посланных Богом пророков. И я верю, что последним и самым великим из этих пророков был Иисус из Назарета. В общем, запись об Израиле – это урок, записанный на страницах истории. Предупреждение всем расам и народам о последствиях упорства и непослушания по отношению к Богу и Его посланников. И такие же принципы являются, будут реальными в истории всех наций и народов мира. История Израиля записана в Священном Писании, но те же самые принципы в силе и в отношении к другим народам. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Псалом 50. Каждое человеческое существо на земле имеет проблему греха. Мы все теряем самообладание, совершаем ошибки и делаем вещи, совсем не присущие нам. Грех — это глобальная и повсеместная проблема. Но Господь дает дар прощения всем, кто желает принять такой подарок. И все же многие верующие считают невозможным простить себя. Почему? Во-первых, мы боремся с проблемой самопрощения, потому что нам трудно принять Божье прощение. Чувство вины может быть настолько сильным, что оно затмевает величайший дар прощения и восстановления, который наш Небесный Отец свободно и без всяких условий дает нам. Мы можем считать, что сделали что-то настолько страшное, что за такое Бог не может простить нас. И это огромная и трагическая ошибка. Во-вторых, постоянные личные разочарования могут мешать нам простить себя. Ведь мы часто устанавливаем для себя до смешного высокие стандарты нашего поведения и достижений. Когда же мы не дотягиваемся до них, это калечит нас и разочаровывает, и самопрощение становится невозможным. В-третьих, очевидные последствия нашего греха могут мешать нам простить себя. То есть, если наши неправильные действия привели к серьезным негативным результатам, мы можем быть ослеплены таким негативным исходом, что будет мешать нам простить себя. Наблюдая за последствиями нашего греха, день за днем, чувство вины вновь и вновь будет оживать в наших умах, не позволяя нам простить себя. Есть ли у вас непроходящее чувство вины и постоянное раскаяние за грехи вашего прошлого? Божье прощение доступно для вас прямо сейчас. Ведь Христос отдал свою жизнь, чтобы сделать вас свободными. Не соглашайтесь оставаться в цепях вашего чувства вины только из-за вашего нежелания простить себя за то, что Бог уже давным-давно простил вам.

Скажи, зачем живешь ты на земле? И для чего же ты родился? Зачем страдаешь? Для чего? К чему всю жизнь свою стремился? А почему стареешь ты? Или почему болезни носишь? Зачем все войны на земле? И смерть с насмешкой всех нас косит. Скажи, ведь плачешь по ночам, порой кричишь в ужасной боли, порою убегаешь вдаль, подальше от несчастья, горя. В страданиях ты весь изнемог, и ты к хмельному руку тянешь. Наркотик под рукой лежит, тебя к себе он силой манит. Прими, возьми, забудь про боль, печаль уйдет, наступит радость. Надолго ли такой покой? Нет, лишь обман, печаль и гадость. Когда проснешься, тот же мир, все те же люди, те же взгляды, ты одинок и ты один в своей сырой глубокой яме. Тебя оставила жена и всех детей с собой забрала, друзья оставили тебя, и голоса звучат из ада. Ты в страхе, в ужасе, во тьме, ты погибаешь в грязи моря. Господь предупреждал тебя, а ты его не слушал с горя. Он звал тебя, любил тебя, жалел и миловал, спасая. А ты не слушался меня, теперь вот в скорби умирая. Зачем так далеко зашел? Все потерял и все растратил. Твой грешный мир тебя подвел к вратам безвыходного ада. Но я пришел к тебе опять. Я не хочу, чтоб ты погиб. Желаю я тебя обнять. Люблю тебя я очень сильно. Прощение я тебе принес, ведь за твои грехи я умер. Я не сужу тебя, я Бог. Хочу, чтоб жил ты и не умер. Лишь взор свой ныне обрати и сердцем возови скорее. Пришел я, чтоб тебя спасти. Я здесь, ты слышишь? Будь смелее. Иисус Господь тебя зовет. Вставай, иди к Нему с надеждой. И исцелит Он, и спасет. Услышь, не отвернись поспешно. Да, у Иисуса есть ответы на все вопросы, крик души. Он вместе с нами в наших бедах, и только Он готов спасти. Тебя, меня и всех нас бедных, обремененных и слепых. В Иисусе славная победа, и Иисус Господь есть путь и жизнь. Не трать напрасно твое время, не трать его на зло и грех, а посвяти его ты с верой тому, кто умер и воскрес. За все твои, мои пороки, за беззакония и грехи. Да, это сделал наш Спаситель, и ты себя ему вручи. Лишь только веруй в Иисуса, взывай, пока еще ты жив. Надейся, уповай и следуй за Ним, и за Него держись.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Уважаемые друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Завещание матери». Да благословит Господь всех наших радиослушателей.

В один из воскресных августовских дней Амри сидела в своем кресле в саду. После обеда к ней пришел Дитрих и Вильгельм и заявили, что это просто грех и позор, что в такой благодатный день мать сидит в своей комнатке. Они подняли Амри вместе с креслом своими сильными руками и вынесли в сад. При этом они очень сожалели, что не подумали раньше о такой, как они выразились, прогулке. Дитрих ударил себя ладонью по лбу и с сожалением заметил, сколько Амри потеряла из-за его несообразительности, ведь лето уже кончалось. Он недостаточно думал о матери в это первое лето своей семейной жизни, так как дни летели до краев, наполненные сеянием, уборкой, солнцем и первой юной любовью. Но мать заметила, что она уже не может так хорошо переносить свежий воздух и что ей было бы нелегко каждый день сидеть в саду, когда вокруг нее все заняты делом. Сейчас все пошли прогуляться по окрестным полям, и Амри, заботливо укутанная Анной в одеяло, сидела одна, нежась под теплыми лучами солнца. Она сложила руки, но не так, как это делают люди, которые, будучи сыты и довольны собой и всем миром, наслаждаются покоем воскресное послеобеденное время. Ее пальцы были сплетены между собою, а худые руки, направлены вперед, образуя дугу над коленями. Но постепенно ее руки опустились вниз, и лицо озарилось безграничным миром. Так было каждый день, когда она заключала в кольцо своих сложенных для молитвы рук всю жизнь и заботы своих детей, хозяйство и дом, родину, церковь, народ, поля и луга, горы и долины, небо и землю, кладя все это в глубокий, чистый и вечный источник божественной любви. Но пусть никто не думает, что это легко. Для такой молитвы нужно полностью посвященное Богу и Ему одному преданное сердце. Каждый день Амри приходилось бороться за освобождение от себя самой, от своего беспокойства и своих мыслей, которые приносились к ней, как ласточки перед грозой. Она должна была прежде всего молиться о том, чтобы самой предоставить Богу место в своей жизни, чтобы Он пришел к ней со всем своим богатством и полнотой. Свои привыкшие к деятельности беспокойные руки, которые все еще были такими самоуверенными, ей всякий раз приходилось возвращать из их собственного и самостоятельного существования в состояние мира и единства с собою, и только после этого она могла молиться о других. Лишь после этого ее молитва могла включать в себя все то, что было ей дорого. Никого не было в доме или вблизи него, кто не почувствовал бы силу ее молитвы, возможно, только за исключением Катрин. Весь этот воскресный день ее не было видно. Где она могла находиться? Амри спросила об этом Дитриха, когда он с гостями вернулся домой. Он сразу же пошел в дом, а затем вернулся и сообщил, что она весь день занималась уборкой на кухне, а теперь чистит картошку на следующий день, так как очень рано хочет выйти с ним в поле. «Сегодня воскресенье, Дитрих, и ты позволяешь ей это? Иди и скажи ей, пусть она придет к нам, ведь и Вильгельм с Лизеттой здесь», — сказала Амри. Прошло порядочно времени, пока они оба вышли из дома. По виду Катрин было ясно видно, что она в плохом настроении. Ее лицо казалось равнодушным и отсутствующим. Они должны же, наконец, предоставить ей полную свободу действий и не вмешиваться постоянно во все ее планы и дела. «Дорогая», — приветливо заговорила Амри и протянула руку невестке, «ты весь воскресный день работала, отдохни немного». Но в ее словах Катрин увидела не предупредительность и заботу, а лишь упрек в том, что в воскресный день она работала, и она несколько резко сказала. «Далеко не у всех принято так, как у вас, в воскресенье даже и пальцем не пошевелить. Мы дома всегда работаем». «Но у нас это не принято», — спокойно ответила Амри. «И я полагаю, что после тяжелой работы ты тоже нуждаешься в отдыхе». «Но кто же тогда будет все делать, мама?»
— возразила Катрин, которая думала, что для матери важен лишь благочестивый обычай, а не ее благо. «В доме достаточно женщин», — с горечью продолжала она. «Но все лежит на мне, ведь не может же Анимари взять на себя часть работы, а делать ее надо». Бледное, увядшее лицо Амри начало краснеть, чего с ней давно не было. В этот момент Дитрих, стоявший рядом с ней, положил руку ей на плечо. «Мама всю жизнь трудилась для нас и никогда не уставала. Теперь никто не должен напоминать ей о работе», — строго сказал он, и взгляд его сделался твердым и решительным. «Разве я говорю о матери?» — возразила Катрин. «Я имею в виду Анимари». С этими словами она встала, чтобы уйти, но Амри сказала: «Не лучше ли, Катрин, завтра не пойти на поле, а остаться дома и сделать домашнюю работу? Я думаю, ей не надо так изматывать себя, особенно теперь. Это для нее вредно», — приветливо добавила она. «Старшая работница может сделать ее работу в поле». Катрин засмеялась. «Неужели мать думает, что там на поле обойдутся без нее, и что работница может вязать снопы, как она? Нет, там не смогут обойтись без нее. Должен же Дитрих сказать матери об этом». Но он молчал. Он больше не вмешивался в женскую болтовню, как он про себя назвал этот разговор. Анна с Лизеттой сидели перед входной дверью и ничего не слышали. Вильгельм, который сидел на скамейке в садовой беседке, встал и медленным шагом, как обычно он делал перед важным делом, подошел к Амри. «Нет», — решительно возразил он, — «так не пойдет. Катрин работает на поле за двоих, и ей нужно быть там. Работница тоже не будет там лишней. Завтра здесь сможет помочь Лизетта, так как нам нужно остаться в городе, и у нее будет свободное время. А сегодня ты, Катрин, можешь побыть с нами. И, — приветливо добавил он, — у меня есть к тебе одна просьба. Покажи Ане, как у вас дома пекут пирог, который ты испекла недавно. Он мне очень понравился». «Рассказать тебе об этом сейчас?» — рассмеялась Катрин. «Или для тебя, благочестивого человека, это тоже будет осквернением воскресного дня». И они стали непринужденно беседовать друг с другом. Дитрих тоже включился в разговор. Он начал шутить с Катрин, так что она повеселела и стала такой, какой ее редко видели. Ведь Вильгельм, этот изящный и умный человек, перед которым она всегда немного робела, потому что он, по ее мнению, был слишком благочестив, слишком серьезен и слишком аристократичен, уделял сегодня внимание только ей, в то время как Анна с Лизеттой вынуждены были довольствоваться цветами, а Амри любовалась восходящей луной. И Дитрих, ее муж, сидел около нее с другой стороны, шутил и разговаривал только с ней. Да, с таким воскресным днем в этой благочестивой семье, которой она все еще не могла причислить себя, можно смириться. Амри сидела тихо, с удовлетворением прислушиваясь к разговору, и хотя начинала мерзнуть, так что ее члены дрожали, ничего не говорила. Она боялась нарушить это чудесное единодушие и попросила Дитриха отнести ее в дом. И она начала тихонько петь, делая это не только ради благочестивой вечерней песни, сколько для того, чтобы скрыть то обстоятельство, что ее зубы стучат от холода. Наконец, к ней подошла Анна с Лизеттой и отнесли ее в дом, в то время как другие остались на дворе, любуясь ярким сиянием луны. Ранним октябрьским утром Лизетта вышла во двор и открыла большую деревянную дверь сарая, чтобы, как обычно, накормить кур, голубей и уток. Впервые в этом году иней покрыл землю. С далеких лугов, примыкающих к лесу, доносилось дыхание особой свежести и силы. Для Лизетты это каждый раз было как особое Божие чудо. Именно так она представляла себе покрытую манной, благословенную Богом землю, которая давала сынам Израилевым хлеб в пустыне. Она щедро и в то же время расчетливо сыпала корм своим питомцам.
Но взор ее равнодушно скользил поверх двора и птиц к простирающейся перед ней землею, которая под лучами скудного октябрьского солнца на ее глазах превращалась из зимнего поля в летний луг, сверкающий росой и нежной зеленью. Над далекими горами, покрытыми лесом, которые обычно резко выделялись на фоне ясного синего неба, распростерлась как бы серебристая дымка, скрывающая собой манящую даль. Всякий раз она возбуждала в Лизетте тоску по лежащему за горами далекому и чужому миру. Как бы прочно ни была она привязана к своей родине, с детства ее влекло к путешествиям. Вот и теперь в ее крови горела жажда приключений. Ее страстная любовь к родной земле, к дому и саду объяснялась, кроме всего прочего, еще и тем, что здесь она не была ограничена тесными рамками, но могла бродить везде, где только хотела. Именно эта беспокойная струнка в ее характере, видимо, и помогала ей сохранять себя такой молодой и бодрой, так что она выглядела не намного старше своей дочери. Она знала все крестьянские дворы в окрестности, и никакая дорога в полуденный зной не была для нее слишком длинной, а ночная прогулка через лес не казалась слишком опасной, если она могла принять участие то в свадьбе, то в рождении ребенка, то в погребении умершего. Она помогала готовить праздничные обеды, принимать роды, обмывать и одевать покойников. Все соседские ребятишки могли беспрепятственно лакомиться в ее саду яблоками и грушами. Не было такого случая, чтобы кто-то воровал в ее саду фрукты, на что последнее время жаловались все в деревне. Об этом заботились сами дети, которые смотрели на ее сад, как на свою законную собственность. Лизетта задумчиво посмотрела на соседский двор. Как всегда, там в беспорядке разбросана солома. Хозяйка никогда не находила времени, чтобы подмести двор или хорошо уложить навоз. Лизетте вдруг пришла мысль: если когда-нибудь ей придется покинуть свою родину, она будет тосковать по этой забросанной там и сям соломе на соседнем дворе. Покой и гармония раскинувшегося вокруг нее пейзажа нарушились, как иногда внезапно прерывается песня. К ней вернулись беспокойные и раздражающие мысли, которые, подобно мучнистой росе, упали на радость Лизетты в это свежее утро и нарушили ее умиротворенность. Какой непреклонной была мать! Она как будто смотрела ей прямо в душу. Лизетте становилось не по себе, когда она вспоминала о вчерашней беседе с матерью. «Дитя мое», — сказала она, — «ты все еще упорствуешь. Неужели своим упорством ты хочешь погубить Вильгельма и Анни?» «Ах, мама», — возразила она, — «Вильгельм уже и сам не хочет в город». Однако Амри невозможно было убедить в том, так как она слишком хорошо понимала, что Вильгельм молчит о переезде только ради Лизетты. А Лизетта? Разве ей было хорошо? Разве в это чудесное утро она чувствовала себя свободно и легко, как жаворонок, который, ликуя, поднимается в небо? Нет, ее мучило беспокойство, так как снова вернулось то, чего

кого она знала. Они постоянно занимались пряжей, портя глаза, были тощими и сухими, а зарабатывали гроши. Если они переедут в город, то сын Хильмайеров, конечно же, перестанет интересоваться Ани, в то время как сейчас он вьется вокруг нее, как пчела вокруг меда. Лучшего брака, по ее мнению, Ани никогда не дождаться, хотя сама дочь, кажется, не очень-то интересуется этим парнем, а заглядывается на бледные лица горожан. Но она еще постарается объяснить Ани, какой хорошей парой был бы для нее Генрих Хильмайер. Любая девушка, не задумываясь, вышла бы за него замуж, тем более, что при всем его богатстве он честный и хороший парень. Неужели Ани хочет переехать в город и жить там в двух или трех комнатах, вместо того, чтобы хозяйничать на крестьянском дворе? Нет, Лизетте необходимо удержать свою позицию. Она должна оставаться жить на земле хотя бы ради будущего детей. Занятая этими мыслями и настроенная очень решительно, она направилась в дом. Но тут прачка, у которой сегодня было много стирки, позвала ее в подвал.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Иеремии 7:4. Религиозное чувство многих людей, которое реализуется через внешнее поклонение Богу, обманывает их самих. Обратите внимание, что эти люди не были идолопоклонниками. Они посещали храм, который был построен по воле Бога и в котором сам Бог неоднократно проявлял свое могущество. Человеку было бы сложнее обманывать себя чем-то откровенно оккультным. Но ведь здесь храм Божий. Упование на внешнее. Но это обманчивые слова. Что-то подобное описано в первой книге царств. После поражения израильтяне задавались вопросом, почему победа оказалась не на их стороне? Ответ подсказало тоже религиозное чувство. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силаама ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». 1 Царств 4:3. И евреи, и филистимляне мало отличались друг от друга в познании Бога. Оба эти народа относились к ковчегу как к некоему магическому амулету, присутствие которого способно изменить мнение Бога. И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне и сказали, «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Как мы знаем, наличие ковчега никак не помогло израильтянам, потому что Бог хочет совсем иного. Но что на самом деле хочет Господь? Чтобы человек исправил пути, чтобы был верный суд, чтобы не было притеснения иноземца, сироты и вдовы, чтобы не проливалась невинная кровь. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сём, над которым наречено имя Мое, и говорите, «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Пойдите же на место Мое в селом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему. И посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля».

руки Христа или щупальца ада. Юный мой друг, что сейчас изберешь? В омуте страшном плоского разврата тонет и гибнет сейчас молодежь. Многие в сердце не знают покоя, временной жизнью бесцельно живут. Нынешний век беспокойства и зноя в общем потоке в погибель идут. Случай из жизни нам опыт примера. Здесь для сравнения надо привесть. Как же воздействует Божия вера? Дух очищает и совесть, и честь. Это все было на Дальнем Востоке. Юноша жил в христианской семье. Радость имели большую в отроке. Был он примером на школьной скамье. Добрая семья заложена с детства в добрую почву, как Божье зерно. Это начало большого наследства, но ненадолго осталось оно. Хищные птицы его поклевали. Добрые нравы сменились со злом. Много доставил он маме печали. Много он спорил с любимым отцом. Но продолжали родные молиться, очень усердно в слезах за него, чтобы Создатель ему мог открыться, сделавший чадом пути своего. Было однажды во время отлива, взял он корзину, чтоб крабов собрать. Быстро спустился он к водам залива, чтобы по камням надводным бежать. Юность всегда отличается силой, в сердце желание, чтоб подвиг свершить. В мыслях не было, что встреча с могилой здесь, в этом море, ему может быть. В сильном порыве и в резком движении прыгнул на камень, скользи упал. Сильно разбивший выступ колени, он на скалистом уступе лежал. Дальше вода и огромное море, сколько опасных чудовищ хранит. Юноше с моря смертельное горе, в щупальцах спрута доступней скользит. Ноги его охватили, как змеи, было не в силах восстать на борьбу. В сердце исчезли неверия идеи, стал воззывать он до Бога мольбу. В ужасе смертном, со скорченной позой, к Богу летит раздирающий крик. Бог отвечает на мамины слезы. Был там поблизости в лодке старик. Слышит он голос божественный вскоре. «Сын мой, на помощь скорее спеши! Прямо взгляни пред собой на море, там в отчаянии стена не души». Опытным взглядом, в страшных объятиях огромного спрута, беден и жалок совсем человек. Вечностью кажется каждая минута, будто и нету конца его век. Кадры из жизни такого момента здесь невозможно в словах передать. Вмиг обрывается жизни всей лента, он перестал уже даже кричать. Стал погружаться он медленно в воду, но подъезжает на лодке старик. Начал рубить он через щупальца сходу. И, наконец, торжествующий крик. Вырван, спасен, в безопасности, в лодке. Весь он измокший и уставший лежит. Это все было на Дальнем Востоке. Что же рассказ сей для нас говорит? Мир сей – большое огромное море. С кретнем из бездны большой осьминог. Он порождает и скорби, и горе, и заливает волнами тревог. Щупальца есть в нем различного вида, и невозможно их всех перечесть. Гордость, лукавство, ненависть, обида, что оскверняют и совесть, и честь. Делится грех на большие разряды. Если имеет он сферу своих, там, где открыты для похоти взгляды, а не для чтения божественных книг. Мало сегодня такой молодежи, чтобы как в зеркало в слово взирать. Вот почему оскорбленный Дух Божий силы не может своей проявлять. Хочется очень быть плотью красивым, в зеркало часто любуясь собой, видеть, что взглядом в себя горделивым, но высыхает источник живой. Сколько сегодня трудов и усилий, чтобы красивее тело одеть. Вот почему нет божественных лилий, сердцем не может Спаситель владеть. Кто же в заботе сейчас об одежде, чтоб белизну перед Богом хранить, чтобы тому, кто был времени прежде, здесь неустанно любовью служить? Моды плывут нам сейчас за границей, брюки одела в соблазне сестра, волос распущен, как образ блудницы, правды раскройте библейской страницы, голос за правду возвысить пора. Церкви Христовой не нужна помада, мерзость пред Богом покраска волос, в ней укрывается щупальца ада,
к ним не причастен Спаситель Христос, щупальца эти к погибели тянут и заглушают учение Христа. Розы любви христианской там вянут и умолкают для славы уста. С вечной основы, предвечного камня тянет дьявол погибель людей. Там, где горит преисподнее пламя, и не бывает Христос на зорей. Юноши, братья, родные сестрички, прячьте в хитоны свою наготу. Бог вам пошлет сам с могучей десницы в духе святую свою полноту. Тоны умолкнут с простого металла, там, где Дух Божий свой гимн воспоют. Церковь воспрянет, как было сначала, роза Сарона в сердцах расцветет. Руки Христа не закрыла могила, раны остались от римских гвоздей. В них исцеление могучая сила, есть избавление от тяжких скорбей. В этих руках вся земная планета, жизнь и дыхание, движение светил. Каждое утро земного рассвета скрыты в источнике творческих сил. В них ароматы, цветущие розы, молнии рождения и сила громов, ветров стихии, жара и морозы и безграничная Бога любовь. Скипетр держит на престоле сидящий, дано ему всемогущая власть. Он, наши души все мира хранящий, церковь его драгоценная часть. Руки Христа или щупальца ада, юный мой друг, что сейчас изберешь? Пение в чертогах небесного града или стенание во пламени ада? Ныне подумай о том, молодежь. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Когда человек приходит к Господу, Господь меняет его сердце, Господь меняет его мысли. Но знаешь, все-таки последствия, они остаются в жизни человека. Расскажи, пожалуйста, каким образом Господь начал восстанавливать все те разрушения, которые пришли в тебя за годы тех зависимостей на протяжении этих 22 лет? И еще что интересно, какая была реакция твоей жены и мамы на те изменения, которые пришли в твою жизнь?
2: Да, я пришел на реабилитацию, как бы, так как у меня была семья, и мне надо было как-то работать, семью обеспечивать тоже. И несмотря, что я употреблял наркотики, я все это время работал, как бы, ну, последние вот года, когда я был на метадоне, я работал, как бы, работал, поддерживал свою семью. И я пришел на реабилитацию, сказал, что, ну, я на три месяца прохожу реабилитацию, потом возвращаюсь в семью. Но через три месяца я понял, что я еще даже не прикоснулся каких-то важных сфер в своей жизни. И я не знаю, знаешь. И Слово Божие, я думаю, что Евангелие, и Слово Божие, оно начало менять мою жизнь. Я просто ел Библию, я не знаю, я мог проснуться в 4 утра, и с 4 утра до 7 утра, пока все ребята спали, они просыпались в 7 утра, я просто читал Библию, я пропускал Слово Божие через тебя, я сокрушался, что-то Бог производил в моем сердце. Я до конца не знаю, что происходило со мной, как бы, да, но я понимал, что что-то Бог делает в моей жизни. И в какой-то момент я понял, что я уже новое творение, и я уже не тот Рафи, который был раньше. Хотя я думал, что мне самое главное бросить наркотики и все. А образ жизни я не думал менять, потому что, ну, есть какие-то вещи в жизни человека, которые очень тяжело поменять. Характер, там, волю. Ну, наркотики, это, конечно же, хочется избавиться от этого. И как-то меня пригласил один мой друг на свадьбу, и я приехал, я уже будучи на Доме Милосердия, на тот момент, наверное, был 3-4 месяца уже на доме, на реабилитации, и меня пригласили на свадьбу, и там все мои друзья и знакомые, и они все, как, ну, вся молодежь в Израиле и как же во всем мире, выпивают, и курят наркотики, употребляют наркотики. И мы сидели за столом, и чтобы не чувствовать себя как бы тоже как бы не в своей тарелке, я тоже сделал себе стакан алкоголем напиток и выпивал с ними. Я выпил стакан, может быть, два стакана, но потом что-то внутри меня начало происходить. Я не знаю, как это объяснить. Я пошел в туалет, я закрылся в туалете, и я просто сел, и у меня слезы текут с глаз. И я начал просто плакать и просить у Бога прощения. Я понял, что и я уже не принадлежу, этому обществу. Мне уже нечего делать в этом обществе. Мне не интересно все это, эти разговоры, наркотики, алкоголь. И не надо себя заставлять быть похожим на них, быть среди них, как бы. Я понял, что все, я уже не могу так жить дальше. И Бог ко мне проговорил тогда, сказал: ты уже не принадлежит этому обществу. И я понял, что я уже не тот Рафи. Это не просто, что я вот перестал, а просто уже образ жизни уже начал меняться. И, конечно же, моя мама, моя жена и сестра были удивлены, что как бы такие радикальные перемены во мне. Как бы, я всегда был человеком, знаете, падал в крайности. Как бы, если это наркотики, то до конца. Если это хулиганство, то до конца. И также здесь, как бы, я пришел, когда в реабилитационный центр, я увидел разных ребят, которые ходят по Домам Милосердия уже годами. Я говорю: зачем вот ходить по реабцентрам по много лет, по много раз? Надо как бы начать что-то, закончить что-то. Если это на самом деле есть истина, если это Бог может меня освободить, то я хочу это. И я как бы пошел до конца, как бы, знаешь. Слава Богу, что Бог мне дал это желание, действие, да. И моя жизнь начала меняться. И мои, конечно же, близкие увидели, что уже поменялось как-то мое мышление. Это не образ жизни. Я уже по-другому начал смотреть на вещи. То, что для меня было нормой когда-то, Я даже говорю не за какие-то греховные вещи, а за какие-то, ну, нормальные вещи, в миру как называемые нормальные вещи. Для меня это уже стало неприемлемо. Я понял, что у Бога есть свой взгляд на эти вещи, и Библия нам показывает его взгляд. И я понял, что я просто не могу жить, как раньше жил. И я был в восторге, я был влюблен в Иисуса Христа. Я читал, и я успокаивался. Это было как елей для моего сердца, и я питался этим хлебом, и я сам мог бы напитать сам себя. И я еще мог кормить других тоже. Там, знаешь, и я приходил домой к себе, и мои родные видели эти перемены, и они тоже, с ними тоже начал Бог что-то производить в их жизни, да, слава Богу. И в нашем доме начали тоже проводить домашние группы, и моя мама начала слышать слово, жена начала слышать слово. Потом мы, ну, уже в будущем, уже я прошел водное крещение, жена покаялась, тоже приняла водное крещение, хотя она была категорически против. Она говорила: вот тебе-то надо, а ты как бы наркоман, тебе нужен Бог. Ну, мы нормальные люди, нам это не нужно, мы никого не убили, никого не порезали. Ну, в конце они поняли, что они тоже нуждаются в Боге, так же, как и я. И слава Богу, да.
1: Слава Богу, потому что это действительно очень, знаешь, так радостно наблюдать вот то изменение человеческого сердца, человеческой жизни, которую мы сегодня как община можем наблюдать в твоей жизни. И это, знаешь, очень радостно, то, что Господь привел к изменению не просто только твоей жизни, но Господь поменял всецело и полностью твою семью. Мы действительно видим сегодня, как ты, твоя жена, твои четверо детей, они также приходят в церковь, они не просто сидят где-то там, они также люди, которые интересуются Господом и которые также со своей стороны стараются трудиться для того, чтобы дело Божие оно созидалось. Знаешь, есть еще такой вопрос, потому что сегодня, слава Богу, все люди нашей поместной общины не только знают тебя как человека, который помогает другим зависимым людям находить путь к свободе. Ты сегодня являешься служителем, и ты отвечаешь за служение реабилитации как раз того реабилитационного центра, где однажды ты получил свободу своей жизни. Этот реабилитационный центр относится к нашей же поместной общине «Плод виноградной лозы», как ты сегодня уже говорил. Но скажи, пожалуйста, как ты впервые понял, как вот пришла та мысль, твое сердце, и ты пришел к осознанию того, что вот тот путь, который ты пришел в свою жизнь, он может помочь другим людям, которые сегодня погибают. И как ты решился взять ответственность за это такое непростое служение?
2: Скажу честно, Саша, я не думал, даже не мечтал, что я могу как бы в будущем служить Богу, потому что это не входило в мои планы. Но Бог так определил это, и Ему слава за это. И так получилось, что мой служитель, который был на тот период в нашем центре, он уехал в Украину. Это был человек, который не являлся гражданином Израиля. Это брат, который приезжал в Израиль и здесь трудился, служил. И я очень много через него тоже увидел, понял. Я увидел его служение. Он имел такое пасторское сердце. Он такой был человек, который любил Иисуса Христа и любил людей, служил людям. И я очень много чего научился от него. И он всегда мне говорил: «Рафи, ты будешь служить Богу». Я говорил: «Саша», ну, его тоже звали Саша. Я говорю: «Саша, он сейчас у Господа». Я говорю: «Саша, ну, это, ну, какой служить Богу? У меня семья, у меня дети, у меня…» Но я понимал, что служение – это надо быть посвященным Богу всецело. Как бы я понимаю, что это надо полностью посвятить себя служению. Это надо отказаться от работы, от других всех благ, которые, ну, как бы мир предлагает нам. Как бы это ответственный шаг, как бы это такое серьезное решение в моей жизни. Я не был на то время на это готов. Как бы я мог бы согласиться там, как-то там помогать, какой-то там, как время от времени приходить там, какое-то свидетельство рассказать, да, но так полностью посвятить свою жизнь, для меня это был очень, как бы, ответственный шаг такой. Но Бог так определил, что он уехал, и реабилитационный центр остался как бы без служителя. И на то время наш пастор, брат Рома, он мне сказал: «Рафи, ты пока помогай, пока Бог кого-то пришлет другого человека». И так получилось, что мы пытались как-то совместно, там еще один был человек, который служил, ну, в конце оказалось так, что мы остались сами по себе. И я понимал, что Бог как бы меня ведет к тому, что я сделал этот шаг. И где-то 6 лет тому назад это уже было такое твердое такое решение. Я помню, что я молился ночью, и у меня были вопросы к Богу. Я говорю: «Господь, вот я сейчас, если посвящу свою жизнь служению, как будет моя семья, как будет это?» Я работал на то время, и вот эти были вопросы. И Бог в ночной молитве как-то проговорил к моему сердцу, и было такое слово ко мне, что: «Сын мой, выгоднее всего работать на меня». И я взял вот это откровение, я понял, что на самом деле я буду служить Царю царей, Господу господствующему, и Господь позаботится обо всем остальном. Написано, что ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится вам. И я понимал, что если я буду служить Господу, да, и Бог позаботится и обо мне, и о моей семье. Это было такое решение непростое, но я благодарю Бога, что я сделал этот шаг в своей жизни.
1: Слава Богу, брат, слава да. Богу за твое служение. Мы действительно сегодня это все видим, все это наблюдаем, все это переживаем, мы видим, как ты трудишься. Мы также знаем, как на самом деле это очень непросто, потому что каждый приходит со своей болью. К сожалению, есть много людей, которые приходят, но потом опять уходят. У нас также есть не один такой горький опыт, где люди приходили, где Господь давал шанс человеку измениться не один раз. И, к сожалению, люди потом все-таки уходили из жизни из-за зависимости своих. Но я также думаю, что за этот период времени, 6 лет твоего служения в реабилитационном центре, у тебя также есть не одна история изменения человеческой судьбы, где ты, знаешь, так по-особенному увидел вот эту Божью силу, когда Господь касается человеческого сердца, когда Господь меняет человеческую душу. И, возможно, есть какие-то случаи, которые, знаешь, так по-особенному коснулись твоего сердца. Если да, то поделись, пожалуйста.
2: Да, есть несколько, но две случаи, две истории особенно запечатлены в моем сердце, потому что и за первой, и за второй можно воздать только славу Богу, потому что это Бог, и Бог сотворил это, да. И я после покаяния ехал в Баку, это было где-то, наверное, 6 лет тому назад, и у меня там были друзья, которым мы раньше тоже употребляли, и Бог положил в моё сердце навестить одного человека, который употреблял на то время наркотики, у меня были на то время такие брошюры, брошюрки за Христа, за Иисуса, за спасение, за то, что Бог может освободить и поменять человеческую жизнь. И я с этими брошюрками пошел к этому приятелю своему. Он жил на 9 этаже, я поднялся к нему, и его дома не было. Оказалось, что он тоже на метадонной программе, а в Баку метадонная программа – это таком в отдаленном месте, и туда ехать 40 минут и обратно 40 минут. Этого человека просто не оказалось дома. И я был всего лишь неделю в Баку, и так вот так Бог меня трижды побуждал, чтобы я пошел к нему домой. И второй раз я тоже пришел, и его опять не оказалось дома. И третья попытка – Бог снова меня побуждает поехать к нему. И я приехал, и я помню этот день, 9 этаж, лифт не работает, и мне надо подняться туда, на 9 этаж. Ну, я понимаю, что Бог что-то побуждает во мне. И я поднимаюсь к нему домой, и он оказался дома. И я зашел в его комнату. Это был уже разрушенный человек в то время. У него где-то 5 или 6 отсидок. В общей сложности, наверное, около 20-25 лет, что он уже отсидел. Очень такой парень, непростой с семьей, непростой с ситуацией, да. И он находился на метадоне на тот период времени, и у него ноги тоже уже отказали, он ходить не мог самостоятельно. Его просто спускали утром из квартиры, сажали в машину и отправляли на метадон. Он ехал и возвращался вот так перед телевизором, и вот вся его жизнь. Метадон, телевизор, сигареты и все, вот эта комната. И я, когда к нему зашел в комнату, он увидел меня, мы вместе с ним употребляли до этого. И он посмотрел на меня, и я начал ему свидетельствовать о Христе, свидетельствовать о Иисусе, и он так подозрительно на меня смотрел. Я смотрел на него, у него такое ожесточенное сердце. Я понимаю это состояние, когда и ты сам находишься в проблемах, и ты не видишь выхода, и кто-то счастливый, что-то рассказывает, и ты видишь, что человек на самом деле не играет, а он на самом деле счастливый и радостный, а у тебя нет этого состояния, у тебя нет этих переживаний, тебе плохо, тебе тяжело, ты умирающий человек как бы вот в этом состоянии. И он так с подозрением на меня смотрел, я понимал, что наш разговор не получается, не склеивается. Кроме того, он мусульманин, как бы азербайджанец, и они принимают Иисуса как пророка, но они его не принимают как Сына Божьего и не принимают Голгофскую жертву, а это самая главная цель Иисуса Христа, как бы, да, жертва его за искупление многих. И я ему сказал, а можно я за тебя помолюсь в конце? Я уже должен был уходить, я ему говорю, давай я тебе помолюсь, можно? И он так, знаешь, так небрежно, ну, помолись. Я начал за него молиться, и что-то произошло. И Дух Святой, не знаю, вот я просто сошел на то место, и я начал просто рыдать и сокрушаться за его состояние. Я просто начал плакать и просить у Бога милости для его души. И я молился так, наверное, минут 5-10, я не знаю. И после молитвы я посмотрел на него. У него были такие... Он был удивлен очень сильно. И он посмотрел на меня и сказал: «Рафи, я верю. Я верю». Я понял, что в тот момент Бог что-то произвел. И я ему оставил эти брошюрки. Я сказал: «Я тебе обязательно достану Библию, чтобы ты читал Библию. Только читай Библию, хорошо, и твоя жизнь изменится». Я уехал в Израиль, моя сестра должна была ехать в Баку, я ему отправил Библию и сделал ему заметки, несколько заметок, чтобы он начал читать. И этот человек, через месяц он умер, его брат тоже мой друг, он ко мне позвонил после его смерти, сказал: «Рафи, ты знаешь, он успел за этот месяц прочитать Библию, и когда он умер, эта Библия прямо возле него была». Я не знаю, что произошло, но я верю, что Господь как бы пришел.

0: Ничего такого противозаконного у меня не было, но российские власти решили, что мне лучше туда не ехать, а ее не пустили в Грузию по каким-то тоже своим обстоятельствам. И она там очень сильно переживала, плакала, и я просто подошел к ней и начал с ней общение. И она рассказала мне, что она болеет раком, очень тяжело больна, рак 4-й стадии, и что это была ее последняя как бы поездка. Она хотела с внучкой поехать немножко увидеть Грузию, эти красивые места. И она очень сильно плакала. И я увидел у нее крестик православный, и я начал ей говорить. Я начал ей говорить немножко о Иисусе, и потом ее отправляли обратно, и этот автобус, который их сопровождал, он уже ехал в Грузию, и она осталась как бы чемоданом со всеми вещами там в Осетии. Я позвонил брату, который находится тоже пастором, служителем в городе Владикавказе. Я позвонил, я говорю: брат, помоги этой женщине, пожалуйста, и расскажи ей о Христе, расскажи ей о Иисусе. И она поехала обратно в Владикавказ, потому что с этой границы первый город – это Владикавказ. И этот брат ее встретил и рассказал ей. Оказывается, выяснилось, что она сама нарколог, она врач. И когда она сказала, что она долгое время в своей жизни работала в реабилитационном центре государственном, И этот брат, он тоже из бывших, брат Алан, спросил у него, а вот и знает, если в ее памяти, если есть люди, которые освободились от наркотиков, то она сказала, что нету такого, ни одного случая она не знает, что человек был освобожден от наркотиков. И тогда Алан уже начал свидетельствовать ей о Боге, о Иисусе Христе, что он был в этих проблемах, Бог его освободил, сказал: за меня. И вот так Бог ее привел, и эта женщина сегодня тоже находится в церкви, она покаялась, приняла Господа в свое сердце. Более того, у нее все анализы подтвердили, что она как бы исцелилась, Бог ее исцелил от этой болезни. И это такое Божие чудо было, хотя я до конца не понимал, почему меня не пускают в Осетию, но после того, когда это все уже стало... картина вырисовывается, я понял, что у Бога был свой план. У Бога был свой план, и Господь... И написано в Писании, что Господь оставляет 99 овец и идет за ту, которая потерялась, чтобы найти и вернуть ее. Вот такой у нас Господь. Слава Богу.
1: Слава Богу, брат. Это действительно такая очень непростая ситуация, потому что, знаешь, многие люди, они где-то бы изначально огорчились. Как? Я вроде верующий человек, у меня есть добрая цель. Поехать в другую страну, казалось бы, это достаточно открытая страна, ничего не предвещало того, что меня могут не пропустить. Мы знаем, что в Израиль достаточно сложно попасть, кто не является гражданином. А тут Осетия, казалось бы, гражданину Израиля. Но мы знаем, что Господь все это допустил, чтобы через это все достучаться до сердца этой женщины. Что очень интересно, где-то полгода тому назад, если не ошибаюсь, ты все еще поддерживаешь связь с этой женщиной.
0: Да.
1: Она вместе со своей внучкой приезжала в Израиль, и тут у нас в церкви, на этом же месте, она свидетельствовала о том, как Господь действительно через вас открылся ей, как Господь явил свою славу, как Господь исцелил ее. И слава Богу, через это все прославилось имя нашего Господа. Один из вопросов у нас также есть. Сегодня, оглядываясь назад, через все то, что ты прошел, через падение, через ошибки, через Божию милость, которую Господь явил по отношению к тебе и твоей семье. Что наполняет твое сердце сегодня более всего?
0: В Писании написано, что любовь Божия излилась Духом Святым в сердца ваши. Вот то, что наполняет сегодня мое сердце, когда я фокусируюсь на Христе, на Иисусе, о подвиге души Его, что Он сделал для меня, лично для меня. И я просто не могу остаться равнодушным этому подвигу. И что бы я ни сделал в своей жизни, я понимаю, что это не сравнится с тем, что Он сделал для нас, вообще для человечества, чтобы искупить нас и оправдать нас, спасти любой ценою. И это наполняет мое сердце, это дает мне мотивацию идти дальше, служить, трудиться. И я благодарю Бога и за те перемены, которые я вижу сегодня в своей жизни. Я вижу...

0: Семью. Я просто благодарен каждый день Богу, что Он меня восстановил, потому что когда-то я не был ни отцом, ни сыном, ни мужем. Я не мог, наркотики все это забрали у меня, но Бог это все восстановил. Все аспекты в моей жизни были разрушены, но Бог все восстановил в моей жизни. Более того, столько чудес было в моей жизни сделано со стороны Бога, что я даже не могу это все перечислить, потому что не хватит времени. Но одни из таких чудес – это Бог мне вернул мои права. У меня были лишены права на пожизненное. Как бы из-за того, что у меня не одна погоня была за мной, а несколько раз меня ловили, и у меня просто израильских прав у меня вообще не было. У меня были бакинские права. И суд определил, что я неадекватный человек, и мне лучше за руль не садиться. И у меня по жизни лишили прав. Но когда я покаялся, и через 2 года, хотя, если честно, Саша, я не просил у Бога прав, потому что, ну, как бы мне казалось, что это чересчур будет наглость с моей стороны. И так Он сделал для меня так много, что я буду у Него просить еще права. Но Бог, зная мое сердце, Он готовил меня к служению и знал, что мне нужна машина. И Бог на самом деле позаботился о том, что я просто в один из дней получил письмо, и в этом письме говорилось о том, что я должен поехать и пройти какие-то проверки, экзамены. Если в этих экзаменах определят, что я человек адекватный, то есть возможность, что я могу восстановить права. Хотя у меня прав в Израиле не было, но у них в компьютере в Израиле почему-то, я не знаю, я не могу понять до конца, я понимаю, что это чудо, что как будто бы у меня когда-то были израильские права. И это помогло мне, что я как бы очень быстро восстановил, как бы, так скажем, свои водительские удостоверения. И сегодня у меня есть права, и более того, сейчас буквально недавно мне разрешили даже и на автобус, на такси, и на остальные, на мотоцикл пойти и сделать свои права. И вот такие чудеса в моей жизни Бог делает. И это дает, конечно же, мне мотивацию, потому что я понимаю, что Бог, Он реальный, Он живой, Он действует в моей жизни, и я вижу Его руку в каждый день в своей жизни. Я вижу эти чудеса, я вижу эти измененные судьбы. Господь поднимает этих людей, которые на самом деле были мертвы, и дает им новую жизнь. И люди, которые были когда-то в проблемах, сегодня Бог создает семьи, у них рождаются дети, они служат Богу. Как бы я не могу, как бы, ну, как бы этого всего не видеть. Вот это и мотивирует меня, чтобы я дальше шел этим путем.
1: Слава Богу, брат. Слава Богу. Слава Богу. И действительно, очень интересно лично для нас, потому что мы по-настоящему являемся свидетелями вот всего вот этого процесса, который Господь совершает в твоей жизни. И вот, я думаю, мы уже будем идти к нашему завершению. Я хотел бы задать тебе такой последний вопрос. Это даже не вопрос, а это твое личное пожелание. Что бы ты сейчас хотел сказать к людям, которые нас смотрят, которые, возможно, проходят что-то, то, что однажды проходил ты в своей жизни? И знаешь, это, я думаю, эти люди, возможно, они сегодня уже думают о том, что уже ничего не может изменить их жизнь в лучшую сторону. Я бы хотел сегодня действительно, чтобы ты обратился именно к таким людям, которые будут нас смотреть.
0: В Писании есть одно место, мне очень нравится это место Писания. И один богатый юноша как-то подходит к Иисусу Христу и говорит, что мне надо сделать, чтобы иметь жизнь вечную. И Иисус ему говорит, что соблюдай заповеди. И этот богатый молодой юноша говорит, какие? И Господь ему говорит эти заповеди, заповеди Торы. И этот молодой юноша говорит, я все эти заповеди исполняю с детства своего, из юности моей. Но чего мне не хватает? И Господь предлагает этому юноше пойти продать свое имение, раздать нищим, пойти за Христом, взять свой крест и пойти за Христом. Этот юноша не смог этот шаг сделать, но я вот об этом думал, что толкнуло этого юношу прийти ко Христу. Ведь у него есть богатство, у него есть все необходимое, у него есть заповеди, которых он исполнял, но что-то ему не доставало. Ему не доставало вот этой радости, этого мира, этого покоя, только человек, который может получить в Боге. И он пришел по правильному адресу. Он пришел к тому, кто на самом деле может это дать. Но для того, чтобы это получить, ему надо было что-то оставить. И он не смог, этот юноша, это сделать. И зрителям, которые будут смотреть это свидетельство, которые находятся в проблеме, и есть история в Евангелии от Иоанна, 11 глава, про Лазаря. Написано, что Иисус любил этого парня, любил его сестру, любил Марию и Марфу. И Лазарь, он заболел, и заболел смертельной болезнью, и он умер. И после 4 дней Иисус пришел в тот город, где они находились, и сестры плакали. И одна из сестер, Марфа, сказала Иисусу такие слова: «Если ты был бы здесь, не умер бы брат наш. Ну и теперь я знаю, чего ты не попросишь, то будет тебе». И Иисус сказал Марфе такие слова, что если ты уверуешь, то ты увидишь славу Божию. И Иисус также сказал ей, что тот, который верует в меня, если даже умрет, и оживет. Лазарь был 4 дня мертвый уже в гробу, и уже смердило, да, там уже запах пошел. И Иисус сказал: «Отвалите камень», и они отвалили камень, и Иисус воскресил Лазаря, который уже находился мертвым на то время 4 дня. Что я хочу сказать? Что у Бога нет тупиков, у Бога нет лабиринтов. У Бога есть всегда выход, и в Иисусе Христе есть всегда выход. И как Он воскресил Лазаря, так же Он однажды воскресил меня. Я знал, что я был мертвый, я был мертвый духовный человек. Я пытался самостоятельно как-то выйти из этого лабиринта, но у меня ничего не выходило, ничего не получалось, пока в мою жизнь не пришел Он. И когда Он пришел, моя жизнь изменилась. Я могу сказать, что в Иисусе Христе каждый из нас может найти вот это воскресение, может найти вот этот мир и покой, который этот мир вам не может дать. Но только в Иисусе Христе мы можем это приобрести. Он это дает бесплатно. За это не надо платить. За это не надо ничего давать. И Господь это уже совершил. На Голгофском кресте 2000 лет тому назад Он пришел ради того, чтобы ты сегодня жил, ради того, чтобы ты сегодня не страдал. И Он желает для тебя лучшей жизни. Он желает для тебя, чтобы твоя жизнь была свидетельством Его славы. В Нем есть надежда. Он есть дверь. И кто входит в эту дверь, тот спасается. Да будет имя Его благословенно.
1: Спасибо, брат. Спасибо за твою откровенность, за твое свидетельство. Мы верим в то, что действительно эта история, она станет благословением для многих людей, которые сегодня слушают нас и смотрят нас. Потому что это говорит, опять же, и подтверждает то, что для Бога нету безнадежных историй. Если Господь сумел изменить, Рафи, твою жизнь, мы также верим в то, что Господь, Он может изменить и вашу жизнь. Возможно, сегодня среди нас есть люди, которые смотрят нас, которые, возможно, проходят что-то подобное. Или, возможно, у вас есть родственники или друзья, которые сегодня проходят через подобные ситуации, через зависимость, через, возможно, какого-то чувства страха. Или, возможно, вы потеряли вообще чувство того, что на самом деле вам что-то еще может помочь для того, чтобы действительно нормально жить. Мы хотели бы всего лишь сказать одно, то что не оставайтесь с этой проблемой один на один. Ищите Бога. Ниже под этим видео мы постараемся оставить реквизиты, по которым вы можете связаться с нами. Вы можете позвонить, вы можете написать. Мы со своей стороны постараемся вам помочь, постараемся выслушать вас, постараемся найти вам людей, те, которые бы действительно помогли бы вам пройти этот путь восстановления. Возможно, вы живете в Израиле, вы можете лично с нами познакомиться, можете лично прийти к нам, потому что у нас есть много людей, слава Богу, много служений, которые как раз занимаются помощью людям, которые находятся в зависимости. И также поддержка тех семей, которые действительно имеют родственников, которые сегодня находятся в зависимости. Если вы, возможно, даже живете не в Израиле, а в какой-то другой стране, у нас также есть друзья, которые занимаются служением реабилитации в разных уголках земного шара. Вы можете нам написать, и мы с Божьей помощью постараемся сконтактировать вас для того, чтобы действительно найти помощь для вашей души. Поэтому, друзья, не бойтесь сделать этот первый шаг. Знаете, иногда просто небольшое сообщение является первым шагом для того, чтобы изменить вашу жизнь. Помните то, что пока человек жив, пока в его сердце бьется, то действительно все еще можно изменить в лучшую сторону. И то, что мы сегодня с вами слышали и видели, это опять же тому подтверждение, то, что для Бога нету ничего невозможного. Он знает каждое сердце, Он видит каждую человеческую душу, Он знает, что проходите сегодня вы. Милость Божья, она сильнее всякого пошлого. И Божья любовь, она способна понять и поднять каждого человека, который сегодня находится в каком-то очень глубоком падении. Друзья, мы благодарим вас за ваше внимание. Все то, что мы сегодня делали, это для того, чтобы действительно в первую очередь прославилось имя нашего Господа.
0: Аминь.
1: И также, чтобы действительно вот то, что мы сегодня с вами слышали, послужило благословением и утверждением веры верующих людей, и также очередной раз проговорила в сердцах тех людей, которые сегодня находятся в проблеме. Друзья, если вы действительно смотрели нас, и вы понимаете то, что это видео, оно может послужить благословением для других людей, распространите, пожалуйста, это видео. Я думаю, то, что это несложно, и через это все также прославится имя нашего Господа. Друзья, всем шалом с Израилем. Мы благословляем каждого из вас. До новых встреч с Богом.

Серое небо, бесцветная даль, все, что могло, отгорело. Только дымится седая печаль, сырость дошла до предела. День умирает, родившись едва, ночь бесконечно кружится. Вдруг позабыли всех песен слова, окоченевшие птицы. Листья гниют на остывшей земле, им уж ничто не поможет. Вновь не пылась прогоревшей золе, остывшей на сырость похожей. Каждого ждет пустота ноября, лишь бы в осеннюю пору не сожалеть, что жизнь прожита не зря. И не вступать с Богом в споры, пусть же любовь наполняет сердца, чтобы с холодом колким встретить нам свет, что не знает конца в глади небесного шелка.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня 3 дня. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. На 3-й день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Исфирь, 4 глава, 16 стих и 5 глава, 1 стих. Книга Исфирь. Самоотречение, мудрость, мужество. Перед лицом угрозы уничтожения народа Мардохи предупредил Исфирь, что если она промолчит, свобода и избавление придут к иудеям из другого места, а она погибнет. И добавил: «Кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Предвидя все, Бог помещает каждого из нас туда, где хочет использовать. Дорожу ли я временем в этот злой день, понимая, в чем состоит воля Господа? Исфирь попросила Мардохея и иудеев в Сузах поститься ради нее 3 дня, причем сама на ее служанке тоже собирались поститься. Пост подразумевает самоотречение, сопровождаемое, как правило, искренней молитвой. Они постились вместе. Ободренные и обретшая силу Исфирь оделась как царица и отправилась в царский дом. Проявив мудрость и достоинство, что даровал ей Бог, она стала на входе лицом к царю, который восседал на своем престоле. Прострет ли он к ней свой золотой скипетр? Прошло уже более 30 дней с того момента, как он в последний раз звал ее. Но она снискала расположение в его глазах. Он милостиво принял ее. Господь приглашает нас с дерзновением приступать к Его престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Какой великий Господь и сострадающий первосвященник!

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Слава Богу.
1: Тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне вручит венец, своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

0: Ну, куда же делся Иван? Нигде его нет. Может быть, он в курятнике? Сейчас посмотрим. И здесь его нет. Василиса, ты не знаешь, где Ваня?
1: Не знаю, мам. Он как утром ушел, так я его и не видела.
0: Куда ушел?
1: Он ничего не сказал. Просто перелез через забор и все.
0: Да разве так можно? Я же волнуюсь.
1: А, вон он с Максимом идет.
0: Где?
2: Мама, а мы на речку с Максимом ходили. Вода сегодня такая теплая.
3: Здравствуйте, тетя Оля.
0: Ребята, разве так можно? Уходить, не предупредив. Иван, ты обо мне подумал, я же переживаю.
2: А что такого, мам? С нами же ничего не случилось.
0: Я же об этом не знаю. Если ты куда-нибудь собираешься, ты хотя бы предупреди. Я уже не говорю о том, что надо спрашивать разрешение. Вот Максим, наверное, свою маму предупредил.
3: Простите, тетя Оля, я, если что, сам Ване напомню, чтобы у вас разрешение спросил, если мы куда-нибудь соберемся.
0: Ну, хорошо. А раз вы здесь все собрались, давайте продолжим читать Евангелие.
1: Давайте.
0: Ну что же, вы помните, что когда умер царь Ирод, желавший погубить Иисуса, Мария, Иосиф и Иисус вернулись из Египта в Назарет и стали жить там.
2: Да, помним.
0: Тогда слушайте дальше. Каждый год родители Христа ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. В одно из таких посещений был со всеми на празднике и 12-летний Иисус. Совершив положенное верующим по обычаю праздника, Иосиф и Мария стали возвращаться домой.
4: Иосиф и Мария прошли уже дневной путь, думая, что Иисус идет вместе со всеми. Но не найдя его среди родственников и знакомых, с великою тревогою возвратились в Иерусалим. Только на третий день они нашли Иисуса в храме. Он сидел между учителями, слушая их и задавая им вопросы. Было видно, как все присутствующие изумлялись его разуму и ответам. Дева Мария с огорчением сказала ему:
0: «Чадо, почему ты так поступил с нами? Вот отец твой и я с болью в сердце искали тебя 3 дня».
4: Но отрок ответил им:
5: «Зачем же вы искали меня? Разве вы не знали, что я должен заниматься тем, что принадлежит отцу моему?»
4: Но родители не поняли того, что сказал им Иисус, потому что не пришло еще время. И ушел он с ними в Назарет и был в послушании у них, преуспевая в премудрости и возрастая в любви у Бога и людей. Мария же сохранила память об этом случае в своем сердце.
2: Мама, а как же Иисус ушел, не предупредив родителей? Ведь он был еще маленький, ему ведь было всего 12 лет, а он остался один в городе.
0: Иисус, в отличие от тебя и Максима, Господь Бог, Творец Вселенной, и не он должен спрашивать разрешение, а скорее все у него.
1: А почему же, когда они вернулись в Назарет, написано, что он был в послушании у родителей?
0: Потому что он их любил и подавал пример смирения нам всем. Так Иисус рос и учился плотницкому ремеслу у своего мнимого отца Иосифа.
3: А когда он вырос, что было?
0: Слушайте дальше. И вот, наконец, приблизилось время, когда Христос должен был начать свое спасительное служение. В те дни Римом правил император Тиверий, а Иудеей управлял Понтий Пилат.
2: Понтий Пилат вместо Ирода стал царем Иудеи?
0: Нет, у Иудеи был свой иудейский царь. И так как Иудея была захвачена Римской империей, то римский император прислал туда своего управляющего, Понтия Пилата, который назывался прокуратором. Но слушайте дальше.
4: «И было в пустыне слово Божие к Иоанну Крестителю, сыну священника Захарии, о начале проповеди покаяния. За 800 лет до этого события пророк Исаия предсказывал: раздастся громкий голос в пустыне: «Приготовьте дорогу Господу, прямыми сделайте пути для Него». И тогда прошел Иоанн Предтеча по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
1: А что это за Иорданская страна?
0: Через Иудею и Галилею протекала река Иордан, то есть это местность рядом с этой рекой.
4: Многим приходящим к нему креститься людям он, желая расположить их к большему раскаянию, говорил:
6: «Порождение ехидны, не надейтесь на то, что, имея родство с древним патриархом Авраамом, вы благодаря этому сможете войти в Царство Божие. Чтобы войти в него, надо сотворить дела, свидетельствующие о вашем покаянии, о вашем стремлении изменить греховную жизнь. А иначе, как всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и в огонь бросают, так и всякого, кто не принесет покаяния, ждет вечный огонь».
7: А что же нам нужно делать, чтобы спастись?
6: Богатые должны делиться своим избытком с бедными. Мытари, сборщики податей, не взыскивать с людей ничего больше положенного. Воины же, никого не обижать и ничего не отнимать у людей, угрожая им силою, а довольствоваться своим жалованием.
1: То есть добрые дела – это как плоды на дереве?
0: Верно. То есть покаяться – это значит признать свои грехи и сожалеть о них. Но кроме этого нужно принести плоды покаяния, то есть добрые дела. Давайте слушать дальше.
4: Внешний облик крестителя и сила его проповеди многих заставили задуматься. А не есть ли он тот самый Христос? Но Иоанн, обращаясь ко всем, ответил:
6: «Я крещу вас только водою, идущий же за мною Христос, у которого я не достоин быть даже последним рабом, будет крестить вас Духом Святым и огнем».
4: И многое другое внушал Иоанн Креститель народу, подготавливая его к принятию Царства Христова и погружая в водах Иордана. И вот пришел Иисус из Назарета к Иоанну, чтобы креститься. Иоанн же стал препятствовать ему, говоря:
6: «Мне нужно креститься от тебя, а ты приходишь ко мне».
8: Нам следует совершить то, ради чего мы посланы Богом. Ты, как креститель, должен крестить. Я же, как человек во всем покорной воле Божией, должен креститься.
4: Тогда Иоанн, возложив на голову Иисуса руку, погрузил его в воды Иордана. И, погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот разверзлось небо, и увидел Иоанн спускающегося на Иисуса, как голубя, Духа Божия, и услышал голос с небес, который говорит:
9: «Это Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение».
4: В момент крещения Иисуса Христа человечеству впервые была открыта истина о том, что Бог есть Бог Троицы – Отец и Сын и Святой Дух.
1: Как это? Бог Троица?
0: Бог один, но Он имеет три ипостаси, то есть три лица – Отец, Сын и Святой Дух, которые не соединяются и не разделяются. И когда Иоанн крестил Иисуса, то Дух Святой, одно лицо, сошел на Сына, другое лицо, и голос Отца, третье лицо, свидетельствовал о Нем. То есть это единый Бог.
1: Это очень сложно понять. Как-то не соединяется и не разделяется.
3: И как это три и в то же время один?
0: Для человеческого разума это непостижимо. Ну, что задумались? Ладно, идите подумайте. В следующий раз продолжим.

Цветы прощения. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющейся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек. Что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах лучащихся росинках полыхала цветью небо синь, и вот-вот казалось, что снежинка вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны, и кругом светлее становилась от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловенный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И метнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте им прощение цветы.

0: «Ой, девочки, я умираю! Я знаю, что просто умру!» — повторяла Белла в истерическом смехе. Она напрасно делала вид, что старается успокоиться, прикрываясь красивым носовым платком с кружевами. «В чем дело? Расскажи нам! Мы тоже хотим посмеяться!» «Ну, как вам сказать?» — наконец проговорила она. «У нас новая ученица! Неимоверно странное существо, которое вам когда-либо приходилось видеть!» Я как раз была в кабинете директора, когда она прибыла. Она приехала на почтовых лошадях. У нее была пародия старомодного плетеного сундука, который был не больше простого ящика. В кабинет директора она вошла с забавной маленькой корзинкой в руке и села, словно собиралась там оставаться навечно.
1: «Это вы, мадам Газен?» – спросила она.
2: «Да»,
1: – ответила директриса. «Это мое имя».
2: «Я приехала, чтобы один год поучиться в вашей школе».
0: Затем она вытащила из корзинки носовой платок и стала разматывать его. В нем оказался кошелек. Она вытащила из него $250 и, подав их в руку директрисы, сказала:
2: «Я думаю, что это необходимая сумма. Пожалуйста, дайте мне чек на нее».
0: Вы никогда не видели директрису такой удивленной. С минуту она даже не знала, что сказать. Затем она выписала ей чек, задала несколько вопросов и отвела в комнату номер 10. И вот она сейчас там.
1: «Ну и что такого в этом смешного?»
0: «Как что? У нее рыжие волосы, заправленные в черную сетку. И выглядит она как страшилище. На ней коричневое шерстяное платье, без единой оборки, никакой отделки. И самая потрепанная шаль, не говоря уже о шляпке. Вы тоже будете смеяться, когда увидите ее».
1: В семье Белла была единственным ребенком. Ее богатый отец находил удовольствие в том, чтобы исполнять ее малейшие капризы. Кроме того, она была очень элегантно одета. У нее всегда было достаточно денег на карманные расходы. Будучи щедрой и полной жизни и веселья, она была признанным лидером среди своих сверстниц. Когда прозвенел звонок к чаю, новенькую привели в столовую и представили одноклассницам, как Феню. А она сменила свое коричневое шерстяное платье на простое ситцевое с белой каемочкой по горловине. Она действительно выглядела довольно странно, с ее маленьким худым веснушчатым лицом и рыжими волосами, зачесанными назад. Их скрывала, насколько это было возможно, большая черная сетка. Если бы не присутствие директрисы, ее первый прием был бы чрезвычайно неприятным. Она была застенчивой и неуклюжей, и, по-видимому, чувствовала себя явно неловко среди стольких незнакомцев. Как только она смогла, она поспешила в уединение своей комнаты. На следующий день после экзаменов ее определили в другой класс. К удивлению всех, она намного опережала других девочек своего возраста. Это не вызвало уважения одноклассниц, как этого следовало ожидать. Напротив, Белла и ее близкие подруги были весьма возмущены этим и сразу же начали тайные мелочные подвохи, всякий раз, когда это можно было сделать безопасно. От этого девочка чувствовала себя ужасно, хотя делала вид, что ничего не замечала. Прошло несколько недель. На всех уроках она отвечала прекрасно. Она не жаловалась на пренебрежение и насмешки своих одноклассниц, но держалась от них подальше, насколько это было возможно. Ее худенькое личико стало бледнее, а вокруг глаз появились темные круги. Внимательный друг заметил бы, что все это жестоко отражается на ее юной жизни. Однажды, казалось, сам дух зла вырвался на свободу и овладел девочками. Директрисы не было, а другие учителя были заняты в других классах. Феня была на прогулке и, возвращаясь, была уже у двери своей комнаты. Неожиданно 10 или даже больше девочек, взявшись за руки, окружили ее, и она оказалась их пленницей. Она жалостливо взмолилась, чтобы ее отпустили, но они только еще больше стали смеяться. Они ходили и ходили вокруг нее, напевая то, что придумала Белла. Это были жестокие, неприятные, оскорбительные слова. Мгновение она стояла бледная и неподвижная. Потом с пронзительным криком прорвалась через кольцо своих недоброжелателей, вбежала в свою комнату и быстро заперла дверь. Сквозь дикие звуки смеха девушки услышали странный стон и тяжелое падение.
0: «Мне кажется, она потеряла сознание», — сказала Белла.
2: «Что делать?» — спросила другая.
1: Какое-то мгновение они стояли совершенно серьезные. Затем одна из них бросилась за учительницей и сказала ей, что Феня потеряла сознание в своей комнате и что дверь заперта. Учительница приказала принести и поставить к окну длинную лестницу. Затем послала работника посмотреть, правда ли это. К счастью, окно было открытым, и через несколько минут он открыл дверь изнутри. Девочки испуганно сбились в кучу, а учительница подняла девочку и положила на кровать. У нее был сильный приступ конвульсий. Послали за доктором, но когда спазмы прекратились, появились тревожные симптомы. Он сказал, что по всем признакам у нее серьезное воспаление мозга. Невозможно передать стыд, сожаление и угрызение совести девочек. Они не осмеливались признаться своей жестокости, но бродили у комнаты больной, предлагая свои услуги. Напрасно они старались каким-то образом искупить свою вину. Их присутствие только усиливало агонию больной, и их всех отослали прочь. Проходили дни за днями, но юная страдалица находилась в жестоком бреду. Среди всего бреда с ее уст не сорвалось ни одного слова жалобы на жестокое обращение. Маленький сундучок тщательно обследовали, чтобы найти каких-нибудь ее друзей, но там не было ничего, кроме самого скудного запаса простой одежды. Каждый день приходил доктор. Он был молчалив и встревожен, и, наконец, наступил кризис. В течение многих часов девочка лежала как мертвая. Ничто не должно было нарушить тишину, чтобы не потревожить страдалицу. Наблюдатели с тревогой ожидали, будет ли она жить или умрет. Наконец, она открыла глаза, и напряженное ожидание рассеялось. Доктор заверил, что при тщательном уходе она скоро поправится и снова будет здорова. Но выздоровление проходило очень медленно. Ее бывшие мучительницы не осмеливались пока проявить истинного мужества, чтобы признаться в том, что они сделали. Они ежедневно присылали маленькие букетики ароматных цветов и множество деликатесов, чтобы соблазнить ее возвращающийся аппетит. Глаза ее загорались от удивления и удовольствия при виде этих маленьких знаков внимания. Однажды, когда директриса присела у ее кровати, Феня показалась ей намного крепче. Она решилась спросить девочку о ее друзьях.
2: «У меня нет друзей, мадам, только кузен Джон, у которого большая семья, но он никогда не заботился обо мне. Моя мама умерла, когда я только родилась. У меня была мачеха, но через 5 лет умер и папа. С тех пор я забочусь о себе сама».
1: «И тебе сейчас только 15?»
2: «Да, мэм».
1: «Где ты взяла деньги, чтобы заплатить за год обучения и проживания здесь?»
2: «Я их заработала, мадам. Каждый цент. Как только я была достаточно большой, я пошла работать на фабрику и вначале зарабатывала $2 в неделю. Потом я стала зарабатывать $3,5 в неделю. Я работала с вечера до утра».
1: «Бедное дитя».
2: «О, нет, мэм, я рада была это делать».
1: «Но как тебе удавалось так хорошо учиться?»
2: «Я переплетала книги на станке, и там я могла иногда прочесть 1 или 2 предложения. Мастер не возражал, потому что я всегда выполняла свою работу хорошо. Понимаете, мадам, я хочу быть учительницей. Здесь я могу научиться гораздо лучше, чем в любом другом месте, поэтому я так и работала».
1: «А что ты планируешь делать на каникулах?»
2: «Я должна вернуться на фабрику и заработать достаточно денег, чтобы купить теплую одежду на зиму. Теперь вы понимаете, мадам, почему я не могу позволить себе одеваться лучше».
1: Сердце директрисы было переполнено. Она наклонилась к бледному, худенькому личику и благоговейно поцеловала его. В этот вечер, когда девочки собрались в церкви для служения, она рассказала историю Фени. В помещении не было ни одних сухих глаз. Как только директриса закончила, Белла вскочила со слезами, струящимися по щекам, и сказала:
0: «О, мадам, мы были ужасно жестокими и безжалостными к этой бедной девочке. Мы с самого начала смеялись над ней, и она бы не заболела, если бы мы не замучили ее почти до смерти. Я была зачинщицей всего. Я увлекла всех других, и мы ужасно страдали все эти недели, боясь, что она умрет. Можете исключить меня из школы или наказать меня любым другим способом, потому что я достойна этого. Я на коленях пойду к ней и буду просить у нее прощения сразу, как только вы позволите мне ее увидеть».
1: «Дитя мое, я просто поражена. Я едва ли могу поверить, что кто-то из моих учениц будет издеваться над человеком за то, что он, к несчастью, оказался простым и бедным. Но ты благородно призналась, и я с радостью прощаю тебя. Я уверена, что она сделает это точно так же, когда узнает, что ты искренне раскаиваешься в своей жестокости». Постепенно, по мере того, как она могла это выносить, девочки одна за другой шли к Фени и умоляли ее о прощении, которое было свободно даровано. Она сказала:
0: «Я нисколько не удивляюсь, что вы надо мной смеялись. Я знаю, что я бедно одета и ужасно некрасивая. Я бы давно выдернула каждый волосок из своей головы, только я знала, что он вырастет таким же красным, как и раньше. Но, ох, если бы я чувствовала, что у меня есть хотя бы один друг среди вас всех, я могла бы вынести это. Но сознание одиночества просто разбило мне сердце, когда вы все сговорились против меня».
1: После этого она стала быстро поправляться. В одно прекрасное утро доктор сказал, что она может один час побыть с девушками в гостиной за час до чая. В последнее время девочки много шептались между собой и торопливо бегали туда-сюда, о чем Феня совершенно не подозревала. В назначенное время директриса сама пошла, чтобы проводить ее. Поддерживаемая крепкой рукой, девушка медленно шла вдоль длинного коридора, а затем вниз по лестнице. «Милая моя, девушки приготовили для тебя небольшой сюрприз, чтобы сделать этот час насколько возможно приятным». Она открыла дверь и усадила Феню в кресло. Улыбающиеся девушки вереницей вошли в комнату. Они пели красивую приветственную песню. Приблизившись, Белла возложила на голову Фени красивый веночек из цветов и сказала:
0: «Дорогая Феня, сегодня мы объявляем тебя королевой дня, сознавая, насколько ты выше нас стоишь в глазах нашего Господа. Ведь Он смотрит не на внешность, а на сердце. Ты преподала нам урок, который мы никогда не забудем. Мы просим тебя принять знак нашей искренней любви и покаяния за то, что мы так относились к тебе в прошлом. Его ты найдешь в своей комнате, когда вернешься».
1: Глаза Фени были полные слез. Она старалась что-то сказать в ответ, но директриса сказала за нее. После следующей песни они последовали за своей новой королевой в столовую, где в ее честь был приготовлен самый изысканный пир. Фени была очень счастлива, видя все внимание, но необычное волнение забрало у нее все силы. Директриса сказала, что сегодня она не должна видеть подарок девочек. Первое, что она увидела на следующее утро, был красивый большой сундук, на котором лежала открытка. «Для мисс Фени от ее учительницы и школьных друзей. Теперь ты не одинока». Открыв его, она увидела, что он был набит новыми, аккуратно сложенными вещами. У нее не было времени посмотреть их до тех пор, пока не закончится завтрак. Тогда они оставили ее наедине с ее чудесными подарками. Там были красивые платья и сумочки, прекрасный новый зонтик, перчатки и ленты, манжеты и воротнички. Все было в изобилии, все, что может понадобиться юной школьнице. Каждая из 210 учениц выбрала и отдала самое лучшее, чтобы дополнить наряд для ранее презираемой школьницы. На дне была папка со всеми письменными принадлежностями. Альбом с фотографиями всех девочек и красивый кошелек, в котором лежало $5. На записке было написано рукой директрисы: «Дорогое мое дитя, это чек на расходы за все время, на которое ты решишься оставаться в нашей школе. Это я дарю тебе как искреннее доказательство моей любви и уважения. Жанет Газен». В обеденное время они обнаружили ее сидящей на полу с разложенными вокруг нее новыми драгоценностями, плачущей, как ребенок. Но это пошло ей на пользу. Скоро она снова была в состоянии заниматься, и все к ней относились с любовью и вниманием. Ее волосы все вылезли, и голова девочки оставалась совершенно лысой. Несколько месяцев она вынуждена была носить странную шапку, похожую на парик. Когда наступили долгие каникулы, Белла пригласила ее в свой красивый дом на реке Хадсон. Впервые в жизни Феня была окружена красотой и роскошью. К ней относились как к любимой и уважаемой гостье. Прошло не так уж много времени, когда ненавистный парик был отброшен в сторону, а голова Фени покрылась густыми, темно-каштановыми кудрями, которые и впрямь были как венец славы и делали ее лицо весьма привлекательным. Нежная, любящая и всеми любимая, Феня оставалась в школе до тех пор, пока окончила школу с отличием. Директриса предложила ей должность старшей учительницы с весьма щедрой зарплатой, которую она с благодарностью приняла. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу».

учит нас Господь. Учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, по земле уже слышны Господа шаги.

о чем я вам расскажу, случилось очень давно, еще до революции. Тогда все земли и леса принадлежали не народу, а богатым людям, помещикам. Вот однажды приехал помещик осмотреть свой лес. Все ли в порядке? Зашел он в самую глушь к лесной речушке. Глядит и глазам не верит. По берегам столько деревьев навалено, не сочтешь. И вот еще что удивительно. Никто этот лес не берет. Свалили деревья и бросили. Только ветки пообрубили и унесли. Рассердился помещик. Начал лесника ругать, что плохо за лесом следит. А тот понять ничего не может. Стал лесник на пеньки глядеть. Еще больше дивиться. Деревья не топором срублены, не пилой спилены, а их вроде как бы ножом или стамеской стругали. Пошли лесник и помещик вдоль речки. Глядят, еще новости. Запруда устроена. Сучья и ветки навалены посреди реки. А чтобы вода в щели или не протекала, они илом замазаны. Задержала запруда воду, разлилась она озером. Посередине на острове не то куча веток навалена, не то хатка или шалаш стоит. Только входа нигде не видать. Кто же это все натворил? Велел помещик леснику всю ночь у реки караулить. Дознаться, кто это лес так портит, из веток запруду да шалаши устраивает. Пришел лесник вечером на берег, уселся под куст, притаился, шевельнуться боится. Наступила ночь. Поднялась луна, осветила речку и лес. Тихо кругом. И вдруг, как заворочается кто-то в воде под берегом, глядит лесник, вылезает из речки какой-то зверек, ростом с небольшую собаку. Только на собаку совсем не похож. Толстенький, плотненький, на коротких ножках, а хвост широкий, плоский, будто лопата по земле тащится. Вылез диковинный зверь на берег, отряхнулся, посидел и не спеша направился к ближайшей осинке. Уселся возле нее на задние лапы, оперся на хвост, а передними ствол деревца обхватил и давай его грызть, только хруст идет, да щепки летят. Быстро ствол перегрыз. Упало деревце на землю. Зверек сук от него отгрыз, воду сволок, взял зубы и поплыл к плотине. Влез на плотину, сук втащил и давай его к постройке своей прилаживать. Смотрит лесник. Неподалеку еще такой же зверь из воды вылез. И оба за работу взялись. Деревья валят, плотины и хатки в воде поправляют, достраивают. Чуть свет, лесник к помещику побежал. Рассказал обо всем, что ночью увидел. Тут помещик как хлопнет себя ладонью по лбу. «Да как же я раньше не догадался! Ведь это бобры! Приплыли откуда-нибудь по речке в наши края и решили здесь поселиться. Ну что ж, добро пожаловать! Пусть себе из осинок плотины да хатки строят, пусть корона здоровья кушает, осинкам-то

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию беседу Чимых Александра о воспитании детей –

Братья и сестры, я всех приветствую. Я желаю предложить такое рассуждение о воспитании детей. Есть несколько таких вот тем о воспитании детей. Есть дородовое воспитание.